0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.
2: Oasis.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co. теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co. они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14.
4: Реклама не оферта. О, респект.
5: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
6: Категория 18+.
7: Держись, человечество, не кисни.
8: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд «Линд энд Ко» теперь официально в России под названием «Нордкросс». В Екатеринбурге – «Ваками премиум» на «Металлургов 78». Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе «Вольво». Полный привод – классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами «Линд энд Ко», они же «Нордкросс», в официальном дилерском центре «Аками премиум» на «Металлургов 78». Звоните 222-1414. Реклама не оферта. О, респект.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. Суд арестовал Александра Риверука, обвиняемого в избиении академика РАН Никиты Зезина, который через 2 недели после избиения скончался в больнице. Риверук отправлен в СИЗО до 26 сентября, сообщает портал 66.ru. Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парку.

0: упаковкам, сообщают новости. В Екатеринбурге открылся центр психолого-психотерапевтической помощи, куда могут обращаться участники СВО и их семьи. Центр работает на базе областной клинической психиатрической больницы, сообщает Ядин. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает РИА. Выборы пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц регионов, депутатов региональных ЗАГС-собраний и органов местного самоуправления. На выборах планируется открыть избирательные участки более чем в 150 странах мира. Всего за границей задействованы свыше 300 участков. Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Доллар на пятницу 79.86, евро 90.88.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, сегодня 31 июля, в пятницу в Екатеринбурге переменная облачность, временами дожди и температура воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
8: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Joypub'е в эту пятницу 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу 1 августа в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Намбату, Joypub Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
4: Рок-арсенал.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Joypub'е в эту пятницу 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций. Саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу 1 августа в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухацу, Unplugged, Numbatu, Joypub Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ Комсомол, 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за понимание?
6: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие, бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Режим угрозы беспилотников также объявлен в соседних регионах Челябинской области, Башкортостане и Пермском крае. Россия сейчас находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. Как передает РИА, об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он в четверг принял участие в работе молодежного форума «Гвардейск» в Тверской области и напутствовал там молодогвардейцев-добровольцев СВО перед отправкой на передовую. Медведев подчеркнул, что решение об участии в спецоперации принимается непросто, несет риски, но подчеркивает настоящую любовь к родине. Единственное, что я хотел бы вам сказать, берегите себя, нам нужна победа, но не любой ценой, подчеркнул Медведев. В Верхней Пышме задержали подозреваемого в нападении с ножом на подростка. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга. По версии следствия, вечером 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей подозреваемый из хулиганских побуждений нанес ранее незнакомому подростку несколько ударов бытовым ножом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, задержанный воспитывается в неполной семье, состоит на учете в медучреждении. Это не первый его криминальный эпизод. В Екатеринбурге готовят проект развития исторического сквера. Там появятся новые арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, системы архитектурной подсветки. Центральным элементом проекта может стать иммерсивное светомузыкальное шоу с использованием фонтана, художественной подсветки, исторических зданий и голосового сопровождения. Шоу будет состоять из трех актов, будет посвящено истории Екатеринбурга. Представление расскажет об этапах развития города с 18 до 20 веков. Пока проект на этапе разработки, в следующем году состоятся публичные слушания, пишет «Комсомолка». Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира следующего года. Международная федерация хоккея не допустила до турнира все сборные России. Решение касается взрослых, молодежных, юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. В федерации заявили, что продлили запрет из-за сохраняющихся вопросов безопасности и спортивной честности. Доллар 79,86, евро 90,88.

0: информация на правах рекламы.
1: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
0: Информация на правах рекламы.
5: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: В эту пятницу после 12:00 в прямом эфире радиофорума писатель и журналист Дмитрий Карасюк расскажет про две свои новые книги. Полная история Свердловского рока и Свердловская рок-энциклопедия. Своими историями для этих изданий делились Юрий Шевчук, успевший поработать в Свердловске в парке имени Маяковского, кураторы музыкантов из КГБ и горкома и, конечно, сами уральские рокеры, в том числе из групп, о которых, возможно, вы ни разу не слышали. Их песни обязательно прозвучат в нашем эфире. А еще мы объявляем розыгрыш. Тот из вас, кто сумеет правильно ответить на вопрос Дмитрия Карасюка во время эфира, получит одну из его новых книг в подарок. Не пропустите. Неизвестные факты из истории Свердловского рока в эту пятницу после полудня на радиофорум 104.5 FM.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 6 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив, конечно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
10: Доброе утро.
4: Присоединяйтесь, ваши свидетельства, ваше мнение, вопросы, все что угодно, все, что касается автомобильного и околоавтомобильного мира, присылайте на +7 908 909 104.5 через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Завтра день города, и перекрытия будут. Напоминаю, и, кстати, зону перекрытия расширили. Центральные улицы будут недоступны для проезда. Можно посмотреть на разных сайтах, включая официальный, сайт Екатеринбург.РФ, где нельзя будет проехать. То есть с второй половины дня вот здесь вот вокруг нашей студии точно нельзя будет ездить. Ну, это так, на всякий случай. Мы должны предупредить. Предупредили. Если есть какие-то замечания по этому поводу, то пишите. Но мы начнем с опровержения фейка. Неизвестно откуда-то. Мне кажется, да, ГАИ так ищет фейки, а потом их опровергает. Угу. Само опровергает.
10: Что в этот раз?
4: В ГАИ опровергли информацию о том, что с 1 августа инспекторы будут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола, подписанных, расписанных, ну и так далее. То есть где-то по каким-то СМИ, по каким-то пабликам разошлось, что с 1 августа человек должен с собой возить заполненный бланк Европротокола. Полузаполненный.
10: Слушай, мы с тобой это уже опровергали в июне месяце, да, вот, потому что те паблики, которые мы читаем, да, они говорили о том, что...
4: Я ни тогда, ни сейчас не видел, если честно. Я все-таки читаю более такие серьезные, видимо, средства массовой информации.
10: Видимо, да, вот мы это уже опровергли. Ты знаешь, вот мы неоднократно уже говорили о том, что есть какие-то странные новости, где меняют дату исключительно, да, как правило, это первое число кого-либо месяца.
4: Ну, первое, все с первого числа начинается, да.
10: Вот, знаешь, вот вчера очень массово так по новостям таксисты волновались, да, вот,
4: потому про что по режим многим, отдыха и...
10: Да, по многим новостям прошло, что с 1 сентября Минтранс вводит приказ, режим труда и отдыха.
4: Уже Онищенко даже прокомментировал эту штуку.
10: Трудовая неделя, да. Вот, ну, ты знаешь, да, что это все действует уже много лет.
4: Я знаю.
10: Это новая редакция Минтранса, просто, которая вот практически повторяет вот то, потому что существует и сейчас.
4: Да, да. Раз в 6 лет, тут я заметил, некоторые правила переписываются. Ну, то есть у них срок действия примерно 6 лет. У большинства правил это тоже удивительно.
10: Ну, кстати, это такая новелла, да. Вот, раньше такого не было, а сейчас в очень многих постановлениях правительства, в приказах вот указан срок действия. До какого числа они действуют, да. Вот, и, как правило, там 6, ну, кстати, да, 6 лет действительно, да.
4: Я тут по Треп-союзе мы с Ениной Голубевой как-то вдруг неожиданно поняли, что действительно, в том числе и правила торговли, и все остальное...
10: Ты не поверишь, но и правила дорожного движения
4: вот,
10: тоже действия имеют.
4: Да. А почему?
10: У них тоже 6 лет.
4: А почему?
10: А почему?
4: А потому что у нас президентский срок 6 лет.
10: Ну, это странно, конечно, да, то, что вот такие фундаментальные акты иногда, да, ограничиваются каким-то сроком действия, там, ну, те же правила дорожного движения.
4: Ну, вдруг правила что торговли, изменится?
10: Да, вот, ну, нет, ну, они изменятся, но, слушай, раньше, по крайней мере, не было срока действия документов, не вносили изменения просто,
4: ну,
10: и все.
4: Да.
10: И не требовалось нового принятия документа, вот, отличного от того, что есть сейчас. Вот, ну, ладно, законодательно виднее.
4: Для журналистов сделали, чтобы было о чем писать, что с первого числа такого-то месяца изменится, да, все для вас. А на самом деле все просто перепишут.
10: Да, через месяц, к концу месяца обязательно посмотрю вот какие-нибудь паблики странные, да, и расскажу вам, что будет дальше опровергать госинспекция.
4: +7 908 909 104.5 сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Есть у нас уже прям сообщение. Покупаю машину у друга, он хочет оставить себе номера с этой машины и поставить их на другую свою машину. Подскажите, пожалуйста, как нам все правильно оформить в ГАИ, пишет нам слушатель.
10: Так, смотрите, если ваш друг хочет оставить номера, он сначала обращается в госавтоинспекцию с заявлением о сохранении номеров. Его номера сохраняют, ему присваивают новые, и вы спокойно покупаете этот автомобиль. А ваш друг потом вот приходит в госинспекцию и говорит, у меня там номера есть на сохранении. Хочу их вот на такую-то машину.
4: На другую.
10: Вот, и все. Да, пошлину платят, спокойно все делают.
4: То есть никаких проблем нет? Просто сохранить за собой номера?
10: Да, но через ГАИ. Сначала не вы покупаете автомобиль, а ваш друг.
4: Он сначала
10: ГАИ просто,
4: делает.
10: Да, и с заявлением о сохранении номеров.
4: Антон пишет, сегодня видел на Шевской двух товарищей без европротоколов. Проезжал мимо них дважды, с разницей в час стоят, грустно смотрят на повреждения, а за ними тем временем копится пробка.
10: Да, они не без европротокола. Вот, европротокол сейчас, в принципе, не нужен, потому что ДТП можно оформить и через госуслуги те же самые, да? Там есть специальное приложение в электронной форме. Ну, самое главное, чтобы был интернет. Я так понимаю, что с ним тоже могут быть проблемы.
4: Напоминаю, у нас беспилотная опасность, поэтому, возможно, с этим связаны проблемы с интернетом.
10: Возможно, да. Ну, и часто еще водители сами боятся, в принципе, оформлять европротокол. Вот боятся, что что-то не так напишут. Потом вот страховая компания не заплатит, да. Ну, эти же истории не массово распространяются, да. Вот, о том, как страховая компания не заплатила. Ну, это же такая классическая история, да, когда в стране там происходит десятки тысяч ДТП в день, вот, а не заплатили кому-то одному. И все думают о том, что все.
4: Да вдруг я попаду.
10: Мне тоже не заплатят. Поэтому я на всякий случай по старинке через госавтоинспекцию позвоню в 112, вот дождусь вот тех, кто там едет. Но это часто очень затягивает время, особенно когда вина очевидна, там и ущерб он небольшой.
4: Ну, в общем, да, европротокол для того и сделан был, чтобы...
10: Надо, кстати, посмотреть, вот РСА периодически статистику публикует. Вот,
4: сколько по европротоколу оформлено?
10: Последний раз, по-моему, 35% писали о том, что по европротоколу оформляется.
4: Ну, чаще всего это такие мелкие ДТП, ну стукнулся, поцеловался, так называемый.
10: Да,
4: ну, тут
10: да,
4: чаще
10: да,
4: всего
10: да.
4: Это так и происходит. Еще люди стоят и мешают другим вот про пробку. И ты не раз напоминал...
10: Сейчас еще уникальная ситуация в стране такая сложилась, да, вот, ну, с помощью наших депутатов, которых избирают на 5 лет.
4: Да, не на 6. Не такие,
10: да, их на 5 избирают, да. Вот, дело в том, что если ты оформляешь бумажный европротокол без разногласий, да, вот, то есть вина очевидна, лимит 100 тысяч. Но если у вас есть разногласия, лимит 200 тысяч. В чем логика? Абсолютно непонятно.
4: Ты там общаешься во всяких комиссиях с депутатами, вот и спроси.
10: Я не смог получить ответ на твой вопрос.
4: Теперь я понял.
10: Так надо.
4: Так надо, да. Потому что так красиво, по крайней мере. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Сюда тоже пишите. Событие, которое мы с тобой анонсировали, происходит сейчас в Екатеринбурге. Это вот тот самый семинар по тому, что нам делать с СМИ. С СИМами. Да, и уже есть несколько заявлений, которые, ну, хотелось бы обсудить. Во-первых, на всей территории Российской Федерации Минтранс приравняет самокатчиков к водителям и обяжет их получать госномера. Права не надо будет, но, тем не менее, да, они станут водителями.
10: Госномера и водители все-таки отделим, да, скажем. Госномера действительно там предлагается с помощью специального портала.
4: Ну, через госуслуги даже, да. И кикшеринги, да, должны через...
10: подать уведомление,
4: да,
10: о том,
4: да, мимо очереди.
10: СИМ, вот, да, такой-то номер у него там есть, если какой-то номер есть, и вам присвоят виртуальный номер, там, и который не обязательно куда-то клеить, да, потому что таких требований пока нет. По поводу водителей, знаешь, вот это у меня самый большой вопрос был. Вот, либо журналисты не разобрались там, если так услышали, либо представитель Минтранса, мягко скажем, не в теме, который выступал там и говорил то, что приравняет к водителям.
4: Николай Чередниченко.
10: Да, начальник департамента.
4: Да-да-да, пассажирского транспорта. Там.
10: Вот я боюсь, что Николай Чередниченко вот, либо он правда не знает, да, либо он вот о чем-то не говорит, просто у него был предшественник, да, господин Луговенко, вот, и в долгих спорах, в том числе в общественной палате, вот тогда Минтранс выдавал как достижение, что мы приравняли водителей, вернее, лиц управляющих, да, СИМ, к водителям, да, к водителям. Потому что, знаешь, вот откроем ПДД с тобой, да, вот
4: давай,
10: давай почитаем,
4: давай
10: откроемся. Займемся. Пункт 1.2, там основные термины и понятия. Водитель — это лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Ну, дальше не будем читать, потому что там погонщик, ведущий...
4: Погонщик, это хорошо, как-нибудь.
10: Ты что? Хорошо, да, тогда погонщик, ведущий по дороге вьючных верховых животных, как или стадо. Вот к водителю приравнивается также обучающий к вождению.
4: Стой, пастух — это водитель?
10: Да. Пастух — это водитель.
4: Вот-вот, ничего себе.
10: Ведущий
4: ты сегодня...
10: стадо, да.
4: Да, круто, да.
10: Ну, там прям про стадо в термине указывается, да. Ну, слушай, страна большая, разные есть. Ну,
4: разные наименования, да, и животные разные. Ну, да, просто пастух-водитель. Да. Класс.
10: Да, потом средства индивидуальной мобильности, да. Так, по алфавиту ПРСТУ, да. Так, средства индивидуальной мобильности, транспортное средство, имеющее и так далее, да, вот,
4: то есть водитель, человек
10: в лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, и в понятии СИМ сразу, что это транспортное средство.
4: То есть ребенок, который на самокате
10: там,
4: едет, тоже водитель.
10: Вы там, конечно, чего вы там собираетесь менять, да, вот расскажи мне.
4: А для чего главное? Ну, то есть для чего это было объявлено, потому что, ну, понятно, ну, водитель, ладно, а дальше-то что?
10: Слушай, ну, во-первых, это красиво.
4: А, ну, про красоту мы сегодня уже второй раз говорим. Ладно, хорошо.
10: А во-вторых, я не знаю. Уже сейчас все это есть в ПДД. Ну, кстати, про стадо действительно интересно было. Я
4: сам удивился.
10: Говоря, там... Не дочитывал термин до конца вот никогда. Вот, знаешь, ну, потому что, ну,
4: где, а прав не
10: где
4: надо?
10: Мы там, где вьючные животные.
4: Вот для пастуха прав же не надо, нет же прав для пастуха. И то же самое
10: прав
4: для семьи.
10: Не надо, ну, то же самое велосипедист. Да, велосипед — это тоже транспортное,
4: да,
10: средство.
4: Да, ну это 100%.
10: Человек, который управляет велосипедом, он тоже водитель с точки зрения правил дорожного движения. У нас права нужны в случае, когда этого требует закон о безопасности дорожного движения.
4: А.
10: И там говорится про механические транспортные средства с объемом двигателя ножками, определенным.
4: Да.
10: Нет, механическая,
11: механическая это просто
10: машины машинки. Ездят. Вот, это механическая транспорт.
11: Как и велосипед механическая.
10: Там другое понятие. Если хочешь, могу.
11: Не надо, не надо. Нет, конечно, это ты открыл бездну, я бы сказал, вообще
10: юридическую. И, скажем так, и мопеды там еще включаются. Механическое транспортное средство – это транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Поэтому не надо тут про велосипед рассказывать.
11: Ладно, все, я тоже...
10: Термин вот... распространяется на любые тракторы и самоходные машины. И сразу же указывается для таких, как ты, да, термин не распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды.
11: Хорошо, ладно. Ну, чтобы, да, когда кто-нибудь решит...
10: Слушай, интересно, да, читать вот первоисточник.
11: Вообще, да. Я как историк тебя полностью поддерживаю, когда заглядываешь в источник и смотришь, так все было не так, как эти люди это говорят все вокруг, и тут оказывается...
10: В общем, да, кто пойдет на этот шабаш, передайте представителю Минтранса.
11: Уже все, он сегодня кончится.
10: СИМ, это водители, вернее, они лица, так, управляющие, да. СИМ, как они называют, да, это уже водители там.
11: Извозчик тоже водитель, видела знак «Гужевая повозка» на пересечении Хохрякова-Ленина, Оксана пишет.
10: Да, есть такой знак, там запрет движения.
11: Да. Понятно, раз знак есть, то о чем-то он информирует, скорее всего, о том, что ездить нельзя. Гужевая повозка, вон у нас знаки понараставили для водителей СИМ. И что?
10: Ну, казалось там бы. Еще было странное предложение такое вот от Минтранса о том, что знаки, как раз запрещающие движение СИМ, планируют, что не обязательно ставить на каждом перекрестке, да, а можно там обозначить какую-то зону.
11: Как?
10: Но это полностью противоречит вообще логике
11: установки знаков
10: движения, да, потому что ты на какую-то улицу выехал, с другой стороны ты понятия не имеешь, да, там. Так же можно, знаешь, вот с
11: одной стороны. Знак кончается у перекрестка, то есть через перекресток. Ну, все же знают.
10: Да, потому что ты въезжаешь на перекресток, с другой стороны, ты ни малейшего представления не имеешь, да, вот что там, какие ограничения действуют.
11: Ну, в общем, как понимаю, в ноябре будет битва прям за этот законопроект, потому что обещают к ноябрю.
10: Там поручение президента, да, до ноября разработать какие-то поправки.
11: Вот видишь, проводителей тоже надо же показывать, что мы работаем. Проводители в том числе начали рассуждать. Среди других изменений в ПДД, которые могут быть, мопеды, питбайки и мощные курьерские электровелосипеды больше не могут выделять в обычные СИМ.
10: А вот сейчас это... могут раз... Ну, что за бред, конечно, вот. Нет, вопрос к формулировкам, да, безусловно. Потому что сейчас там по мощности меряют, да, больше 250, меньше 250. То, что меньше к СИМ относится, то, что больше там к мопедам, если больше 4000 ватт, да, то это уже мотоцикл становится там, да. Да, ну, 4000 ватт, это прям какая-то убийственная техника должна быть, да. Не знаю, вот вопрос в формулировках, да, вот, но это так все подносит тут, как какой-то прорыв, хотя вот то, о чем говорят, уже сейчас, по сути, есть где-то в правилах дорожного движения. Ну, как с водителем, мы с вами уже разобрались.
11: Ну, есть еще и точечные, скажем так, изменения. Кстати, на том же заседании представитель Челябинска сказал, что не надо ориентироваться на Москву в выработке правил, потому что в Москве другая инфраструктура.
10: Совершенно очевидно, по-моему, да.
11: Вот, да.
10: Для этого же и передали региональным властям, собственно, полномочия.
11: В зависимости от того, как у вас все устроено, сами придумываете правила.
10: Ну, конечно, потому что есть свои особенности, вот, есть действительно там рельеф какой-то неповторимый, да, у каждого города, и инфраструктура своя, вот, и поэтому тут, конечно, ориентироваться на Москву и тупо копировать, ну, наверное, не надо, и Челябинск, ты знаешь, в этом отношении прям вот очень прогрессивный, у них там какой-то суперминистр транспорта, насколько я понимаю.
11: Да, мы вот, перенимали Челябинск, пытались.
10: Из урбанистов, да, вот, из хороших урбанистов.
11: Нормально, человечество.
10: Да. Так что в Челябинске там прям все хорошо, да.
11: Ну и у нас озвучили как раз на этом семинаре те правила, которые будут вырабатывать в ближайшее время до конца 26-го года именно в Екатеринбурге. Это озвучил Николай Вахлов. Он занимается, он замдиректор департамента транспорта и развития инфраструктуры, в общем. Среди ключевых требований к кикшерингу: авторизация пользователей через госуслуги, передача данных о поездках, ограничение скорости до 25 км в час, автоматическое снижение скорости в медленных зонах. Соглашение также предусматривает санкции за нарушение вплоть до сокращения парка оператора до 500 единиц и запрета на использование муниципальных парковок. Как раз про парковки тоже там было сказано, что парковки нельзя делать на узких тротуарах. Ну, в общем, понятно, да?
10: То есть, ну, Минтранс пытались... говорил о том, что специальную разметку сделают. Вот,
11: обозначающую у нас даже есть СИМ именно, уже.
10: Да. Есть ее нет в законодательстве.
11: В законодательстве нет. Видишь, все,
10: вот, ее нет в законодательстве. Это как вот, знаешь, вот...
11: Синяя, черная
10: полоса. Велодорожка на плотинке, да, которая там существует много лет, там ее обновляют, эту линию, да, вот, но она не является.
11: Она не является, так.
10: Да, вот знаешь, вот, слушай, листаю пункт 1.2 ПДД, где как раз все понятия, да.
11: Зацепило.
10: Очень интересно, конечно, да, вот есть понятие даже темное время суток.
11: Темное время суток. Ну, да, сейчас у нас это, темное время суток, потому что
10: это
11: тучи.
10: Это промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
11: Прекрасно. Разоперстая ЭОС, когда входит, тогда мы отсчитываем
10: от
11: день.
10: Сумерек,
11: да. Да, да, да, да, да. Ладно.
10: Я, кстати, не знал, что к утру тоже понятие сумерки...
11: Смотри, я думаю, ты сегодня будешь читать ПДД и будешь удивляться, как сколько...
10: Я вместе с вами это буду делать.
11: Хорошо.
10: Всех буду удивлять.
11: Хорошо, кстати, можно ввести рубрику, да, по одному пункту в день, скажем так, читаем ПДД. Ну, а, кстати, полезная вещь.
10: Да нет, слушай, там...
11: Нет, если не говорить про ПДД в принципе, не так интересно. Ну, это интересно, а если про полезность... то это же ликбез получается. Мы же с тобой говорили, что люди знают.
10: Ну, мы не будем этого делать, потому что там, знаешь, вот попробуй термин «опасное вождение» прочитать. Это ПДД. Там, знаешь, уснешь сразу.
11: Переводить придется. Что делать?
10: Плюс... Так вот, знаешь, вот переводить можно, когда ты понимаешь, о чем идет речь.
11: Да-да-да. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат. Осталось не очень много времени. Если есть что сказать, то говорите сейчас. Ладно, про СИМы мы еще поговорим. Еще будет, я думаю, такое завершающее какое-то, завершающий документ. Вот этот семинар нам представит, и мы его обсудим, может быть, в понедельник. Про другие темы. Поставки шин для легковых автомобилей из Китая в России в июне 26 года выросли в два раза год к году, как в штуках, так и в деньгах. Показанный результат оказался рекордным за месяц, исходя из всех доступных данных. Об этом пишет «Известия», ссылаясь, правда, на «Коммерсант». А почему? А потому что в мае еще... Те, кто производит шины, обратились к правительству Российской Федерации, даже не Российской Федерации, а ЕАЭС.
10: Там же были угрозы запрета.
11: Вот, давайте-ка
10: мы. Что у нас же про экологию, да, вот мы же такая страна, что за экологию.
11: Мы об этом говорили, и вот сейчас смотри, за месяц рекорд был побит. Почему? Потому что на пустом месте создали спрос ажиотажный. Это и...
10: Слушай, ну, возможно, возможно, да.
11: Это мы говорили тогда про японские автомобили, когда сказали, что мы повысим утильсбор.
10: Да, и сразу...
11: Сразу 100, Владивостокская там, таможня
10: на 300%,
11: просто там, вспотела, да, работать. Да.
10: И самое главное, что месяц прошел, и, в принципе, все, ажиотаж исчез.
11: Да? Вот,
10: ну, слушай, так всегда бывает, с утильсбором, да. У нас люди же, в принципе, считывают хорошо сигналы всегда, да.
11: Привычка.
10: Вот да. Тебе намекнули на утильсбор, вот, все, пошел покупать машину. Чтоб на утильсбор не попал.
11: То же самое про шины из Китая, ну ладно, хорошо.
10: Про шины так же, вот, да. Вот, не будет много шин, подорожает, значит, куплю себе про запас. Да? Тем более, шина, шина такой продукт, который вот на следующий год ты не выкинешь, да, лежит и лежит сейчас спокойно.
11: А можно перепродать.
10: И год, и два может лежать, там, и пять лет может лежать, там, на качество резины, конечно, влияет, там, на ее свойства, да, но в целом-то она же у тебя
11: лежит. А если правильно хранить?
10: Тем более, ты знаешь, да, вот колеса это такая штука, которую там люди не ежегодно меняют, да, там на 3, 4, 5 лет, там у кого-то на 10 лет хватает резины. Поэтому что, планомерно поменяли спокойно, да, вот новости
11: почитали,
10: вышли,
11: да.
10: Считали информацию, да, то, что все подорожает. Купили, положили.
11: Ну, в общем, гречка, шина, бензин.
10: Да, два понятия островка из правил дорожного движения. Островок безопасности и островок направляющий.
11: Они отпускают туда, да. Какой второй островок, подожди?
10: Направляющий. Островок.
11: Один отсекающий, элемент, другой направляющий?
10: Элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью, либо приподнят над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков.
11: Я до сих пор на островок смотрю, который нарисовали на улице Малышева, вот для кольцо, ну, в сторону, скажем
10: там
11: так, плотинки.
10: Островок безопасности.
11: Это там непонятно зачем, он просто около тротуара находится. И что он делает? Направляет, отсекает? Я до сих пор не могу понять. Я вот смотрю каждый раз на светофоре.
10: Это как раз там именно островок безопасности находится. Да.
11: Для кого?
10: Зачем? Не знаю.
11: Ну вот, это большой вопрос. Все, будем разбираться дальше. Читай. Самое интересное.
10: О, слушай, островок безопасности предназначен для остановки пешеходов при переходе проезжей части.
11: Там забор стоит, если мы говорим про Малышева. Вот есть островок, забор и... Ну, предназначен.
10: Есть же бег с препятствиями. Да?
11: Все,
10: есть
11: хорошо.
10: Переход с препятствиями.
11: Потому что красиво. Мы уже с тобой не раз это сегодня сказали в эфире. Потому что красиво, в конце концов. Он такой красненький, с беленькими полосочками. Прекрасно. Все, на этом. Читай дальше. Сейчас, не сейчас, потом дома почитаешь. И в понедельник, если что, расскажешь. Это была программа Максавто. Пятница сегодня.
10: Читайте правила дорожного движения и не пейте за рулем.
11: А потом как не пить-то?
10: Вот после того, вот что... Островки тут разные-то нарисовали.
11: Все. Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову до понедельника.
10: За островки.
5: Макс Авто.
12: Реклама.
5: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
13: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. За Екатеринбург празднуют День города, и Ельцин-центр присоединяется к этому событию. В выходные гостей ждут экскурсии, лекции, семейные мастер-классы, прогулки по саду трав и многое другое. Погрузиться в атмосферу Екатеринбурга прошлых лет предлагают завтра на экскурсии «Представляя город». На экранах музейного лабиринта посетители увидят фрагменты кинохроники, запечатлевшие различные сюжеты из жизни Екатеринбурга-Свердловска. Здесь и праздник георгиевских кавалеров на Кафедральной площади, и продажа кроссовок на рынке Шувакиш, стройки первых пятилеток и митинги времен перестройки. Начало экскурсии в музее Ельцина завтра в 13 и 16 часов. Вход бесплатный по регистрации.
5: А также
13: детям и подросткам от 8 до 12 лет предлагают завтра поучаствовать в музейном квесте «Путешествие из Свердловска в Екатеринбург». Используя предметы, документы и фотографии из музейной экспозиции, участники составят собственные списки достопримечательностей Екатеринбурга, а заодно проверят свои знания с помощью настольной игры. Начало завтра в 14:30. Здесь вход по билету, он стоит 350 рублей.
5: Выставки.
13: В детском центре 18-минус 1 августа откроется выставка работ участников конкурса «Россия глазами ребенка». И в день открытия планируется художественный марафон и мастер-класс. На марафоне «Мой город» все желающие дети и подростки смогут нарисовать свой город таким, каким они его видят или хотят увидеть. Или вообще можно создать свой удивительный фантазийный мир. Совершенно не обязательно при этом иметь навыки рисования или художественный талант. На этом марафоне приветствуется полная свобода творчества, сообщают организаторы. Начало завтра в 13 часов. А в 15 часов здесь же, в детском центре, начнется художественный мастер-класс «Красота в мелочах». Он ориентирован на детей от 6 до 10 лет – И по итогам мастер-класса каждый ребенок нарисует свою акварель в особой технике. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
14: Кинопоказ.
13: Долгожданный авторский анимационный фильм одного из самых титулованных российских аниматоров Леонида Шмелькова «Непокой» с 1 августа выходит в прокат в Ельцин-центре. «Непокой» — это мистический триллер о человеке, который застрял в маленьком провинциальном отеле и не может оттуда выбраться. Сам режиссер описывает свое кино как смесь фильмов Дэвида Линча с «Днем сурка». В основе картины лежит проза в жанре магического реализма. Это рассказ Хулио Кортасара «Захваченный дом» о брате и сестре, живущих в доме, захваченном неведомыми силами. А еще это переосмысление мифа об Одиссее, который попал в заточение на остров к прекрасной нимфе бессмертия и вечной молодости Калипсо. Вот так, ни больше, ни меньше. Добавлю, что это полнометражный дебют Шмелькова, режиссера-аниматора с мировым именем, обладателя призов Берлинского кинофестиваля и национальной кинопремии «Ника». «Непокой» будет идти в Ельцин-центре до 12 августа. Билеты, в зависимости от сеанса, стоят 350 и 400 рублей. Полную афишу всех событий Ельцин-центра можно посмотреть на сайте президентского центра. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
14: Место встречи. Ельцин-центр. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
11: 10.34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
7: Доброе утро всем.
11: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный для вас мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
7: Сегодня 8.30 утра в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Жителей призывают зайти в укрытие, держаться подальше от окон. Кстати, у соседей в Пермском крае тоже такой режим сегодня введен. И ну, не только я говорю про Пермский край. Дело в том, что накануне он подвергся самой массированной атаке за историю региона. Там сбили 30 беспилотников. Прямо сейчас, конечно, у многих вопрос, а что с днем города? Завтра в Екатеринбурге отмечаемый день города, 303 года, пусть не исторический день рождения, считается, что в ноябре, но символический. Так вот, как пройдет день города, если и завтра объявят режим беспилотной или ракетной опасности? Глава Екатеринбурга Алексей Орлов буквально только что дал комментарий порталу Е1. Он рассказал, я цитирую коллег, что переживать не стоит, город готов к такому исходу событий. Он провел вот буквально только что совещание с главами районов. Есть, говорит, понимание, как действовать в такой ситуации. Обещает, что во всех общедоступных местах будет размещена информация об укрытиях. Главное, чтобы еще укрытия. Этих хватило, чтобы они были
11: на расстоянии близко. Если говорить про центр, то, скорее всего, на метро будет указывать, потому что большие толпы народа, конечно, только там могут скрыться.
7: А, конечно, программа насыщенная и очень много уже потрачено, и я имею в виду не только финансы и, в принципе, усилия. Хотя, вы помните, что перенесли с конца августа на 1 августа день города.
11: Из-за
7: потому
11: погоды.
7: Что формально, де-факто, что называется, официально переносили из-за того, что в начале августа больше шансов на теплую и сухую погоду, но, увы, надежды на то, что будет тепло и сухо, по данным синоптиков, видимо, не оправдаются.
11: Тепло может быть.
7: Завтра максимум 17 градусов и дождь весь день обещают. А когда ждать улучшения погоды? Только, во всяком случае, предварительно. Я понимаю, что меняется прогноз.
11: Вообще абсолютно.
7: Есть надежда на это, но пока новость заключается в том, что только 4 августа дожди прекратятся, а так они будут затяжными. И только с 4 августа будет теплее, когда воздух будет прогреваться уже до 23 градусов.
11: Сегодня тоже обещали похолодание, в общем, жарко, но, тем не менее, дождик может быть и как раз сухо не будет. Русские
7: всегда жарко по сравнению с предыдущими днями. Конечно, сегодня гораздо более прохладно, но комфортно, надо сказать.
11: Комфортно.
7: Что касается разных организационных моментов, мы сейчас расскажем вам про День города, как говорится, коротенько, минут на 40, а вы нам напишите за это. Вы завтрашний день где будете проводить? Напишите.
11: Да, плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение, видеотрансляция во ВКонтакте. Где мы, будете День города справлять?
7: Мы расскажем, не обязательно справлять, может быть, вы не отмечаете День города. Просто где вы завтра будете, если в Екатеринбурге. Имейте в виду, что в центре ограничат движение
11: транспорта.
7: Практически всего общественного транспорта. То есть изменится 13 трамвайных, 5 троллейбусных, 27 автобусных маршрутов. Метро зато будет работать с 6 утра до часа дня. При этом...
11: Ночи.
7: Ведь... часа ночи, конечно. Праздничные мероприятия, ведь они проходят не только 1 августа. Между прочим, уже сегодня кое-что в Екатеринбурге будет. Поэтому, например, с 6 утра сегодняшнего дня, у нас же сегодня 31 июля, да?
11: Абсолютно.
7: И до ночи 2 августа нельзя будет проехать по улице Воеводина, имейте в виду. И сегодня с 10 вечера движение уже будет перекрываться, например, по улицам Репина, Светлореченской. С 10 вечера 8 марта и Бориса Ельцина. Посмотрите, мы сейчас все уже не будем зачитывать, сейчас, да. Все равно вы не запомните. Просто имейте в виду, что много будет перекрытий, как обычно в День города, и нужно заранее, что называется, выбирать пути.
11: И закупиться, если вы хотите купить алкоголь, потому что будут закрыть алкоголь в центре, продажа алкоголя в центре города Екатеринбурга.
7: Я уже сказала, что кое-что интересное будет сегодня. Имейте в виду, что в 7 вечера в историческом сквере будет концерт Уральского государственного русского оркестра. Вход свободный, что немаловажно.
11: Сквер-то, конечно.
7: Они будут каверы играть. Оркестр уральский, русский. Будет играть каверы Чайфов, Наутилуса, Агаты Кристи, группы Кино, Звери, Алиса. Все это прозвучит, но только в таком любопытном изводе. Не только свердловский рок. И сегодня, что занятно, в ЦПКЮ заработает, как это мило, бесплатная площадка по обучению вождению электросамокатов.
11: Да.
7: Дело в том, что на время праздника ведь введены ограничения для СИМов в центре Екатеринбурга, в том же парке имени Маяковского, в Преображенском парке, в квартале Архангел Михаил. И вот представители одного
11: кикшеринга будут проводить эти мастер-классы. Там не очень долго, но
7: сегодня,
11: тем не менее...
7: Сегодня, завтра и послезавтра, сегодня с 14:00. Mm-hmm. Если вдруг кому-то интересно...
11: Там и ПДД будет, и как себя вести, в принципе, и как находиться на электросамокате.
7: Слушай, Паша, вот мне туда нужно, но я никак не успеваю.
11: А ты ездишь на электросамокате.
7: Я, в том-то и дело, меня кто только не учил,
11: посмотреть
7: включая
11: глаза.
7: Максима Путинцева, ничего не получалось.
11: Просто... Да может и не надо.
7: Не дается. Я думаю, что к лучшему для окружающих. Что касается программы на завтра, если совсем-совсем пунктирно, будет, конечно, наша вечная ценность в виде выставки ретро-автомобилей на улице Горького. Вот на площади 1905 года. Боль для организаторов. В планах же было проведение первого турнира по падлу. Там все установили.
11: А там болото.
7: Дело в том, что там обещали провести турниры с 9 утра до 6 вечера в сухую погоду. И организаторы, я помню, что предупреждали, что во время дождя нужно следовать технике безопасности. Будет дождь, игры придется отменить. А так и участие в турнире бесплатное, без стартового взноса. И можно и любителям, и нелюбителям. Можно со своими ракетками и мячами. Можно было бы взять на прокат. Ну, посмотрим. Может быть, случится чудо, и все-таки не отменят. В парке имени Маяковского джазовый фестиваль «Послушайте». Я знаю, что очень многие интересуются. Он рассчитан на 11 часов с полудня до позднего вечера. Вход будет свободный, дамы и господа, там, где главная сцена у фонтана. Там, например, резиденты эверджаза будут любимейшие. Платный в летнем театре. Там вечером выступления хедлайнеров, в числе которых Александр Скляр и Варвара Висбор. То есть такое разделение будет. В историческом сквере фестиваль духовых оркестров завтра. Финал конкурса «Мисс Екатеринбург» с 6:30 вечера. И с 9:30 до 10:30 гала-концерт «Рок трех поколений». Там и
11: Фантыки,
7: и Полева, и Бабунец, и другие музыканты.
11: До новых групп.
7: В 10:30 вечера, тогда... Что ты смеешься? Тебя так радует.
11: Не, я на самом деле, честно признаюсь, не хожу на День города.
7: Хорошо. В 10:30 вечера праздничный фейерверк, классика жанра, и мы надеемся, что все пройдет достойно, и никто не помешает этому.
11: Да, но опять же, с чего мы начали, беспилотная опасность объявлена, и уже второй день подряд.
7: Да, это правда. Это правда. У посмотрим, что будет завтра. Быть, да. О насущном, нельзя не сказать, о насущном в День города, в местах проведения публичных праздничных мероприятий, сообщают в администрации Екатеринбурга, будет установлено 119 дополнительных мусорных контейнеров и 122 мобильные туалетные кабины в историческом сквере у Космоса, угу, на площади 5-го года, на набережной, ну, рабочей молодежи и на Октябрьской.
11: Но боюсь, что в понедельник мы увидим возмущенные даже в воскресенье всякие возмущения, да, что да, нету достаточного количества туалетов и мусорок.
7: Ну, возмущаются сейчас по другому поводу. Про новую плитку на Плотинке несколько слов мы скажем. Какой многообещающий заголовок сегодня выкатил портал 66.ru? На Плотинке уложат неубиваемую плитку. Это та самая плитка, которую меняют, как коллеги напоминают, в третий раз за 4 года.
11: Да, но, тем не менее, это неубиваемое, никто не обещал, по большому
7: это
11: счету.
7: Заголовок это только заголовок, только,
11: да.
7: Но
11: плитку меняют, действительно, третий раз за 4 года, все об этом уже говорили и не раз, но если раньше площадка в мэрии, сказали, не была приспособлена для крупных мероприятий, то теперь в проекте предусмотрены все нюансы, чтобы при необходимости в сквер могла заехать техника, а рабочие монтировать тяжелые конструкции.
7: Плотинка в историческом сквере.
11: Да-да-да.
7: Чтобы не стал исторический сквер полноценной локацией для городов. Праздников.
11: Подожди, а до этого
7: 100 миллионов рублей.
11: Праздников в историческом сквере разве? То есть только сейчас додумались, что нужно сделать какую-то другую плитку для того, чтобы там проводить праздник.
7: Здесь есть намек. В проекте предусмотрят все нюансы, чтобы при необходимости в сквер могла заехать техника, а рабочие монтировать тяжелые конструкции, и чтобы это не отражалось на качестве плитки. Всегда читайте между строк, что хотят сказать. Да, первая информация, конечно, ну как так снова тратить деньги? В прошлый раз меняли к 300-летию Екатеринбурга в 22-м.
11: Да,
7: получается,
11: ну, почти каждый
7: 150
11: год меняет,
7: миллионов рублей. 150. В 24-м году покрытие испортилось, как сказал глава Екатеринбурга, из-за плохой погоды и сильных морозов. Но теоретически ведь портиться-то не должно. Портиться не должно.
11: А потому что обвиняли еще, вспоминаем, Алексея Бубнова, который говорил, что устроение...
7: Сейчас давайте во всем обвиним
11: устроение,
7: Алексея
11: Не его обвиняли. Он говорил, что строители, когда устраивали праздник, день строителя в центре города, на Плотинке в том числе, они попортили плитку. Поэтому надо ее менять.
7: Но Вячеслав Трапезников, глава гильдии строителей Урала, тогда отвечал, что на Плотинку не допускали транспорт весом больше 3,5 тонн. И празднование Дня строителя не могло отразиться на состоянии покрытия. Так вот, возвращаясь к теме между строк. Когда выбирают между асфальтом и тротуарной плиткой, эксперты говорят, асфальт это быстро, но служит мало 3-5 лет.
11: А плитка?
7: А плитка должна служить
11: должна.
7: От 15 до 25, а при хорошем раскладе, говорят специалисты, и до 50 лет. Ну, конечно, не в нашем, наверное, регионе, да, но тем не менее. Дело в том, что плитка плитки рознь. Есть, начиталась Паша перед эфиром, есть вибролитая или литая плитка, она обычно менее прочная. Так вот, как раз ее рекомендуют менять через 3-5 лет. А есть вибропрессованная, вот там 15-25 лет и более. И что еще влияет на долговечность? Не только тип плитки. Все еще может быть прозаичнее, потому что самая даже хорошая плитка может не выдержать, если, например, не очень хорошее качество сырья и технология производства. Часто дешевые варианты из щебенки делают некалиброванный и низкосортного цемента, а иногда вообще мусор туда пихают. То есть мы не знаем, из чего сделана была предыдущая плитка.
11: Да-да-да.
7: И как ее укладывали, потому что критически это важно. Если плохо уплотнить, говорят эксперты, основания, нет дренажа, используются, опять же, неподходящие материалы, строительный мусор вместо щебенки и песка, плитка начинает проседать, и все, и раскрываются швы.
11: Раскрывается, да, она сыпется и так далее. Я вспомню вот этот проект Александра Высокинского еще закатать в гранит все центральные улицы. Почему он провалился? Потому что, ну как провалился, гранит-то вроде есть, но он шатается, потому что все специалисты, они оказались, как и метростроевцы в Москве. И у нас нет достаточного количества специалистов, которые хорошо укладывали эту самую плитку.
7: как в старых советских газетах, остается надеяться, что вот это, которое положено, прослужит чуть дольше хотя бы.
11: 15 лет нам сказали, да, минимум? Ну, давайте ждать.
7: Вагран пишет про завтрашний день. Пешком погуляю, благо город компактный. Ну да, так, в общем, от Уктуса до Уралмаша компактнейший. Нет, по сравнению с остальными
11: городами. Нет, нормально. А на самом деле от Уктуса до Уралмаша, ну, 2 часа ходьбы.
7: Он пробовал. Мы пробежимся сейчас по другим новостям. Важная тема, которую мы обещали вам не забрасывать, это про смерть ученого Никиты Зезина после конфликта с двумя екатеринбуржцами. Так вот, Октябрьский районный суд отправил под стражу Александра Реверука, которого задержали после смерти ученого, и вменили Реверуку статью о хулиганстве.
11: Группа лиц совершенному, да. Связана с сопротивлением представителей власти и так далее. Короче, часть вторая статьи.
7: Сопротивление
11: представителю власти. Она в общем, я по Интерфаксу цитирую.
7: Нет, это не тот совершенно. Здесь не тот нюанс, видимо. В общем, его будут содержать под стражей до 26 сентября, 2 месяца. На заседании и мама, и жена, и друг Александра пришли, просили отпустить его под домашний арест, но нет. Причем он еще рассказывал, как он много помогает СВО, он предприниматель. И что он говорит, что один тянет семью, жена не работает в декрете, мама не работает, есть долговые обязательства, машина в кредите. Но не помогло. Еще он просил закрыть заседание от СМИ, потому что семья... Не разрешил суд. И жена Александра, Светлана, плакала, говорила, что ребенок их очень переживает после случившегося, и люди, чуть ли не, она не в травле обвинила кого-то, неназванный круг лиц, люди умудряются каким-то образом находить контакты, приходить к их дому, высказываться в сторону детей, и она боится, собственно, за детей. Реверук свою вину категорически не признает, не бил ученого. Угу. Напомним, что через несколько дней после конфликта ученый скончался в больнице от сердечного приступа. Сказал Реверук, человек погиб по естественным причинам, я к этому не причастен, человек был больной, что я могу сделать?
11: Ну да, мы об этом говорили, что причинно-следственная связь не напрямую устанавливается.
7: А конфликт, мы напомним, случился из-за того, что ученые объезжали опытное поле, там увидели детей на квадроциклах, позвонили их родителям, сказали, что мы передадим вам этих детей.
11: Забрали детей, привезли их к отделению РАН, родители, и туда приехали родители.
7: Родители обвинили ученых в похищении детей. И, кстати, защита Реверука приобщила к материалам дела 3 заявления матерей, которые они подали в полицию и СКР и попросили привлечь ученых к уголовной ответственности за похищение детей.
11: Да-да, защита настаивает на том, что это именно похищение было, и что бы сделал обычный отец, если бы он узнал, что его ребенка похитили. Вот такая примерно логика.
7: Последим, конечно. Сейчас пойдем уже к федеральной повестке. Павел Дуров, основатель Телеграма, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Более того, стало известно, что уже маркетплейсы российские массово удаляют товары с упоминанием Дурова. Например, «Осторожно, новости», ресурс рассказывает о том, что вот сейчас пока еще можно где-то найти товары, где... Как-то отображен создатель ВКонтакте и Телеграма. Есть даже ростовые фигуры. Кружки, стикеры, книгу «Код Дурова» продают, атрибутику с хэштегом «FreeDurov», которая появилась после задержания его в Париже. Но сейчас уже этот товар исчезает.
11: На всякий случай, потому что, ну, все-таки это же не прямое перечисление Дурову. Ему перечислять сейчас деньги, конечно, нельзя, потому что он внесен в этот самый перечень. Телеграм пока не объявлен террористической организацией. Да?
7: Вот. Росфинмониторинг пояснил, что в реестр террористов внесен лично Павел Дуров, а не мессенджер Телеграм. Пояснение от ведомства опубликовала в своем Телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Я ее процитирую. «Перевожу на русский. Покупать звезды, подарки, премиум и другие цифровые штуки на платформе можно. Но, тем не менее, есть депутаты, есть юристы, которые говорят, что от покупок в Телеграм пока лучше все-таки воздержаться как бы чего-нибудь.
11: Да. Например, Георгий Краснов, и адвокат, говорит, что с момента вступления судебного решения в силу оплачивать подписку в Телеграме нельзя. Другие услуги, которые были приобретены до того, как судебное решение было принято, ничем не грозят пользователям.
7: Пока. Ключевое пока. Телеграм пока не объявлен. экстремистским ресурсом. Ну, просто заметка на полях. Вот накануне информация о внесении Дурова в реестр экстремистов вначале появилась в телеграм-каналах. А в новостях, которые можно было, например, найти через поисковик Яндекса, про Дурова долго висели вчерашние новости. Mm-hmm. То есть уже вся страна знала о том, что его внесли в перечень. В Яндексе до сих пор объявили в розыск. К вопросу о том, что будет с информпространством, если Телеграм признают экстремистским.
11: Ой-ой. Это будет очень сложно, потому что информационное пространство сейчас, даже официальное, оно в основном завязано на Телеграм, поскольку он позволяет делать там эти самые, ну и новости, новостную повестку. Если его признают экстремистским, то Телеграм уйдет из нашей жизни вообще. Не вот сейчас как, когда его блокируют, а его просто не будет.
7: Речь уже даже не про то, что оттуда уйдут чиновники и депутаты, перейдут, например, только в МАКС, если сейчас они параллельно...
11: Сейчас держат, да, свои странички в Телеграме.
7: Речь даже уже не о них, а о получении информации. А сейчас давай напоследок, Паша, о прекрасном поговорим. О прекрасном. Песня Лизы Монеточки, которую в России включили в список киноагентов, вошла в саундтрек нового фильма «Человек-паук». Как раз сегодня мировая премьера этой ленты. Там в этом фильме есть эпизод, где главный герой приходит на Брайтон-Бич, и в этот момент звучит трек «Монополия». Монеточки буквально на несколько секунд. Есть информация о том, что же будет с показами кино в России.
11: Ну как, что будет с показами? Во-первых, никто не будет подавать заявление на прокатное удостоверение. Понятно, потому что все-таки эти компании ушли из России. Но, тем не менее, есть слова депутата Госдумы Елены Дропека, которая сказала, что в современной России фильмы не снимают из проката из-за участия иностранных агентов. Цитата. «В России нет такой практики, что мы не показываем фильмы из-за иноагентов. Это не как в СССР, что из-за одного косоглазого не выпускали в прокат всю картину».
7: Прости, что? Из-за одного косоглазого?
11: Цитата.
7: То есть Дропека так сказала про покойного, замечательного артиста, если я правильно понимаю, Савелия Крамурова, который эмигрировал в Израиль и в США. Извините, здесь к Дропеке не ходи. Всем понятно, о ком она сказала. Но, во-первых, этот фильм «Человек-паук» и так не будет идти у нас в кинотеатрах официально, поскольку кинокомпания Sony Pictures приостановила выпуск своих премьер в стране еще в 2022 году. Но некоторые кинотеатры, в Екатеринбурге в том числе, могут показы начать в рамках так называемого предсеансового обслуживания. Специально перед эфиром Паша посмотрела, пока еще в афишах нет. Нет, пока еще. Ну, может быть, где-то есть, но
11: ну, как с Одиссея, это где-то неделя,
7: быстренько
11: полторы.
7: Посмотрела. Предварительно с 20 августа плюс-минус начнут катать по России «Человека-паука» нового.
11: Ну, кстати, интересно, что из украинского проката тоже вырезали вот эту самую песню.
7: Совершенно верно. Якобы по жалобе какой-то там зрительницы. Здесь любопытно мнение юристов. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал ситуацию порталу News.ru. Он говорит о том, что фильм... Ну, во-первых, он повторил то, что Дропека сказала. Не запретят фильм к показу в России из-за прозвучавшего трека иноагента. Но здесь... Во-первых, он сказал, решение об отказе в прокате может вынести лишь Минкульт, сославшись на какие-то иные противозаконные обстоятельства. Здесь любопытно, что с маркировкой... Нужно маркировать или 18+? Нет? Жорин...
11: А, иноагентом. Ну, то есть звездочку.
7: Жорин говорит, что кинотеатры не обязаны маркировать ленту. Я его процитирую. Если композиция действительно вошла в фильм, да-да, вошла. Да. Это еще не означает, что российские кинотеатры обязаны самостоятельно вставлять в картину плашку об иностранном агентстве исполнительницы. И он ссылается на федеральный закон, который связывает обязательную маркировку прежде всего с материалами, которые производит и распространяет сам иноагент.
11: Ну нет, мы же должны
7: он
11: тоже
7: говорит,
11: указывать.
7: Часть 3, статья 9 федерального закона долго перечисляет. Это адвокат Жорин. Жорин, говорит, что прямой нормы, которая возлагает такую обязанность на кинотеатр только потому, что в зарубежном фильме звучит песня «Иноагента», mm-hmm. законодательство не содержит. Хотите, верьте Жорину, хотите, нет, но так.
11: Другой вопрос, что у нас одно дело в законе прописано, другое дело практика. И то, что
7: может быть, на всякий случай,
11: чтобы чего-нибудь не случилось. Потому что мы и про маркировку знаем, когда иностранные агенты выступали, например, переводчиками каких-то книг, и там их, эти самые книги, переводы просто в пленку заворачивали.
7: Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
11: Маргарита Балакирская.
7: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
11: Не переключайтесь.
7: В эту пятницу после 12.00 в прямом эфире радиофорума писатель и журналист Дмитрий Карасюк расскажет про две свои новые книги. Полная история Свердловского рока и Свердловская рок-энциклопедия. Своими историями для этих изданий делились Юрий Шевчук, успевший поработать в Свердловске в парке имени Маяковского, кураторы музыкантов из КГБ и горкома и, конечно, сами уральские рокеры, в том числе из групп, о которых, возможно, вы ни разу не слышали. Их песни не обязательно прозвучат в нашем эфире. А еще мы объявляем розыгрыш. Тот из вас, кто сумеет правильно ответить на вопрос Дмитрия Карасюка во время эфира, получит одну из его новых книг в подарок. Не пропустите. Неизвестные факты из истории Свердловского рока в эту пятницу после полудня на радиофорум 104.5 FM.
15: От первого лица.
16: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского.

0: Молодежные сообщества встречаются, проводим там мы сами какие-то форумы. То есть мероприятий очень много, там даже у нас мероприятие было по внешнеэкономической деятельности, консулы собирались. То есть это такая вот универсальная площадка в центре города. За год что мы сделали? Во-первых, отремонтировали подвал и первый этаж, и зал, малый зал на первом этаже. За этот год мы отремонтировали холл второго этажа, но если кто помнит, там перед самым большим залом такой достаточно большой холл, мы его отремонтировали, поставили там оборудование презентационное, и там можно отдельно проводить мероприятия. Сейчас мы в данный момент ремонтируем на втором этаже несколько помещений, там для проведения различных мастер-классов и кружков, у нас там есть идея делать такие кружки труда, скажем так. То есть это уже прям для школьников, старшеклассников, а может быть и младшеклассников. Учиться там паять трубы. И сейчас ремонтируем четвертый этаж. Ну и, конечно, наша боль, скажем так, это главный зал. То есть на 500 мест его надо полностью все там сносить, все заново делать. И это прям большая сумма. Мы в такой пока экономической ситуации не можем себе этого позволить. То есть пока он законсервирован.
1: Угу. А концептуально-то да. Понятно, что с ним делать? Потому что большой зал, он был зал для кинопросмотров прежде всего.
0: Ну, конечно, нет, там понятно, что делать. То есть мы тоже делаем такой же зал с нормальной начинкой. Только
1: а для чего? Что там делать?
0: Проводить мероприятия. То есть у нас на самом деле в городе не так много площадок на 500 человек, где можно было бы проводить просмотры фильмов, каких-нибудь фестивалей, там мастер-классы, опять же, какие-то встречи. Потому что вот мы используем «Космос», «Экспо». Это крупные площадки.
1: Ну, «Экспо» — это 5 тысяч. Да? «Космос» — это около 2 тысяч.
0: Да.
1: А вот тут как раз что-то поменьше.
0: Она 500 такая универсальная, да. У нас, я знаю, 2-3 площадки еще в городе. И, насколько я понимаю, они довольно востребованы. Поэтому это такая вещь. То есть мы, конечно, безусловно, ищем спонсоров, которые бы хотели увековечить себя, так сказать. Ну, пока тяжеловато.
1: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
0: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Доброе утро. В Свердловской области снова введен режим беспилотной опасности. Он действует с 8:30 утра. Как сообщил губернатор Денис Паслер, все ответственные службы принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие, бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать. Обо всех подозрительных объектах сообщать по единому номеру 112. Октябрьский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО Александра Риверука, одного из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Обвиняемый пробудет под стражей до 26 сентября. Сам Риверук просил не отправлять его в СИЗО, так как он единственный кормилец в семье, у него двое детей и жена в декрете. Напомню, известный селекционер Никита Зезин скончался 22 июля, ему было 67 лет, а 27 июля его друг, депутат ЗАГС Собрания Вячеслав Вегнер заявил, что за несколько дней до этого ученого избили. По делу об избиении задержан еще один фигурант. 38-летний житель Екатеринбурга Александр. Меру пресечения ему суд изберет сегодня, сообщает «Новый день». Администрация Екатеринбурга разработала проект нового, более жесткого договора с операторами аренды электросамокатов. Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований. Это прежде всего авторизация пользователей через госуслуги, тестирование на знание правил дорожного движения, передача данных о поездках властям города, ограничение скорости до 25 км в час и так далее. За нарушение грозит сокращение парка самокатов и прекращение доступа к парковкам, сообщает «Новый день». Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура процедура его объявления в международный розыск.

0: Стилисты перечислили главные модные тренды осени 2026. В первую очередь обозреватели модного портала Who What Wear призвали присмотреться к сумкам из крокодиловой кожи, а также к вещам с принтом, напоминающим гобелены. Кроме того, осенью станут актуальны яркие колготки, а также платья длины макси с баской на талии, укороченные расклешенные брюки. Что касается обуви, в осеннем тренде высокие сапоги и обувь с ремешками. Доллар 79.86, евро 90.88.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. Международный фестиваль уличного искусства «Стенография» стартовал в Екатеринбурге. Планы на лето этого года масштабные. И о них, а также о художниках, которые примут участие в фестивале в этом году, о ключевых коллаборациях и локациях будущих стрит-арт-объектов, говорим сегодня с руководителем фестиваля Анной Клец. Добрый день.
7: Добрый день.
6: А также в студии сооснователь и идеолог «Стенографии», уличный художник Андрей Колоколов.
8: Всем привет.
6: Анонсировался переход на новый формат работы фестиваля «Стенография» в этом году. Я пропустила, к сожалению, пресс-конференцию, но, если я правильно поняла, вы решили стать адептами консюмеризма, удариться в гонку потребления.
8: Да.
6: Рассказывайте все по порядку. Что все это значит? Кто начнет?
8: Я начну. Все очень просто. Человек стал просто гиперпотребляющим. Если мы посмотрим, там, допустим, какие-нибудь сводки рынка рекламы, то буквально у каких-то контентных площадок по типу ВКонтакте выручка за рекламу сопоставима с каким-нибудь Wildberries или Озоном, где люди потребляют. И, соответственно, мы видим то, что люди потребляют очень много. И также мы видим вообще глобальные тренды того, куда сейчас движется внимание общества. И нам очень интересно же взламывать внимание человека. Вот, как-то интегрироваться в его повседневность и уже там сообщать ему какие-то месседжи. Вот. И плюсом ко всему, объекты потребления, они стали уже языком. Вот. То есть люди уже не просто одеваются, они вот с вами коммуницируют своей одеждой. Вот. Или там, допустим, не просто там вешают на себя какую-то бирочку, они уже что-то вам сообщают. И нам это все показалось интересным, и в конце прошлого года мы уже попробовали вот в ту сторону вот такого вот взлома, который будет находиться на пересечении и улицы, и медиа, и контента, и вот какого-то потребления. Мы сделали кейс с Li-Fi собаками, собаки, которые раздают интернет. И, да, вот, то есть у нас был проект, где собаки бездомные, мы на них вешаем специальные рюкзаки.
6: Реальные бездомные собаки.
8: Реальные бездомные собаки, да, и они ходят по городу и раздают интернет. Но это на самом деле была легенда, просто вот такая мистификация. Но к этой мистификации подключился партнер телеком, который предложил давать интернет людям, которых этих собак заберут домой. Мы заколлаборировали с приютом, в котором есть эти собаки. Мы сделали реальную рекламную кампанию этих собак. Мы сделали лендинг, где эти собаки продавались как гаджеты. И это взорвало медиа. Очень большая реакция. Как негативная, так и позитивная. Но как бы мы ничем не брезгуем. Негативная реакция даже нам понравилась больше, потому что люди, которые, например, критиковали этот проект заслуженно, они сообщали очень адекватные месседжи в медиа. И получается то, что у вас какая-то адекватная повестка вдруг попадает в федералку. Но на самом деле, вот сейчас вот мы наверняка знаем, что в федералку проектом, который связан с благотворительностью, уже больше вот так не попасть. Там это либо собака должна кого-то разодрать, либо кто-то должен собаку убить, вот чтобы вот какой-то вопиющий случай, и вот его выносят туда, в большие медиа. И самое интересное то, что мы впервые, наверное, с 22 года попали в международные медиа. Нас поставил Wired, проявили заинтересованность ICTV китайские, и И Reuters. И сюда было просто паломничество вот наших вот федеральных, там, Первый, РНТВ, там, и так далее. И нам приходилось этот цирк продолжать. Мы уже как бы не можем с этого соскочить. То есть, как бы, проект был посвящен чисто исследованию того, почему люди стали менее благотворительными, менее сострадательными. А оказалось так, то, что оказывается, не было нужного ключа к людям, не было нужного вот подхода к тому, чтобы разорвать медиа. И вот мы уже там резвились по полной, то есть реальные собаки, мы сшили настоящие рюкзаки уже не только для рекламной кампании, но и просто вставили туда какие-то микросхемы, и про это федеральная медиа с большой-большой камерой снимает и рассказывает про то, что вот по улицам ходят собаки, заберите собаку и получите год интернета. Вот, и мы такие, вау!
6: А критиковали за то, что вы пиаритесь за счет бездомных животных? Или что?
8: Какие
6: претензии?
1: То, что собаки в опасности, что на собак надели рюкзаки, теперь они ходят по улице в рюкзаках, люди не считали иронию и думали, что буквально по городу нашему ходят собаки в рюкзаках. И, конечно, никто в своем уме такого бы не сделал. Просто мы сделали вот такой ролик в жанре IT-стартапа, где мы рассказываем про уникальную разработку, и вот вы можете взять себе такой уникальный гаджет, собаку, чтобы посмотреть на проблему по-другому, без сострадания, жалости, и вызвать интерес человека. Это получилось. И да, критики было много, даже травля в нашу сторону, но во всяком случае это помогло разогнать тему проблемы бездомной собаки в Екатеринбурге.
8: Вот, даже какие-то депутаты Госдумы высказались по этому поводу, сказали, нет, вот не надо на собак надевать рюкзаки, нужно вот там, это вообще проблема бездомных собак.
1: Да, то есть это пример проекта, когда у тебя есть какая-то уличная среда, ты ее превращаешь в какое-то арт-высказывание, которое потом привлекает внимание. То есть нам сейчас стен недостаточно, у нас идей гораздо больше, то, что вдохновляясь городом, вдохновляясь тем, что сегодня интересует человека, мы будем создавать еще новые форматы. Поэтому все же привыкли, что стенография, сколько у вас художников, сколько рисунков, сколько стенок, мы расскажем. Но это не все, что мы будем делать. А теперь наши проекты, они будут не ограничиваться сезоном, потому что мы же только летом, ведь зимой рисовать сложно на улице. И поэтому мы теперь можем выпускать наши проекты и зимой, и весной, и летом, в любой сезон. Просто рисуем летом, а в остальное время другие наши эксперименты. Вот. И это все будет как бы от команды стенографии, называться стенографией. Мы пока что еще называемся фестиваль уличного искусства, но мы в поисках вот этого нового самоопределения пока что называемся так, как нам привыкли за 17 лет.
6: Но какой-то ребрендинг готовить. Новое название, новое...
1: Нет, название мы хотим оставить то же самое, потому что это как арт-интервенция. Теперь просто она не будет ограничиваться только стенами на улицах.
8: Это превратится в такую лабораторию.
1: Да.
8: То есть нам всем сейчас нужно найти новый путь, куда и художникам в том числе двигаться, потому что вроде бы победа для нас в том плане, что уличное искусство стало нормой для России, медиа, для обычного человека, который живет в городе. Но в то же время это проблема для художников, потому что когда вы становитесь нормой, вы пролетаете мимо, на самом деле, новостного рубрикатора, потому что, вот, в принципе, как бы новость – это не норма. А когда у вас стрит-арт превратился во что-то настолько уже привычное, что человека даже не выбивает из вот состояния автопилота, когда он идет из дома на работу. Вот. Поэтому нам всем нужно сейчас сфокусироваться на том, какие пути и какие вот кросс-дисциплинарные проекты мы можем создать, чтобы человека заново разбудить, чтобы заново разбудить медиа и... на самом деле, заново влюбить Екатеринбург
1: в себя.
8: Да. Вот, потому что сейчас есть такое ощущение, то, что, ну, немножко провинциализируется. Вот. То есть, вот есть такое ощущение, то, что какие-то дяди из Москвы приехали и всем сказали, как делать. Вот. А Екатеринбург вообще про другое. Вот, то есть, вот он вот самобытный, у него дикая низовая инициатива. Он весь такой неудобный, но, тем не менее, он собой любуется всегда. Вот. И сейчас как будто бы он стал собой меньше любоваться, и мы хотим вот с этим поработать. И тут тоже очень важные вещи, потому что Екатеринбург, как ни странно, несмотря на то, что у него огромный идентификационный потенциал, он не овеществлен. То есть нет такой вещи, которую вы можете, например, где-то себе повесить или надеть, чтобы сигнализировать всем то, что вот я уралец или я екатеринбуржец. Если мы возьмем какие-то крупные бренды, будь то там какой-нибудь Август или какая-нибудь Ушатава, это уже общее. То есть это не екатеринбургские вещи. То есть там, надевая какую-нибудь ювелирку какого-то бренда из Екатеринбурга, который хайпанул на весь мир, как бы вы не показываете, что вы из Екатеринбурга. Вы просто показываете то, что вы потребитель того или иного бренда. Но Екатеринбург должен породить кучу, должна произойти большая эмиссия вещей, которыми екатеринбуржец сможет самопрезентоваться, что он екатеринбуржец.
6: Ну, подождите, есть же, да, куча футболок, там, Урал такой, Урал сякой, магазин Ель в Ельцин-центре.
8: Да, а вот, например, нужно будет вам выйти на какое-нибудь вечернее мероприятие, там уже вот в этой футболке не пойдешь, или вам нужно будет...
6: Вы в сторону люкса решили двигаться?
1: Ой, там везде будет.
8: Всего-всего, мы хотим везде. Вот.
1: Да, пойти на рейв, пойти на свидание, пойти куда угодно. Ну, то есть это все самопрезентовать, чтобы это еще, конечно, очень цепляло. Вот, и мы будем экспериментировать. У нас есть очень веселые идеи, поэтому мы будем... вы увидите. Сейчас мы не будем рассказывать.
8: Да, и нужно соблюсти эту тонкую грань, чтобы это не превратилось в мерч, и при этом... это было объектами потребления. Потому что легко свалиться в мерч, вот просто вот, вот я не знаю почему, но мерч как бы он не дошел еще до высокого. Ну, то есть вот в этой вот, да, вот в этой вот рамке повседневное и высокое мерч по какой-то причине туда не добрался. Но вот, например, если мы посмотрим на какие-нибудь коллаборации Nike и какой-нибудь бургерной, это вдруг как бы переводит эту вещь сразу в эксклюзивную категорию, где люди выкупают это все за секунду. То есть вот вы никогда не сталкивались с тем, как купить, например, какую-то вот хайбистовскую, ну вот этих людей, которые охотятся за вещами, купить какую-то вещь из этой категории. Это просто невозможно. Только открываются продажи, и они через секунду sold out.
6: Нет, я никогда не была шопоголиком, и за такими вот штуками, там, какими-нибудь кроссовками, Kanye West там, или с кем-то в коллаборации выпущенной, никогда не гонялась, но как бы о том, что такое явление существует, я в курсе. Но слушайте, мне казалось, что в последние годы все-таки распространяется все больше и больше такое явление, как осознанность и, так сказать, антиконсюмеризм, осознанное потребление, там, минимизация покупок и так далее.
8: Да, есть такое, но вот это как раз норма. Вот, то есть вот вы много не скажете. Ну вот я имею в виду, это как бы, да, классно, нужно продвигать этот вид бытия. Да, действительно, мы должны, ну, не засорять планету, с этим согласен. Но также мы должны делать ставку на то, что мы должны всеми возможными способами, всеми возможными языками продвигать Екатеринбург, потому что это очень выпуклая коммуникация.
1: Но вот сейчас этот антиконсюмеризм пошел путем того, что я потребляю меньше, но я потребляю качественнее. Вот в чем суть. Например, вместо там 10 как бы безликих пар, например, кроссовок, я возьму одну, ну такую, что на меня все обратят внимание. Я буду всем какой-то давать сигнал. И вот этот тренд абсолютно замечен в социальных сетях крупных, и люди так позиционируются. И многие художники идут этим путем, и это действительно то, что сегодня очень интересует человека, потому что потребление к нему очень близко. Хоть его, да, есть тренд на анти, но он немножко с таким уклоном, что я меньше, но с другим качеством. Поэтому это будет наша в любом случае вылазка, такой эксперимент. Нам это интересно. То есть у нас был период, когда мы запускали стенографию, нам был дико интересен стрит-арт, и интерес к нему не пропал, просто сейчас немножко изменился формат. Действительно, как
8: Андрей... И мир изменился еще.
1: Да, изменился мир. Что, как Андрей сказал, что практически в каждом городе сейчас, ну, не в каждом, но в огромном количестве городов есть уже фестиваль муралов, люди к этому привыкли, по-разному стали его использовать как инструмент, и расцвет административного арта, маркетологи по-своему влияют на уличное искусство. Ну, то есть, там какие-то уже свои тренды появились, и мы в Екатеринбурге стараемся все-таки держать вот эту планку появления по-настоящему качественных и крутых высказываний. Слава Богу, у нас это еще получается. Вот. Но не ограничиваться, потому что мы 17 лет делаем фестиваль, и в рамках одних стенок оставаться неинтересно. То есть мы, конечно, будем делать очень интересные арт-объекты, которыми сами гордимся, и за которые нам не стыдно ни в коем случае. Для Екатеринбурга хотим делать самое лучшее.
6: стенкам мы еще придем. Да. Давайте вот здесь еще чуть-чуть об этом поподробнее. Мерч – это то, что в том же самом Ельцин-центре продается в магазине, да, или в Домне. К примеру, у вас тоже есть замечательный мерч. Где вот эта грань между какими-то вещами, которые будут характеризовать Екатеринбург, и сумкой шопера, на которой написан «Урал, уехать нельзя, остаться».
8: Ну,
6: где
8: вот,
6: вот эта граница? Как вы это определяете?
8: Мы не можем раскрывать все карты, но там это будет понятно. Вот, то есть, вот когда вдруг у вас выпуск той или иной вещи может стать медиаповодом самостоятельным и даже федеральным. Когда все захотят его получить, но его будет недостаточно. Когда это уже перейдет в категорию высказывания, а не просто вещи, на которые нанесен бренд тот или иной. То есть, когда за этой вещью будет еще какой-то коммуникационный пласт. Вот. Потому что сейчас как раз важно... нас на самом деле не то, чтобы тоже интересуют вещи. Мы не хайбисты, мы тоже не бегаем за кроссовками и так далее. Но мы видим просто следующее, что вещи стали коммуникацией. И значит, художникам нужно в этой области тоже коммуницировать. И, соответственно, нам, так как мы все равно должны новую какую-то траекторию успеха художника предложить, вот мы должны в этом разобраться. Потому что вот там 17 лет назад как раз все началось с того, что генеральной мыслью-то было создать траекторию успеха для человека, у которого так много энергии, что он вымещает ее на улице. Просто нужно было ему показать то, что можно это сделать ценно для города. Нужно было показать то, что ценные вещи для города, они станут ценными для медиа. Когда они станут ценными для медиа, у вас появится, допустим, согласовательный административный ресурс. И таким образом вы сможете масштабировать этот процесс хотя бы до того формата, когда вам не нужно выпадать из этой индустрии, когда у вас появится ребенок, или когда вам кто-то скажет, что ну слушай, ну хорош заниматься ерундой, иди устройся на работу уже, на нормальную. А сейчас художники, это их полноценная работа, они кормят семьи свои, и они ездят по России и не только, рисуют везде и зарабатывают этим себе деньги. Им не нужно вот играть в этого вот голодного художника, вот, который вот должен вот обязательно преодолевать для того, чтобы что-то сделать. И сейчас вот нужно вот эту вот новую траекторию ее начертить, потому что старая уже плохо работает.
6: А есть примеры, ну, такой вот самоидентификации каких-то городов вот у вас? Ну, Москвы, Петербурга, к примеру.
8: Нет, вот это удивительно, что на самом деле не было такого, чтобы, например, вышли московские Найки. Вот не было такого. И это удивительно, потому что мы живем в мире вещей. И упускать вот как раз это странно. Но вот, например, за границей этим никто не чурается. То есть вот там уже вот бьются за это какие-то символические универсумы, которые воспитали там несколько поколений, какие-нибудь там KFC и Макдональдс, и Nike, и Lego. Но то, что их коллаборация становится событием для людей, потому что они с этим либо росли, либо с этим связано какое-то высказывание. Ну, то есть эти все компании работали, долго нарабатывали символический капитал, чтобы потом его им маркировать, как Саруман дланью своей помечал орков, знаете, вот типа вот так же. Поэтому да, но не только вещи. На самом деле, вот мы сейчас как-то так много про вещи говорим, но и контент тоже. Стенография сейчас, она стала такой большой, то, что вот, например, просто на те события, которые с нами происходили, или те передряги, в которых мы были, они просто... язык стен недостаточно, чтобы их рассказать. Поэтому, ну, точно нужно будет идти в книгу, в комикс, нужно будет снимать документалки и так далее. И на это тоже нужно потратить силы и ресурсы. Это тоже будет ценно, так же, как работы, которые сделаны на фестивале. Поэтому контент 100% нужно делать. И Екатеринбург, я вот, честно говоря, удивлен, то, что он на самом деле контентом обделен. Как-то вот постсоветский временной период, он как бы не наделал чего-то про Екатеринбург, чтобы мы вот были чем-то обособленным в пространстве даже России.
6: Так, ну хорошо, хоть о чем-то проговорились, документалки, комиксы и так далее. По крайней мере, вы какие-то сроки себе ставите, вот когда, в течение какого времени все вот это будет появляться?
1: Сейчас, да, у нас есть планы, то, что появится по осени. То есть сейчас основной фокус у нас будет на стенах, пока тепло.
6: Все-таки, стенозаборы.
1: Несмотря на дожди, да, мы это реализовываем, мы готовим релизы на позднее лето, осень, зиму, где уже будут выходить те продукты, проекты, о которых вот Андрей сейчас говорит.
8: все равно проговорит, что мы аккуратненько все равно попробуем что-то уже такое консюмеристское,
1: да,
8: контентное.
1: Да, да, это уже будет запускаться, просто сейчас не могу уточнить сроки, не все сейчас зависит от меня, я аккуратно. Да, вот, поэтому и это, да, бессрочно что-то выйдет на следующий год, вот, на самом деле книга уже готовится.
8: Да, у нас уже есть...
6: По истории фестиваля?
8: Она будет про стрит-арт, задевать фестиваль, задевать Екатеринбург.
1: Энциклопедия стрит-арта.
8: Да, будет отдельная энциклопедия стрит-арта. И у нас уже есть такая крепкая, но устная договоренность с издательством АСТ, что мы эти материалы никому не отдаем, кроме них. Потому что они очень большая сеть, и нам бы, конечно, хотелось повлиять на взгляд обычного человека на то, что происходит на улицах. И поэтому мы как раз искали какого-то большого партнера, желательно у которого есть сеть магазинов, где это будет реализовано. Поэтому... Сейчас мы с ними очень плотно работаем вот как раз по книжному направлению, которое будет касаться уличного искусства, стенографии, отдельных команд и вообще энциклопедийного взгляда на уличное искусство и наш опыт.
6: Вы сами пишете эту энциклопедию?
8: Сами пишем.
1: Ну, команда над этим работает, да. Mm-hmm. То есть там под руководством нашей команды еще команда, mm-hmm. потому что это очень кропотливая, сложная работа. Это собирается со всех регионов информация.
6: А, даже с разных регионов.
1: Конечно, да. Она прямо про да, это большая работа. Вот, сейчас она запущена, идет. Мы, это, так как это наша первая энциклопедия в жизни, мы потихонечку идем шаг за шагом, чтобы она вот какой-то первый том у нас вышел уже, может быть, где-то в начале следующего года. Посмотрим.
6: Mm-hmm. Но вот. Это по России только? Или по всему миру вы охватываете?
1: Охват сейчас по России. Как mm-hmm. По всему миру не знаю. Мы
6: Но это неподъемно по всему миру.
1: Мне кажется, нам это не будет интересно. Вот интересно то, что мы работали в России, ведь стенография, она же не только в Екатеринбурге была, она была во множестве городов, регионов какое-то время. Да и у нашей команды огромный опыт работы со всей Россией. Мы самый старый в России фестиваль уличного искусства. Мы точно обладаем компетенцией, опытом, пониманием того, что происходит. И мы как вот один из таких институтов, который вот в свое время нормализовал, как бы мы же то, что сам факт того, что фестиваль крупный фестиваль уличного искусства запускается в Екатеринбурге, это была уникальная ситуация для страны. Все опасались.
6: 2010 год.
1: Да. Все опасались этого как-то. Граффити, вот там что-то рисуют, какие-то хулиганы на улице. Да нам это не надо. Екатеринбург рискнул. Екатеринбург собрал все свои символические плюшки от этого. Вот. И мы, занимаясь этим очень долго, понимаем, как бы, как все развивается, как что идет в масштабы страны. Об этом мы можем писать, рассказывать и всяческий контент прорабатывать. Вот. Ну и рассказывать подробнее о некоторых наших проектах. Вот тоже будет серия такого контента. Поэтому стенки плюс вот много новых историй.
8: Новых попыток выбраться с улицы, одной ногой оставшись в улицах.
6: Ну, давайте все-таки, время-то бежит, да. К старому доброму формату, да, фестиваля стрит-арта «Стенография». Вернемся, да, в этом году. Порядка 10 работ, да, да, на стенах. Давайте о них расскажем. Ну, вот с Кирилла Бородина можем начать. Театральный переулок 3.
1: Да, самое сердце города. Прямо на нашей стрит-арт-линии, на маршруте появляется новая работа от нашего екатеринбургского автора, галериста. И это всего лишь второй мурал в его истории. То есть первый он сделал тоже на стенографии возле Зеленой рощи на лицее. А сейчас вот театральный переулок, мы открыли его работой фестиваль в течение недели и следующей недели кусочка там. Все зависит от дождей, сейчас сложно четко прогнозировать, сами видели.
6: Ну да, да.
1: Вот, поэтому работа идет в своем темпе, вот он сделает проект. А также у нас...
6: Ну, Бородин, он вообще как-то увлекся даже стрит-артом в последнее время. У него не так давно, вот в мае тоже открывался проект, что-то там с кошками, с художником, я забыла, как его зовут.
8: Это Стас Злой делал проект с кошками, царапал их на стеклах.
6: Да-да-да.
8: Вот. Просто, они, насколько я понял, они в его галерее, да, делали, да, выставку.
1: Да. Да-да-да, то есть там немножко другой формат.
8: Но при этом Кирилл действительно увлечен уличным искусством.
1: Да, ему вот, это интересно точно. В этом развиваться, поэтому он у нас получает такой опыт вот, полезный, а мы рады с ним работать. Также в планах создание очень крупной работы, посвященной Екатеринбургу, екатеринбургскости.
6: Так.
1: Вот, будет на Макаровском мосту. Там есть такой шумоподавляющий забор вдоль моста. И вот со стороны прохожей части мы создадим работу, которая, она называется «Большой маленький город», и которая будет собирать в себе разные элементы Екатеринбурга, от больших имен, таких как Горинбург, Коляда, мы их там отразим, до каких-то...
8: Булатов.
1: Да, Эрик Булатов. Ну, множество громких, мощных имен, до каких-то мемов, каких-то деталей, которые мы все любим, и только мы здесь поймем. И почему называется «Большой и маленький»? Потому что Екатеринбург на самом деле очень компактный и маленький, но он выдает такие вещи, о которых говорят во всем мире. И вот это вот все будет упоминаться, и она будет сделана в такой коллажной эстетике. Ну, то есть там он в длину, этот забор, 137 метров. То есть мы будем долго над ним работать. Ну и плюс вокруг различные поверхности, они тоже над ними будет вестись работа. То есть там такая получится зона про Екатеринбург. Вот там вот это все будет создаваться. В этом проекте нас поддерживает компания «Брусника» очень сильно. И
6: вот они, коллаборации пошли, да?
1: Да, это наши коллаборации.
6: Года. Слушайте, а это где? Вот там же фестиваль «Атмосфера» еще проходит.
1: Да, он на другом берегу.
6: Ландшафты.
1: С одного берега, да, «Атмосфера», а мы с другого берега, вот шумоподавляющий, он немножко в сторону, ну, ближе к Московской, получается.
8: Ну, мы им там вообще все изрисовали. На самом деле там такое заборное
1: все,
8: место.
1: Все, что есть. Да.
8: Не, серьезно, мы такие пришли посмотреть забор, и его окружает просто какая-то тьма заборов. Вот, мы такие, надо везде тут похулиганить немножко.
1: Огромное количество квадратных метров, да, поэтому вот будем работать на той точке долго и старательно.
8: Это будет проект, который волонтеры будут вспоминать следующие 2 года. После перехода, где, да, все плакали, но красили.
1: Переход на плотинке.
8: Да.
6: Я поняла.
8: Волонтеры это пережили как-то, но потом они так это ярко и весело вспоминали, что мы решили подарить им еще одну возможность.
6: Ага. Ну, то есть он на несколько лет растянется, этот
8: проект? Нет.
6: Или
8: да.
6: Просто...
1: Этим летом
6: будет
1: его
6: очень
1: сделаем?
6: Насыщенный, напряженный.
1: Да. Потому что большой объем работы и большой объем дождей.
8: Вспоминать они будут его несколько лет, потому что вот переход до сих пор они меня вспоминают.
1: Как там все упахались. Круглосуточная работа была, да.
6: Ну, вот уже несколько раз упомянули про дожди. Они действительно этим летом у нас просто какие-то тропические, не уральские совсем. Как вы с этим работаете? То есть, насколько плохо для муралов, когда дождь внезапно налетает?
8: У нас просто в команде есть определенный набор шаманов, которые бьют в бубны и отгоняют дождь. Но на самом деле, пока что работало. Да, у нас даже вот мы когда брали последний раз человека в команду, вот у него прям вот было... Вот.
1: Уметь разгонять тучи.
8: Да, не допустить дождя на объекте. Вот так вот сухо это было.
1: Ну, мы с дождем, правда, ничего не сделаем. Остается только принять ситуацию. И мы не можем рисовать на очень мокрой стене, поэтому как только она подсохла, если даже немножко капает дождик, то можно. Но если когда льет, то нет. Конечно, это все будет смывать краску людей. Поэтому, ну, прошла буря, пошли работать дальше. Ничего не остается.
6: Ну, вот начали красить и рвануло. Как вот у нас каждый день практически этим летом.
8: Это на самом деле каждый год происходит. Краску смывает, ждем, пока подсохнет.
1: И заново
8: красим.
6: А оно же растекается еще, наверное.
8: Растекается, и нужно поправлять все.
1: То есть мы уже...
6: Понятно. А вы закладываете вот такие вот затраты дополнительные вообще?
1: Где-то получается, где-то нет. Где-то просто в жесткий минус уходим. Ну, главное, чтобы работа хорошо получилась. Вот у нас в прошлом году приезжали французские авторы. Они приезжали на очень короткий период. Очень. Ну, там, документы, визы, все такое. И они пока рисовали, их работу всю дорогу смывало. Что в итоге? Они уехали, как бы, и там есть фрагменты, ну, прямо поврежденные дождем. Мы вызвали из Челябинска крутого абстракциониста, Валентин Бобров, который помог восстановить работу, там, кусочки под отправить, и все, работа в лучшем виде осталась. Ну, мы всегда ищем какой-то выход из ситуации.
6: А зачем было Валентина Боброва из Челябинска вызывать, если есть, ну, там, эскиз, уже что-то есть, и волонтеров, опять же,
1: там очень загнали. Сложная техника. Вот эти вот французские авторы, почему они интересны, потому что у них очень нетривиальная техника нанесения краски, сочетания цветов. Это сделать градиент, это не очень простая работа. Вот.
6: И поэтому... Да, это растяжка цвета.
1: И поэтому это хорошо сделать человек, который хорошо делает абстракцию. Поэтому здесь не каждый подойдет, да, чтобы это все достаточно качественно получилось. Вот. А уже столько ресурсов это было вложено, конечно, надо было поступить именно так. Поэтому в разных ситуациях были, что-то да придумаем. Главное, что мы не опускаем руки.
8: Ну, зато французы дико у нас потусовались на нашем рейве в прошлом году. Прямо они чуть с ума не сошли, мне кажется, веселились.
6: А в этом году он планируется?
1: Нет.
8: Нет.
6: Давайте к другим авторам и работам переходим. Что еще планируется в этом году?
1: На Дворце молодежи.
6: На самом Дворце молодежи.
1: Да, вот та часть, которая ближе к...
8: Скейтерам, самокатчикам.
1: К этому споту. У нас будет делать работу московский художник Вова Нутк. Он к нас уже приедет на фестиваль третий раз, и мы его все знаем по его знаменитой работе в переходе Тюза, которую он сделал, посвященную Екатеринбургу на 300-летию, оранжевый маршрут называется. И вот Вова сделает там работу, которая объединит в себе архитектурный элемент самого здания, потому что у него очень мощная архитектурная вот эта вся данность, и также он будет учитывать весь контекст, те субкультуры, которые там проводят время. Наша задача сделать ценную работу, которую примут все, которым будет очень подчеркивать особенность этого места. И здесь Вова отлично с этой задачей, конечно, справится. У нас будет добрый, очень милый проект на адресе Мичурина 171. Он уже будет запускаться в конце этой недели по плану 25 июля. Есть такой детско-юношеский центр «Калейдоскоп». В этом году им 30 лет. Они обучают творчеству 5000 детей, ну, около 5000 детей, там, 4900 что-то там.
6: В смысле, одновременно обучают?
1: Да, да, у них целая сеть.
6: Целая сеть.
1: Да, да, сеть по городу, и вот одно из помещений, где дети обучаются, там достаточно такая грустная...
8: Стремный переход.
1: Да, там есть переход, который выглядит действительно убитый, это никак тебя не мотивирует творчество. И вот мы с художником, который родом из Каменск-Уральска, но он, для нас это тоже было очень приятное открытие, он делает проекты, которым... Он работает с большими проектами, действительно. Черепашки-ниндзя какие-нибудь. Мощные бренды. Он достаточно пользуется популярностью. И вот он сделал для Екатеринбурга, для этого центра юношеского эскиз. И дети этого центра, волонтеры фестиваля и участники благотворительного фонда «Я особенный», они будут этот эскиз переносить в этом переходе. Будет очень классная работа. Милая, трогательная, наивная.
6: Это Женя Артемьев.
1: Да, Мичурина, это Женя Артемьев.
6: 171.
1: Да, да, все верно. Также в планах в этом году очень активное участие команды «Спектр». И вот то, что я проговорила на «Бруснике», это будет «Спектр», потому что вот они переход делали. И
8: «Хот Синглс» там.
1: И «Хот Синглс», да.
8: Две команды.
1: Также у нас будет здание «Ургеу», «Синх», кто как привык. Вот та часть стены, вокруг которой сейчас благоустройство, на ней тоже будет мурал. Это такие основные крупные проекты, которые мы планируем сделать. И,
8: есть уже, кстати, реализованные маленькие, классные. Вот, например, классный путеводитель Леша Грабилин нарисовал.
1: Мы сейчас, да, все правильно. Мы про стены просто говорили.
8: Да, сейчас... Вот давай ты тогда единым, все, хорошо.
6: Да. И еще уточню.
8: Не вмешивайся.
6: Что-нибудь типа вот «Гордый фонарь» был в свое время. Это же ваше?
1: Есть, да. «Гордый фонарь» — это наш проект. Есть сейчас на этапе обсуждения такие формы, но пока я не могу подтвердить их реализацию в этом году, к сожалению.
8: Но мы будем делать все, чтобы такие объекты реализовать.
1: Да,
8: наш любимый вид объектов.
1: Мы очень, да, любим такие проекты, и так как стенография создает свои проекты в связке с партнерами, и здесь, ну, действительно, у нас нет своих каких-то ресурсов, чтобы просто делать проекты. Вот, здесь просто где-то есть еще этапы обсуждений. Поэтому то, что я могу сказать, точно реализуется, но у нас всегда это каждый год. Мы говорим одну программу, а получается у нас как бы программы больше, что-то получилось, что-то не получилось, такое тоже бывает по ряду обстоятельств. Но во всяком случае, когда нам спрашивают, тут что я могу точно рассказать, да. В планы есть, да, еще и формы. Вот, просто...
6: Да, секундочку, я поясню нашим слушателям, что «Гордый фонарь» — это фонарь, который не склонился...
1: Как под тяжестью обстоятельств.
6: Да, а гордо стоит на аллее, которая ведет к Тюзу от улицы Царская, она, наверное, называется уже. То есть Толмачев, где переходит в Царскую, вот как-то так. И тогда к проектам менее масштабным. Ну вот с путеводителя. Про путеводитель вы уже заикнулись.
1: Да, да, путеводитель мы сделали с Алексеем Грабилиным. Обычно мы с ним что-то рисовали. Вот,
6: это также художник.
1: Да, это художник.
6: Это не исследователь стрит-арта, как Леша Шахов, например.
1: Нет, нет. Угу. Это художник. Он, кстати, делал в том числе и переход на плотинки вместе с командой «Спектр» в сотворчестве. Так. И мы делали его крупный мурал на хлебозаводе номер 6 в Торчермет. Вот, переход из ботаники в тот момент. А сейчас мы сделали путеводитель. Такой, он очень интересный, потому что он отталкивался от карт, которые рисуются, так сказать, нативно. Они не повторяют...
8: Точь-в-точь улицы.
1: Да.
8: А такие примерненько.
1: Примерненько.
8: Как в человеческом сознании выглядит
6: карта город. Метро, например.
8: Да-да-да, вот как карта метро, например.
1: И да, и вот на такой карте, которая, где основными ориентирами являются объекты искусства, он его создал, и опираясь на карты Степана Ремезова. И также там различные персонажи, которые выстроены по форме карт. Очень интересный проект. И мы его задумали так, что вы можете им воспользоваться не просто как путеводителем, а еще повесить себе как классный постер на стену в интерьере дома, офиса, где-нибудь. Поэтому, да, получить эти путеводители можно абсолютно бесплатно в сети ресторанов «Ростикс». Просто приходите и берите.
6: Вот здесь у нас уже можно получить внизу?
1: Да, можно зайти, вот они там в стоечках.
6: А он никак не складывается какой-нибудь гармошкой или как там?
1: Он складывается, он вообще на самом деле очень большой, он формата...
8: А3.
1: А3 больше?
8: Нет,
6: А3 это же небольшой.
8: Ну, 2/4, вот он вот такой вот.
1: Я его разворачиваю, он был больше.
8: Нет, больше.
6: Ну, ладно.
1: Сейчас подеремся. Большой. Да, достаточно. Он складывается очень компактный формат, и вот его можно, да, напечатать.
6: А что такое карта Степана Ремезова, заодно уточню?
1: А это вот как раз карты, построенные на основах ориентирования. Вот он так Сибирь отрисовывал.
6: То есть дотошные карты.
1: Так, очень, да, так, такие как есть. Довольно интересные. Ну, Леша очень дотошный автор.
6: Можно еще каких-то проектах?
1: А, я еще расскажу, да. В том поменьше. Году... Хочу рассказать еще о том, что в том году мы выпустили, а в этом году активно рассказываем про гид по уличному искусству, который мы сделали совместно с администрацией города. Он находится, заходите на сайт streetart-maršrut.ru. И там у нас есть аудиогид по объектам, 15 объектов уличного искусства по центру города. И видео, фото, послушать, посмотреть, походить, вот это вот все можно. Также есть бот в Телеграме.
6: Это все объекты разных лет, правильно?
1: Вот да, объекты разных лет. Очень удобный инструмент для изучения уличного искусства, который сделан на фестивале «Стенография». И мы его сейчас еще переведем на английский язык, так что он будет еще такого международного формата. Вот из того, чем можно сейчас воспользоваться. У нас планируется восстановление еще арт-объектов, конечно. Мы
6: вот,
1: не
6: это у меня был еще один тоже вопрос. Вы же каждый год что-то обновляете, подновляете.
1: Да.
6: Объекты прошлых лет, так сказать.
1: Да, да. Мы не только новое создаем, но вот есть проекты, которые мы делаем.
6: Что планируете обновлять?
1: Мы планируем
6: этим летом
1: обновить такой объект, как «Портреты на заказ». Мы его делали к 300-летию Екатеринбурга. Он находится на набережной у Макаровского моста. Мы делали этот проект с Андреем Люблинским и Высшей школой экономики, вот студентами Андрея, он, так как он там преподаватель. Там нарисованы горожане. Это мы делали конкурс, все желающие присылали свои портреты. Вот, и мы нарисовали горожан. Вот,
6: да,
1: за это
6: помню.
1: Время там высокий уровень влажности, работа пострадала, мы ее будем восстанавливать.
6: У Макаровского там вообще сейчас просто какой-то это жизнь бьет. бьет ключом. Там и кластер открылся, и фестиваль
1: Атмофест
6: ландшафтного искусства, и вот граффити.
1: Прямо здесь будет. У нас во дворе нашего здания есть объект Хромакей.
6: Ой, знаем этот объект. Вот, да. Мы его на тоже... зеленом фоне можно фотографироваться.
1: И снимать видео. Да. Мы его немножечко починим, потому что он там подвыцвел, покоцанный уже давно. Мы его делали с командой Red Paper Film, и вот мы его приведем в порядок в стенографии. Одна из самых старых работ фестиваля «Большая сушка», сделанная Леной Шубинцевой на фестивале. Мне кажется, это год был 12 или 11 даже. Плохо помню. Вот. Очень требуется восстановление. Вот мы его тоже восстановим. И многие другие проекты. Также в программе у нас будут экскурсии бесплатные. И они уже запускаются с этой недели. Одну мы провели, вот открывающие на той неделе.
6: Но это для прессы в основном была экскурсия. Или еще были дополнительные?
1: Были дополнительные, да. Вот первая такая от организаторов. И заходите на социальные сети фестиваля, смотрите, они бесплатные, эти экскурсии. Просто там нужно зарегистрироваться и прийти в назначенную точку. У нас два маршрута по стрит-арт-линии, по двум разным объектам. Поэтому вы можете даже дважды сходить на нашу бесплатную экскурсию.
8: И там они разные. И на велосипеде, и на самокате, и с шьюран, и пешком. И вплавь, я думаю, мы когда-нибудь сделаем. Чтобы...
6: Ну да, уже все к тому идет, да, на байдарках. А сколько человек максимально на экскурсию в группу берете?
1: Группа до 20 человек.
6: Понятно.
8: Да, но на беговых, на беговых ограничений нет. Мы один раз бежали, 150 человек.
1: Это правда.
6: А как на 150 человек вы что-то могли рассказать? Это что было у вас?
8: Ну вот все, подходим, подбегаем всей толпой, всех ждем.
1: Все облепили, да?
8: Рассказываем, все...
1: Продышались и бегут.
6: Столько наушников вы закупили?
8: Нет,
1: а там
8: просто...
1: громкоговоритель.
6: А, громкоговоритель.
8: Просто вот так по воздуху.
6: Понятно, понятно. Не, ну сейчас в основном ходят небольшие это группы.
1: Да. Не, у нас по-другому. Очень нравится людям бегать по искусству. Вот, у нас есть впечатляющие фотографии, когда, правда, толпа людей, когда они все движутся по городу и смотрят стенографию.
6: Это вот удивительно. Ну ладно,
1: так, хорошо. Бегайте, изучайте искусство.
6: Ну что же, и на этом тогда будем прощаться. Экскурсии, начало экскурсии смотрим в соцсетях, стенографии ВКонтакте, Телеграм, я так понимаю.
1: Да.
6: А в студии Радио Форум сегодня были в гостях руководитель фестиваля «Стенография» Анна Клец и художник и сооснователь стенографии Андрей Колоколов. Спасибо, что нашли время, зашли, благо недалеко было идти.
8: Да.
6: Буквально 4 этажа вниз.
1: Да, спасибо.
8: Всем пока.
5: Интервью на 104.5 FM. Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
7: В ГАИ опровергли информацию о том, что с 1 августа инспекторы будут проверять у водителей наличие бумажных бланков Европротокола, подписанных, расписанных, ну и так далее. То есть где-то по каким-то СМИ, по каким-то пабликам разошлось, что с 1 августа человек должен с собой возить заполненный бланк Европротокола. Полузаполненный.
9: Слушай, ну мы с тобой это уже опровергали в июне месяце, да, вот потому что те паблики, которые мы читаем, да, они говорили о том, что...
7: Я ни тогда, ни так, ни сейчас не видел, если честно.
9: Да,
7: я все-таки читаю уже... более такие серьезные, видимо, средства массовой информации.
9: Видимо, да, вот мы это уже опровергли. Вот, ну, ты знаешь, вот мы неоднократно уже говорили о том, что есть какие-то странные новости, где меняют дату исключительно, да, вот, и, как правило, это первое число кого-либо месяца.
7: Ну, первое, все с первого числа начинается, да.
9: Вот, знаешь, вот вчера очень массово так по новостям таксисты волновались, да, вот,
7: потому что по режим многим, отдыха и...
9: Да, по многим новостям прошло, что с 1 сентября Минтранс вводит приказ, режим труда и отдыха.
7: Уже Онищенко даже прокомментировал эту штуку.
9: Трудовая неделя, вот, да. Ну, ты знаешь, да, что это все действует уже много лет.
7: Я знаю.
9: Это новая редакция Минтранса, просто которая вот практически повторяет вот то,
7: потому что
9: существует и сейчас.
7: Да, да. Раз в 6 лет, тут я заметил, некоторые правила переписываются. Ну, то есть у них срок действия примерно 6 лет. У большинства правил это тоже удивительно.
9: Ну, кстати,
7: 6.
9: Это такая новелла, да. Вот раньше такого не было, а сейчас в очень многих постановлениях правительства, в приказах вот указан срок действия. До какого числа они действуют, да. Вот, и, как правило, там 6, ну, кстати, да, 6 лет действительно, да.
7: Я же в Потребсоюзе мы с Ениной Голубевой как-то вдруг неожиданно поняли, что действительно, в том числе и правила торговли, и все остальное...
9: Ты не поверишь, но и правила дорожного движения
7: вот,
9: тоже
7: действие
9: имеют.
7: Да. А почему?
9: У них тоже 6 лет.
7: А почему?
9: А почему?
7: А потому что у нас президентский срок 6 лет.
9: Ну, это странно, конечно, да, то, что вот такие фундаментальные акты иногда, да, ограничиваются каким-то сроком действия, там, ну, те же правила дорожного движения.
7: Ну, вдруг что изменится?
9: Да, вот, ну, нет, ну, они изменятся, но, слушай, раньше, по крайней мере, не было срока действия документов, не вносили изменения просто,
7: ну,
9: и все.
7: Да.
9: И не требовалось нового принятия документа, вот, отличного от того, что есть сейчас. Вот, ну, ладно, законодательно виднее.
7: Наверное. Для журналистов сделали, чтобы было о чем писать, что с первого числа такого-то месяца изменится все для вас, а на самом деле все просто перепишут.
9: Да, через месяц, к концу месяца обязательно посмотрю вот какие-нибудь паблики странные, да, и расскажу вам, что будет дальше опровергать госинспекция.
5: Избранные из рубрики «Макс Авто».
7: Событие, которое мы с тобой анонсировали, происходит сейчас в Екатеринбурге, это вот тот самый семинар по тому, что нам делать с СМИ. С СИМами, да, и уже есть несколько заявлений, которые, ну, хотелось бы обсудить. Во-первых, на всей территории Российской Федерации Минтранс приравняет самокатчиков к водителям и обяжет их получать госномера. Права не надо будет, но, тем не менее, они станут водителями.
9: Госномера и водители все-таки отделим, да, скажем. Госномера действительно там предлагается с помощью специального портала.
7: Ну, через госуслуги даже, да. И кикшеринги должны через...
9: подать уведомление о том, что
7: мимо очереди.
9: Да, такой-то номер у него там есть, если какой-то номер есть, и вам присвоят виртуальный номер, там, и который не обязательно куда-то клеить, да, потому что таких требований пока нет. По поводу водителей, знаешь, вот это у меня самый большой вопрос был. Вот, либо журналисты не разобрались там, если так услышали, либо представитель Минтранса, мягко скажем, не в теме, который выступал там и говорил то, что приравняет к водителям.
7: Николай Чередниченко.
9: Да, начальник департамента.
7: Да-да-да, пассажирского транспорта.
9: Вот я боюсь, что Николай Чередниченко вот, либо он правда не знает, да, либо он вот о чем-то... не говорит, просто у него был предшественник, да, господин Луговенко, вот, и в долгих спорах, в том числе в общественной палате, вот тогда Минтранс выдавал как достижение, что мы приравняли водителей, вернее, лиц управляющих
7: СИМ
9: к водителям, да, к водителям. Потому что, вот, знаешь, вот откроем ПДД с тобой, да, вот
7: давай
9: почитаем,
7: давай откроем.
9: Пункт 1.2, там основные термины и понятия. Водитель — это лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Ну, дальше не будем читать, потому что там погонщик, ведущий...
7: Погонщик, это хорошо, как-нибудь.
9: Да. Что? Хорошо, да, тогда погонщик, ведущий по дороге вьючных верховых животных, как или стадо. Вот к водителю приравнивается также обучающий к вождению. Да?
7: Стой, пастух — это водитель?
9: Да. Пастух — это водитель.
7: Вот-вот, ничего себе ты сегодня.
9: Ведущий стадо, да.
7: Да, круто, да.
9: Ну, там прям про стадо в термине указывается, да. Ну, слушай, страна большая, разные есть.
7: Разные наименования, да, и животные разные. Ну, просто пастух-водитель. Класс.
9: Да, потом средства индивидуальной мобильности, да. Так, по алфавиту ПРСТУ, да. Так, средства индивидуальной мобильности, транспортное средство, имеющее и так далее, да, вот,
7: то есть водитель, человек
9: в лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, и в понятии СИМ сразу, что это транспортное средство.
7: То есть ребенок, который на самокате
9: там,
7: едет, тоже водитель.
9: Вы там, конечно, что вы там собираетесь смеять, да, вот расскажи мне.
7: А для чего главное? Ну, то есть для чего это было объявлено, потому что, ну, понятно, ну, водитель, ладно, а дальше-то что?
9: Слушай, ну, во-первых, это красиво.
7: А, ну, про красоту мы сегодня уже второй раз говорим. Ладно, хорошо.
9: А во-вторых, я не знаю. Уже сейчас все это есть в ПДД. Вот, ну, кстати, про стадо, да, действительно интересно было. Я
7: сам удивился.
9: Честно говоря, да. Не дочитывал термин до конца вот никогда. Вот, знаешь, ну, потому что, ну...
7: А прав не
9: где
7: надо?
9: Где мы там, где вьючные животные.
7: Вот для пастуха прав же
9: не надо,
7: нет же прав для пастуха. И то же самое
9: прав
7: для семечков.
9: Прав не надо, но то же самое велосипедист. Да, велосипед — это тоже транспортное
7: средство.
9: Да,
7: это 100%.
9: человек, который управляет велосипедом, тоже водитель с точки зрения правил дорожного движения. У нас права нужны в случае, когда этого требует закон о безопасности дорожного движения.
7: А.
9: И там говорится про механические транспортные средства с объемом двигателя определенным.
7: Да.
9: Нет, механические,
7: это вот просто
9: машины.
7: Машинки.
9: Вот это механическое транспортное
7: средство. Как и велосипед механическое.
9: Там другое понятие. Если хочешь, могу.
7: Не надо, не надо. Нет, конечно, это ты открыл бездну, я бы сказал, вообще
9: юридическую. И, скажем так, и мопеды там еще включаются. Механическое транспортное средство — это транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Поэтому не надо тут про велосипед рассказывать. Вот,
7: ладно, все, я тоже...
9: Термин распространяется на любые тракторы и самоходные машины. И сразу же указывается для таких, как ты, да, термин не распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды.
7: Хорошо, ладно. Ну, чтобы, да, когда кто-нибудь решит...
9: Слушай, интересно, да, читать вот первоисточник.
7: Вообще, да. Я как историк тебя полностью поддерживаю, когда заглядываешь в источник и смотришь, так все было не так, как эти люди это говорят все вокруг, и тут оказывается...
9: В общем, да, кто пойдет на этот шабаш, передайте представителю Минтранса.
7: Уже все, он сегодня кончится.
9: СИМ, это водители, вернее, они лица, так, управляющие СИМ, как они называют, да, это уже водители там.
3: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хунци. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хунци. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. Фабрика идей.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Полезно и важно.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства запускает акселератор креативных проектов «Предпринимай креативно». Это интенсивная онлайн-программа для тех, кто хочет превратить творческую идею в готовый продукт и вывести его на рынок. Обучение пройдет с 4 августа по 15 октября. За это время участники освоят 5 модулей, состоящих из вебинаров, мастер-классов и групповых сессий с наставником. Курс завершится защитой проектов и выдачей сертификата. Планируется, что обучение пройдут 80 человек. Участие в программе представителей малого и среднего бизнеса бесплатное в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники узнают, чем креативный продукт отличается от обычного, освоят важный навык продюсирования креативного продукта и мероприятий. В программе также финансовая модель, управление бюджетом, защита интеллектуальной собственности, построение команды, масштабирование и многое другое. Эксперты курса – яркие представители креативных индустрий, преподаватель Екатеринбургской академии современного искусства и руководитель фестиваля «Игра цифры искусства» Наталья Сераштанова, исполнительный директор фестиваля «Движение» Наталья Шмелькова, продюсер, театральный режиссер Артем Аксенов и другие. Подробную программу можно посмотреть на сайте областного фонда поддержки предпринимательства.
3: Встречи в Домне.
6: Стилист Александр Рогов, актер Юрий Колокольников и писатель, соавтор популярной книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов в августе выступят в Екатеринбурге на международном фестивале креативных индустрий. В этом году фестиваль объединит 5 треков – кино, моду, анимацию, арт и IT. И соберет участников из 10 стран – Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Узбекистана. К слову, в прошлом году на таком фестивале побывало более 9 тысяч участников, а итогом стали 113 предварительных соглашений. В предконтрактную проработку вышли 40 экспортных контрактов, например, фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков». Благодаря фестивалю он уже сейчас вышел в широкий прокат в Турции. Фестиваль пройдет с 25 по 28 августа. Участие в нем совершенно бесплатное по регистрации. И в ходе фестиваля редактор и блогер Максим Ильяхов расскажет, где бизнес теряет деньги в соцсетях и что действительно работает сегодня. Александр Рогов объяснит, как создать свой стиль и сделать бренд узнаваемым. А Юрий Колокольников поделится личным опытом, как строится международная актерская карьера от российских проектов до сериала «Игра престолов». В полную программу можно посмотреть на сайте проекта creative2026.sofp.ru, а также в соцсетях фестиваля в Макс и Телеграм.
10: Фабрика идей. От первого лица.
11: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
12: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
11: Давайте поговорим об одной из ваших площадок, которая относится напрямую к фонду. Это молодежный кластер «Салют», здесь, в Екатеринбурге, в самом центре нашего города. Проекту этим летом год исполняется, в августе, если не ошибаюсь. Подведем, может быть, какие-то промежуточные итоги, что успели сделать, что, может быть, запланировали и где-то в ближайшее время будет сделано, какие-то новые очереди ввели и так далее.
12: Ну, сам по себе этот кластер – это действительно такая молодежная площадка, где проходят всякие мероприятия для молодежи совершенно разной направленности. Там и какие-то встречи учителей, там различные молодежные сообщества встречаются, проводим там мы сами какие-то форумы. То есть мероприятий очень много, там даже у нас мероприятие было по внешнеэкономической деятельности, консулы собирались. То есть это такая вот универсальная площадка в центре города. За год что мы сделали? Во-первых, отремонтировали подвал и первый этаж, и зал, малый зал на первом этаже. За этот год мы отремонтировали холл второго этажа. Но если кто помнит, там перед самым большим залом такой достаточно большой холл. Мы его отремонтировали, поставили там оборудование презентационное, и там можно отдельно проводить мероприятия. Сейчас мы в данный момент ремонтируем на втором этаже несколько помещений. Там для проведения различных мастер-классов и кружков. У нас там есть идея делать такие кружки труда, скажем так. То есть это уже прям для школьников, старшеклассников, а может быть и младшеклассников. Учиться там паять трубы. И сейчас ремонтируем четвертый этаж. Ну и, конечно, наша боль, скажем так, это главный зал. То есть на 500 мест его надо полностью все там сносить, все заново делать. И это прям большая сумма. Мы в такой пока экономической ситуации не можем себе этого позволить. То есть пока он законсервирован.
11: А концептуально-то понятно, что с ним делать?

0: так сказать, ну, пока тяжеловато.
1: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
0: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
5: Добрый день. Силы ПВО минувшей ночью перехватили 371 беспилотник над несколькими регионами России. Об этом сообщает Минобороны. В Свердловской области сегодня утром был объявлен режим беспилотной опасности. Как пройдет день города в Екатеринбурге, если объявят режим беспилотной опасности или ракетной опасности? На этот вопрос ответил мэр города Алексей Орлов. По его словам, переживать не стоит. Екатеринбург готов к такому исходу событий. Во всех общедоступных местах будет информация об укрытиях. Праздник для жителей Екатеринбурга и гостей должен пройти в полной безопасности. Напомню, режим угрозы БПЛА в Свердловской области вводили вчера и сегодня. По факту стрельбы в ребенка на Уралмаше возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в региональном управлении СКР. В рамках расследования установят личность стрелявшего, проведен осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Инцидент произошел вечером 28 июля у бывшей гостиницы «Мадрид» на Машиностроителей. Два 11-летних мальчика кидали камушки в отверстие подвала. В этот момент неизвестный открыл стрельбу по детям. Один ребенок получил ранение. После выстрелов из здания выглянул бородатый мужчина и сказал детям уходить, иначе его напарник выстрелит сильнее. Об этом сообщили родители пострадавшего мальчика, пишет «Коммерсант». Свердловские власти направят более 14 миллионов рублей на реализацию молодежных проектов. Средства из областного бюджета выделят по итогам конкурса. Субсидии получат 45 проектов. Всего в конкурсе было 8 номинаций. Самой многочисленной стала номинация «Деятельность в сфере патриотического воспитания». Поддержку получили 15 организаций. Одним из ключевых нововведений конкурса стала номинация «Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей». Она учреждена по инициативе губернатора Дениса Пасля. Первую российскую вакцину от рака кожи до конца этого года получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук, научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинзбург. В апреле первому пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Нео-Онковак». Пациент чувствует себя хорошо, сообщает РИА. Стилисты перечислили главные модные тренды осени 2026. В первую очередь обозреватели модного портала Who What Wear призвали присмотреться к сумкам из крокодиловой кожи, а также к вещам с принтом, напоминающим гобелены. Кроме того, осенью станут актуальны яркие колготки, а также платья длины макси с баской на талии, укороченные расклешенные брюки. Что касается обуви, в осеннем тренде высокие сапоги и обувь с ремешками. Доллар 79.86, евро 90.88.
2: Информация на правах рекламы.
6: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
7: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
8: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
10: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
11: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
12: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
11: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
13: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем.

0: знаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
1: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская, а в нашей студии писатель, журналист, историк Дмитрий Карасюк. Дима, добрый день.
2: Добрый день.
1: С выходом новых книг тебя.
2: Спасибо большое.
1: Зрителям нашей видеотрансляции, которая идет на странице радиофорум 104,5 ВКонтакте, я покажу то, что с пылу с жару вышло из печати. Вот. Во-первых, полная история Свердловского рока 1957-91 годы. Это первая книжка.
2: Очень толстая.
1: Тяжелая, между прочим. И вторая потоньше, но тоже толстая. Это Свердловская рок-энциклопедия. И скажу сразу, что одну из этих книг мы сегодня разыграем в прямом эфире. Так что ждите вопроса Дмитрия Карасюка через несколько минут. А пока скажи сразу здесь... Про Свердловский рок хорошо, как это принято в год уральского рока, или ничего, кроме правды?
2: Ну, по-моему, ничего, кроме правды, и, по-моему, именно это очень хорошо.
1: 10 лет назад у тебя выходили тоже две книги с похожими названиями.
2: Да.
1: Ты чего-то не договорил, в смысле, не дописал?
2: Ну, на тот момент я думал, что я написал все, но так получилось, что вот когда мне... Во-первых, те книги довольно быстро разошлись и как-то стали библиографическими редкостями, что называется. А и когда мне издательство предложило переиздать заново, как-то скучно просто перепечатывать то, что было 10 лет назад. Я взял, попросил, давайте я немножко там добавлю что-нибудь, новые факты. Месяца два у меня, наверное, это займет. Вот как-то взялся за это и погрузился опять в это дело на 2 года. В результате книги стали примерно на треть толще каждая из них. Там добавились новые главы, масса новой информации, несколько десятков новых интервью. Нашел людей, которых я не смог разыскать 10 лет назад, и совершенно новых персонажей всей этой богатой истории. И вот в результате получилось то, что я, может быть, это немножко так нагло, самонадеянно назвал полной историей. Я понимаю, что, может быть, через 10 лет придется писать там полнейшую историю или самую полную историю. На самом деле я так не думаю, потому что, конечно, можно, может быть, найдется что-то еще, но мне кажется, если найдутся еще какие-то факты, то они не повлияют кардинально на полноту вот той картины, которую мне удалось собрать и представить читателям.
1: В предисловии к новой книге «Полная история» ты пишешь, что, например, удалось найти свидетельство того, как на Средний Урал проник рок-н-ролл. Рассказывай.
2: Да. Моя вот десятилетней давности книга, она начиналась с 61-го года. Я думал, что в 61-м году вот рок-н-ролл и стартовал на Уральских горах. Но тут удалось выяснить интересные факты. Когда я говорил с Владимиром Петровичем Пресняковым, то есть вот знаменитым музыкантом Виа Самоцвета и нашим земляком, причем я говорил с ним не для этой книги, говорил с ним еще для своей истории битломании в СССР, он мне вскользь упомянул, что вот его старший брат Леонид в 57-м году привез в Свердловск первые рок-н-роллы на костях. Тогда меня это, как бы к битломании это не относилось, но когда я взялся за переделку, еще раз позвонил Владимиру Петровичу, мы с ним поговорили об этой истории, оказалось, что его старший брат Леонид тоже музыкант, но музыкант такой самодеятельный, как большинство тогда было. Он в 57-м году на 6-й фестиваль молодежи и студентов в Москве, а это было первое событие, когда масса молодежи из зарубежных стран и в том числе и из капиталистических, приехала внутрь железного занавеса в Москву. Из Свердловской области туда на фестиваль отправилась официальная делегация, а вот этот Леонид Пресняков, он поехал туда самоходом, ни с кем не согласуя свой визит, поехал в Москву, где пообщался с зарубежными сверстниками, привез оттуда он домой фирменные джинсы, которые там выменил у кого-то из молодежи или из студентов. Вот, и действительно, он привез несколько так называемых пластинок на костях. Почему на костях? Потому что эти самодельные пластинки, их кустарным способом нарезали на старые использованные рентгеновские снимки. И если посмотреть эти пластинки на свет, то там можно было увидеть там руки, ноги, а особо удачливым попадались даже черепа. И вот на этих пластинках, на этих на костях, или еще их на ребрах называли, вот были там рок-н-ролл Элвиса Пресли, Чака Берри, Билла Хейли. И я подумал, что, ну, конечно, наверное, до этого кто-то здесь на Среднем Урале на волнах западных радиостанций слышал какие-то рок-н-роллы. Но эфир – это такое эфемерное дело. А вот это вот конкретный материальный носитель. И вполне логично, что вот именно присутствие, но появление на Среднем Урале вот таких пластинок можно считать началом уральского рок-н-ролла. И, кстати, тут можно сказать, что история эта уральского рока, она немножко закольцовывается, потому что вскоре после того, как Леонид Пресняков привез эти пластинки на костях, подобные диски, если их можно так назвать, стали нарезать и в самом Свердловске. Причем это делали подпольно в фотоателье на Малышева 58, то есть свердловчане знают, екатеринбуржцы, это здание со скошенным стеклянным таким потолком. Так вот, 10 лет назад в этом же самом здании открылся живой театр Александра Пантыкина. И таким образом вот история свердловского рока неожиданно для многих и закольцевалась. Причем, естественно, что когда открывали живой театр, никто и понятия не имел, что здесь...
1: То есть это просто было совпадение?
2: Это абсолютное,
1: да?
2: Совпадение.
1: Итак, 57-й год, до открытия Свердловского рок-клуба, еще долгие-долгие годы,
2: до 86-го,
1: конечно. И пришло время нашего розыгрыша, уважаемые слушатели и зрители. Внимание всем! Мы подготовили два вопроса, решили не мелочиться, поэтому даже если на один из двух вы успеете ответить, кто будет первым, тот и победит. Итак, внимание, вопросы.
2: Многие знают, что эмблемой Свердловского рок-клуба была ворона. А кто-нибудь из внимательных наших слушателей и зрителей сможет указать, а что именно ворона держала в своих лапах, точнее, в своих крыльях, и что она держала в клюве? Это первый вопрос, а второй вопрос про более материальный символ Свердловского рок-клуба. Кто был его первым и бессменным единственным президентом?
1: Вопрос, ответ на который знают многие в Екатеринбурге уж точно, и не только в Екатеринбурге. Легкотня, мне кажется. Вот мне просто интересно, кто первым правильно ответит. Итак, что держала в клюве ворона на эмблеме Свердловского рок-клуба, и кто был первым и единственным президентом Свердловского рок-клуба? Куда можно присылать ответы? +7 908 909 104 5. Все мессенджеры работают, все мне приходит, я слежу. Можно также под видеотрансляцию ВКонтакте, страница Радио Форум 104.5. Отвечайте, и кто первым успеет, тому достанется какая книга? «Полная история Свердловского рока», вот это вот?
2: Да.
1: Тяжеленная, роскошная, да, книга, прекрасное издание. Оно здесь запечатанное специально для победителя, но внутри есть веселые картинки и не очень веселые фотографии, уникальные и архивные.
2: Да, там множество, там более 600 фотографий.
1: Вернемся к этим новым книгам и к источникам информации. У кого эту информацию брал?
2: Прежде всего я брал информацию, конечно, я прежде всего говорил с людьми, то есть там для обеих этих книг было взято более 200 интервью, плюс к тому, вот мы тут много раз встречались в этой студии, рассказывая о жизни тылового Свердловска, для чего я много работал, изучал документы в архивах Свердловской области. Ну и научившись работать в архивах, я поработал там и для истории Свердловского рока, изучив архивы Свердловского обкома и горкома комсомола, отдела культуры, и найденные там документы, которые касались истории Свердловской рок-музыки, они в том числе попали и в эти книги. Ну и там, естественно, например, вот мне удалось найти протоколы заседаний самого рок-клуба, которые 10 лет назад были мне недоступны, потому что они каким-то образом уехали в Москву, но сейчас они вернулись на родину, и благодаря этим документам удалось уточнить многие факты, многие даты, расписание концертов там и нечто подобное. Ну и потом, естественно, там я должен поблагодарить всех, кто помогал мне в работе, прежде всего свою семью, то есть там жена и сын помогали мне писать, дочь Катя сделала обложки этих книг. Должен поблагодарить издательство «Кабинетный ученый», которое терпеливо ждало, пока я закончу работу, и сделало два этих прекрасных издания. И должен сказать, выразить огромную благодарность тем, благодаря кому эти книги вышли в свет, кто помог этому. Это прежде всего Мирослав Медведев, то есть вот, тоже член рок-клуба с самого его начала. И человек, который до сих пор не забывает свое рок-н-ролльное прошлое. Это Багира Абдулазизов и создатель музея андеграунда в Свердловске с его замечательным рок-залом Павел Неганов.
1: А литературный редактор был?
2: А
1: литературный редактор?
2: Ой, замечательный и очень чуткий редактор – это Анна Филосян, которую
1: екатеринбуржцы
2: знают, да, как и Екатарсис.
1: Телеграм-канал, совершенно да. Верно. Угу. К источникам информации. Все-таки там были очень известные люди, у которых ты брал интервью, даже если они далеко сейчас, очень-очень далеко. Например, Юрий Шевчук. Скажу честно, вот честно, я только из твоей книги узнала, что, оказывается, он несколько месяцев жил в Свердловске и сбежал фактически к нам из Уфы.
2: Ну да.
1: И работал в парке имени Маяковского. Просто несколько фактов. Это все правда.
2: Ну, естественно, это правда. То есть я знал об этом и раньше, но вот масса подробностей дополнительных сумел узнать и изложить в книге только сейчас, потому что мне удалось и поговорить и с самим Юрием, и с людьми, у которых он здесь жил, и с кем он работал. Вот, то есть, да, действительно, он в 84-м году, когда у него вышел альбом «Периферия» у ДДТ, ему пришлось сбежать из родной Уфы, потому что его там преследовали органы. Причем он просто не знал, куда ему деваться, и ночью у него дома раздался звонок. И «Юра, привет!» Это вот Саша Пантыкин и Илья Кормильцев из группы «Урфинджус» из Свердловска. «Мы знаем, что у тебя проблемы. Приезжай к нам, пересидишь, поиграем вместе, поработаем». Они были абсолютно незнакомы, но вот была такая поддержка коллеги, незнакомого товарища по рок-музыке.
1: То есть даже в лицо он не знал приглашающую сторону?
2: Нет, да-да-да. Они встретили, когда Шевчук приехал в Свердловск, то они созванивались с Кормильцевым, и чтобы узнать друг друга, там договаривались о встрече. У одного будет в левой руке газета «Комсомольская правда», у другого в правой. Такие вот шпионские истории.
1: А правда, что у Сан Саныча была идея сделать Шевчука солистом группы «Урфин Джуз»?
2: Ну, Сан Саныч это категорически отрицает, но слухи такие ходили.
1: Угу.
2: Вот. И сам Шевчук говорит, что это были планы не то, чтобы он вошел в «Урфин Джуз», а создать такую суперуральскую группу. То есть Шевчук вокал, там Пантыкин клавиши, Белкин гитара, то есть Урфинджуз, там части трека. То есть и в принципе самое удивительное, что такая супергруппа, она получилась, правда, немножко в другом качестве, потому что летом 84-го года весь Урфинджуз плюс Шевчук плюс Игорь Скрипкарь из трека на басу, они играли в составе вокально-инструментального ансамбля «Глобус», базировавшегося в парке Маяковского.
1: Конечно, вот. Фантастическая история. Но говорят, что когда работал Юрий в ЦПКО, он умудрился повздорить и даже подраться с местным начальством, и свердловская история на этом была закончена.
2: Ну, она не совсем была на этом закончена. Она просто закончилась его работа в ЦПКО.
1: Да.
2: Он еще два месяца после этого жил. Он сначала вообще жил. Сначала он жил на балконе у Пантыкина на застекленном. Потом вот перебрался в какую-то хибару в парке Маяковского. Потом жил он у свердловского писателя Андрея Матвеева, а потом у Татьяны Колосницыной, которая сейчас работает в театре кукол. И вот так вот он кочевал, как Татьяна сказала, его передавали как переходящее знамя из рук в руки свои люди. Вот, и в результате уже поздней осенью, дав единственный концерт в архитектурном институте в общежитии, он уехал сначала домой, а потом перебрался уже в Москву
1: и
2: в Питер.
1: То есть в Уфе органы его преследовали, а в Свердловске как-то нет?
2: Ну, как-то да. То есть то ли никто не знал, что он там делает.
1: Удивительная нецентрализованность.
2: Да, да, да, да, да. Тогда всеобъемлющих баз данных, видимо, еще не было.
1: Есть любопытная история, связанная с КГБ и Борисом Гребенщиковым, который сейчас входит в реестр иноагентов в России. Ему в 84 году заказывали песни в Театре юного зрителя. Это была пьеса Вампилова «Прощание в июне». И он приехал.
2: Он приезжал в Свердловск дважды. А один первый раз летом как бы заключать договор на эти там шесть, по-моему, песен. Кстати, вот эти песни, они так и не найдены. Если вдруг у кого-то из наших слушателей дома валяются кассеты с шестью непонятными песнями.
1: Ну, это мега раритет, конечно.
2: Да, да, да, да, да. То есть сохранились тексты этих песен, а самих записей, а он их записывал в студии Театра юного зрителя, не осталось. Если вдруг сохранились эти песни, имейте в виду, Борис Борисович будет очень счастлив.
1: Мы будем счастливы, нам передайте, потому
2: да,
1: что
2: конечно.
1: Да, ему придется писать уже пятую, шестую, я чувствую, Дмитрию Карасюку книги. Так вот, он давал квартирник.
2: Да, он в декабре приехал уже сдавать эти песни на несколько дней, в декабре 84 года. Да, и он дал квартирник для очень узкого круга из знакомых с его музыкой. В основном это были свердловские рок-музыканты.
1: А там квартира вообще филолога, по-моему. То есть человека, который к музыке прямо не относился.
2: Это квартира Инны Кузьменко. У нее мама была филологом, а она потом буквально через там полтора года она стала секретарем Свердловского рок-клуба.
1: О, как? Так вот, история с КГБ.
2: Да-да-да, дом у нее, она жила на углу Мамина Сибиряка Малышева, и в ее квартире вот в начале декабря этот квартирник и происходил. Матвеев уверял меня, что КГБ следил за каждым шагом, за всеми перемещениями здесь Гребенщикова, но он сам говорил, что у меня же художественная натура, я же могу ее преувеличить.
1: Андрей,
2: но факт остается фактом.
1: Говорим,
2: да, да, да. Но факт остается фактом, что как только Гребенщиков появился дома у Инны, то есть за несколько часов, то есть квартирник начинался там часов 8, а он приехал часа в 3, наверное, у Инны перестал работать домашний телефон. То есть телефон звонил, но срывался после первого алло тех, кто был на другом конце провода. Люди собрались, Борис спел несколько песен, там пришли на концерт Бутусов с Умецким, Пантыкин, Белкин, там Порохня, Кормильцев с женой. То есть вот такая вот, люди из ТЮЗа пришли, такая свердловская богема молодежная того
1: времени.
2: Потом-то
1: телефон включили?
2: Как только БГ уехал, значит, а он уехал от Инны уже непосредственно в аэропорт на самолет до Ленинграда, телефон заработал нормально абсолютно.
1: Такая благодатная для разнообразных спекуляций тема. Какую
2: конспирологических.
1: Именно... Да, это тоже роль, mm-hmm. какую именно роль КГБ играл в жизни Свердловского рок-клуба.
2: Ну, это тоже такая действительно конспирологическая версия, потому что степень его участия в этой жизни, она зависела от, как сказать, от уровня паранойи тех, кто об этом говорил. Потому что были люди, которые утверждали, что вот КГБ действительно там следил из-за каждого дерева, из-за каждого фонарного столба и полностью контролировал жизнь рок-клуба. Были люди, которые наоборот говорили, что к 86-му году, когда рок-клуб открылся, ну, вот все эти песни, они уже для органов большого интереса не представляли. Но как бы то ни было, еще до его открытия, до открытия рок-клуба, где-то 83-84, ну, КГБ периодически появлялся в этой истории. Потому что, естественно, вот и Там все это дело Александра Новикова. А, кстати, надо сказать, что этот вот наш знаменитый шансонье и бард, он в начале 80-х возглавлял группу «Рок-полигон» и был очень заметной и яркой фигурой в рок-среде.
1: А хотя... он помогал аппаратурой, насколько я понимаю,
2: рок-музыкантам. Да нет, ну, во-первых, он помогал очень многим аппаратурой, но он сам пел, записал два альбома, хотя почему-то сейчас он свое рок-н-ролльное прошлое вспоминать не любит. Так вот, ну, понятно, что его дело после того, как он записал вот этот альбом, который известен под названием «Вези меня, извозчик», и песни из него появились на волнах западных радиостанций, то его, им заинтересовалось КГБ, и первоначально дело-то было возбуждено не по поводу, не по факту продажи аппаратуры, а по факту именно вот какой-то антисоветской деятельности.
1: То есть творческая такая история.
2: Да, да, да.
1: Вот, но есть история в твоей книге, которая, собственно, с Новиком связана, она меня, скажу честно, неприятно удивила. Очень удивила, и я очень бы хотела, чтобы эта история была неправдой. Ты сейчас прокомментируешь. Но... Новика арестовали в 84-м году.
2: Его арестовали, да, осенью 84-го года, и одним из первых документов, легших в папку вот с этим уголовным делом, было известное такое письмо.
1: Экспертное заключение. Да, да, я сейчас его процитирую, а потом культуры. Объясню, в чем вопрос заключается. Там, в общем, ничего удивительного. Цитата: «Песни Новикова пропагандируют аморализм, пошлость, издевательство над нацменьшинствами», ну и прочее. В числе подписантов, например, композитор Евгений Радыгин, тоже, в общем, никто не удивился. А теперь расскажи, какое отношение к тексту этого заключения экспертного имел Илья Кормильцев?
2: Дело в том, что автором этого заключения непосредственно Кормильцев и был.
1: Он по заказу управления культуры?
2: Нет, это не по заказу управления культуры. Он тогда в управлении культуры непосредственно и работал в 84-м году. Областное управление культуры вот находилось на углу Толмачева-Первомайской, и там за одним столом Илья Кормильцев и сидел. Он периодически ездил в Ленинград, потому что тогда уже шла подготовка к созданию рок-клуба, чтобы изучать документы ленинградского рок-клуба. А в свободное от этих командировок время он написал текст вот этого экспертного заключения, причем Радыгин и другие его официальные подписанты прямо радовались, каким хорошим литературным языком это заключение и написано. И надо сказать, что мне об этом рассказал Виктор Зайцев, который сидел с Ильей за соседним столом. И надо сказать, что помимо служебного рвения у Ильи были и личные причины отомстить Александру Новикову, потому что незадолго до этого Новиков забрал у Урфина Джуса, а Кормильцев тогда писал стихи именно для этой группы, он забрал у них аппаратуру, которую сам же и дал. А аппаратуру, в свою очередь, он забрал потому, что Кормильцев предложил Новикову: вот мы играем на твоих инструментах, мы же тебя таким образом рекламируем на твоей аппаратуре, давай ты нам будешь денежку платить за то, что мы, значит, рекламируем твою деятельность. Новиков разозлился, отобрал у них всю аппаратуру, ну и вот этот факт, значит, Илья счел достойным вот такой вот изощренной мести.
1: Очень-очень грустная история, я сейчас говорю.
2: Ну, Илья был вообще человек
1: про
2: такой сложный,
1: Илью Кормильцева.
2: Разный.
1: Это к вопросу о том, что не все памятники настолько глянцевые, что...
2: Не все памятники надо золотить.
1: Что да, это, что мы не можем видеть очень часто за помпой какой-то объективной картины, к сожалению. Свердловский рок в 80-е был такой институцией с ярко выраженной протестной музыкой. Как говорится, за что их? За что включать запретные какие-то черные списки, которые приходили из Москвы?
2: Да нет, никакого политического протеста Свердловский рок тогда не нес. А тут же вопрос был, ну, даже не столько... Как сказать, если это и был протест, то это был такой нормальный, абсолютно поколенческий протест, потому что молодежи всегда свойственно во все времена чуть-чуть бунтовать и чуть-чуть протестовать против старших поколений. Кроме того, это был такой эстетический протест, потому что хотелось играть ту музыку, которую эти музыканты слушали и которая им нравилась, хотелось играть. Ну и самое главное ведь, из-за чего все эти гонения не только в Свердловске, но и в других городах возникали. Музыканты, поэты, рокеры хотели петь о том, что их волнует, петь свои собственные слова, свою собственную музыку, петь искренне от души. А по всем тогдашним правилам, если уж ты выходишь на сцену, ты должен играть песни, сочиненные членами Союза композиторов, на слова членов Союза писателей. Вот. И любое вот это вот непоцензурное творчество, даже если оно просто о каких-то чувствах, если музыкант пел со сцены о своих чувствах, там, не знаю, к своей девушке,
1: но
2: это не было бесцензурно, это было, вызывало какие-то опасения.
1: Ну, то есть, вот, когда в регионы высылался список запрещенных групп, где Наутилус, Урфин Джус, Трек, на уровне районов у тебя еще подробность любопытная в книжке, еще Чайф добавили.
2: Ну, там добавили Чайф, я в других, наверное, областях еще какие-то свои группы, потому что этот список черный, спущенный из Москвы, он с каждой следующей инстанцией, куда он спускался, он немножко разбухал. Да, туда добавили Чайф, и причем Шахрин, который был тогда депутатом Кировского райсовета, пришла чиновница откуда-то из областных структур и сказала: вот вы молодой человек, вот вы же, наверное, любите музыку, давайте вот вы нам будете сообщать про всякую деятельность вот этих вот подпольных рокеров, которые включены вот в этот черный список, и мы будем принимать соответствующие меры. Володя сказал: вы знаете, а я вот сам, моя группа, я сам играю в группе, и эта группа вот в том самом списке на букву «Ч» стоит. Вот чиновница была страшно разгневана, и вскоре после этого Чайф лишился своей репетиционной базы в ДК Горького.
1: Но все равно в итоге люди продолжили выступать.
2: Ну, конечно, да.
1: Это случилось.
2: Ведь на самом деле, ну, списки-то эти были, они были такие негласные для внутреннего пользования. Но даже когда ругали, а их только в официальной прессе, все эти самодеятельные рок-группы в то время только ругали, но вся эта ругань печатная, она служила группам прекрасной рекламой.
1: В твоей новой вот этой рок-энциклопедии, еще раз я покажу, есть, конечно, и про Агату Кристи, про смысловые, про Чайф.
2: Да, там, кстати, стало гораздо больше этих очерков о свердловских группах.
1: Но есть и про группы, про которые большинство наших слушателей, я уверена, точно не знает. Поэтому я предлагаю сегодня рассказать очень коротко хотя бы некоторые детали про как минимум три группы, и дать послушать эти песни. Но перед этим я напомню, что у нас проходит розыгрыш. Розыгрыш книги «Полная история свердловского рока 1957-1991 годы». И если кто-то первым правильно ответит на хотя бы один из двух вопросов от Дмитрия Карасюка, тот получит эту книгу в подарок. Итак, вопросы мы сейчас повторим. Первый вопрос: что держала в клюве ворона на эмблеме Свердловского рок-клуба? И второй вопрос: кто же был президентом бессменным, первым и единственным Свердловского рок-клуба? Плюс 7-908-909-104-5 или под нашу видеотрансляцию, которая продолжается на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Итак, первая группа. Я предлагаю начать с англоязычной уральской группы под названием «East of Eden». Переводится как «К востоку от рая», то есть прям по названию романа Джона Стейнбека. Что это за группа такая?
2: Эта группа была создана двумя замечательными людьми. Это поэтом Александром Калужским, первым администратором Свердловского рок-клуба, не путать с президентом, про которого вопрос, вот, который прекрасно владел английским языком и писал на нем стихи, и музыкантом Владимиром Елизаровым, мультиинструменталистом, человеком с огромной музыкальной биографией, который начинал еще в одном из самых первых ВИА Свердловска, официальных ВИА 66, то есть цифра в названии говорит о том, как давно это было. И вот в конце оба они любили так называемый голубоглазый соул. Это и было такое течение в американской музыке, когда черную музыку играли белые музыканты. Вот там группа The Doobie Brothers, например, яркий представитель этой музыки. Они сошлись на интересе к этой музыке, и Саша написал стихи, Володя музыку, и получились песни, которые, как они сочли, вполне способны завоевать мировую славу. Они записали альбом, собрали группу из очень профессиональных музыкантов и отправились на крупнейший в Америке фестиваль в городе Остин. Это было уже в 92-м году, то есть начиналась эта история еще в период Свердловского рок-клуба, а вот эта вот американская эпопея, про которую можно, в принципе, снять какой-нибудь авантюрно-комедийный фильм, потому что там были, в этой истории были и криминальные авторитеты, и там, значит, языковые непонимания в Америке, и столкновения культур, там и надежды, и крах этих надежд. То есть получился бы прекрасный, мне кажется, такой вот комедийный роуд-муви.
1: Но Америку покорить не удалось.
2: Америку
1: завершая,
2: покорить,
1: да?
2: Не удалось, да, хотя Александр Калужский до сих пор живет в Сан-Диего и преподает там в университете, и защитил диссертацию, между прочим, на английском, естественно, языке о творчестве Михаила Лермонтова.
1: Сейчас небольшой фрагмент их песни «East of Eden», да, этой группы под названием «Звуки ночи». По-моему, да, так называется, да, эта песня. Мы дадим вам послушать.

0: Ys of Eden, группа, которой уже нет, к сожалению, а была. И очень интересно. Кстати, нам уже приходят ответы. Так вот, ребят, вы пишете, что да, на эмблеме Свердловского рок-клуба была ворона. Но Дима об этом сказал. Вопрос заключается не просто в вороне. А что она держала в клюве? Давайте, поднажмите уже. Мне не терпится все-таки кому-то отдать сегодня эту книгу.
1: Загляните вороне в рот.
0: Я же говорила, что такие легкие вопросы. Вы чего? +7 908 909 104.5 СМС-портал сюда же и Телеграм, да хоть Макс. В общем, все мессенджеры работают. Или под нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Она идет на странице Радиофорум 104.5. А второй вопрос, кто был президентом Свердловского рок-клуба. Вторая группа, о которой мы хотели бы очень коротко, Дим, рассказать, называется «Сама по себе». Название намекает, что это девушка, основательница.
1: Это, да, лидер этой группы, действительно, это Ольга Лебедева. Такой очень необычный персонаж для свердловской, да и не только свердловской рок-музыки, потому что когда в 89-м году она эту группу основала, ей было 25 лет, она была выпускницей консерватории и матерью троих детей. То есть, и при этом, значит, когда вот она выступала на 4-м фестивале, то есть очень гибкая, грациозная девушка, которая низким, хриплым голосом пела песни про то, что там каждый день мини-аборт, что-то такое.
0: Там название песен, да. Оцените с высоты 2026 года, тот самый 89-й год, песни «Сексуальный тренажер» или, например, название «Каждый месяц мини-аборт». Ребят, конец прошлого века, подчеркнем. Ее приглашала
1: советский
0: к себе
1: еще,
0: выступать в рождественских встречах Алла Пугачева.
1: Да, она после, группа вскоре распалась, Ольга Лебедева продолжила сольную карьеру, она победила в 92-м году на конкурсе, вот до этого была Юрмала, потом этот конкурс всесоюзный переехал в Сочи, и она победила на нем. Ее пригласила к себе Алла Пугачева, и Ольга не только выступала в ее рождественских встречах, но и Алла Пугачева купила у нее 4 песни, 2 для себя и 2 для Кристины Арбакайте. И Ольга стала таким образом признанным сонграйтером всесоюзного уровня.
0: Или не очень признанным.
1: Да.
0: Одна из песен называлась «Ты не мужчина», и на эту песню снимал клип Кирилл Котельников. Главную роль исполнял, да, Александр Пантыкин.
1: Причем роль какого-то ботаника. То есть это была переделка такая, выворачивание наизнанку известного клипа группы «Аха».
0: Ага,
1: наоборот.
0: Ага. Угу. А, собственно, эту песню и исполняла Алла Пугачева. Одна из тех самых купленных песен, я правильно понимаю?
1: Да-да-да, вот
0: «Но
1: ты
0: мы
1: не
0: вам,
1: мужчина».
0: Конечно, дадим послушать фрагмент песни «Ты не мужчина»
1: в оригинальной
0: версии. В исполнении
1: версии
0: Ольги Лебедевой прямо сейчас.

0: Ольга Лебедева, группа «Сама по себе». И третья группа, о которой мы сегодня очень коротко успеем вам рассказать, называлась «Птица Зу». Группа из Первоуральска.
1: Группа из Первоуральска, созданная совсем молодыми ребятами, но такими потомственными музыкантами, двоюродными братьями Юрием и Стасом Цалерами. Группа свои первые записи сделала в 91-м году. Она не успела вступить в Свердловский рок-клуб, но в начале следующего года, еще даже не зная, что Свердловский рок-клуб распался, уже закрылся, вернее, они позвонили по телефону, который они знали, который был напечатан на многих газетах, и им там на удивление ответили. И их музыка очень быстро стала популярной в Свердловске, причем в музыкальных кругах, потому что это была группа, игравшая очень на тот момент актуальную музыку, такой вот, это называется Манчестер, музыка популярная в городе Манчестер. Это такие группы, как Happy Mondays, как Stone Roses, которые как раз в тот момент были в топе во всем мире и в Англии тоже. «Птица Зу» просто была обласкана со всех сторон свердловскими музыкантами, там Шахриным, Хоменко, другими, записала компакт-диск, который очень хорошо пошел, ну и переехала в Москву, где неизбежно распалась. Юрий Цалер стал гитаристом в группе «Мумий Тролль».
0: И долгие Стас годы... тоже чуть-чуть там, насколько я знаю,
1: да, играл, Стас тоже там успел поиграть. Вот. Потом они уже в 21 веке, по-моему, в 13 году с «Мумий Троллем» расстались, но продолжают периодически выступать и в составе «Мумий Тролля», и очень редко, но собирают в Москве «Птицу Зу». То есть музыканты меняются.
0: То есть «Птица Зу» еще жива?
1: Она не, да, иногда она с крыльями, да, немножко взмахивает. Вот. Но это бывает, к сожалению, очень редко. Вот. А песни у них действительно были замечательные и очень актуальные, особенно по тем временам.
0: Есть одна очень симпатичная песня, фрагмент из которой мы прямо сейчас послушаем. Называется она «Кошка».

0: Группа «Птица Зу» и композиция «Кошка». Пришло время ставить точку в нашем розыгрыше, Дмитрий. Итак, мы напомним вопросы. Дим, пожалуйста.
1: Первый вопрос. Что держала в клюве эмблема Свердловского рок-клуба «Ворона»? И второй вопрос. Кто был президентом, единственным и бессменным президентом Свердловского рок-клуба?
0: У нас есть слушатель, который ответил на оба вопроса. Написал нам Сергей. «Ворона сыр держала». Все так?
1: Да.
0: Все так. А президент, конечно, Николай Александрович Грахов.
1: Все правильно.
0: Других вариантов
1: да,
0: нет.
1: Да, других вариантов нет.
0: Уважаемый Сергей, пожалуйста, пришлите нам номер телефона, свой номер телефона через номер +7 908 909 104 5. Пришлите, мы с вами свяжемся и расскажем, как можно забрать книгу под названием «Полная история Свердловского рока». 57-91 годы, она у меня в руках, а скоро будет в ваших руках. Дим, анонс небольшой, ведь состоится уже совсем скоро презентация этого двухтомника в Екатеринбурге.
1: Да, послезавтра, 2 августа, в 5 часов дня, состоится первая официальная презентация этих двух книг. Она пройдет в летнем дворе музея андеграунда на улице Добролюбова, 4. То есть... Ну, надеюсь, что погода не помешает, переменчивая уральская погода. То есть я отвечу на все вопросы пришедших, подпишу книги, которые будут там непосредственно продаваться. А после того, как мы закончим с книжной частью, состоится концерт группы «Летучие рыбы». Это наши гости из Тюмени, группа, которая основана бывшими музыкантами гражданской обороны, культурной революции, инструкции по выживанию и других сибирских проектов.
0: Сибирский рок и Свердловский рок да. схлестнутся и, надеюсь, подружатся 2 августа в 5 вечера в летнем дворе музея андеграунда на Добролюбова. Спасибо большое, Дима. Спасибо, что пришел. Спасибо за твои книги. Разумеется, пиши еще. Мы ждем.
1: Постараюсь.
0: Приходи в нашу студию. Писатель, журналист, историк Дмитрий Карасюк в эфире Радио Форум 104.5 FM. До свидания.
1: До свидания.
2: Интервью на 104.5 FM. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. За Екатеринбург празднуют День города, и Ельцин-центр присоединяется к этому событию. В выходные гостей ждут экскурсии, лекции, семейные мастер-классы, прогулки по саду трав и многое другое. Погрузиться в атмосферу Екатеринбурга прошлых лет предлагают завтра на экскурсии «Представляя город». На экранах музейного лабиринта посетители увидят фрагменты кинохроники, запечатлевшие различные сюжеты из жизни Екатеринбурга Свердловска. Здесь и праздник георгиевских кавалеров на Кафедральной площади, и продажа кроссовок на рынке Шувакиш, стройки первых пятилеток и митинги времен перестройки. Начало экскурсии в музее Ельцина завтра в 13 и 16 часов. Вход бесплатный по регистрации.
2: А также
3: детям и подросткам от 8 до 12 лет предлагают завтра поучаствовать в музейном квесте «Путешествие из Свердловска в Екатеринбург». Используя предметы, документы и фотографии из музейной экспозиции, участники составят собственные списки достопримечательностей Екатеринбурга, а заодно проверят свои знания с помощью настольной игры. Начало завтра в 14:30. Здесь вход по билету, он стоит 350 рублей.
2: Выставки.
3: В детском центре 18-минус 1 августа откроется выставка работ участников конкурса «Россия глазами ребенка». И в день открытия планируется художественный марафон и мастер-класс. На марафоне «Мой город» все желающие дети и подростки смогут нарисовать свой город таким, каким они его видят или хотят увидеть. Или вообще можно создать свой удивительный фантазийный мир. Совершенно не обязательно при этом иметь навыки рисования или художественный талант. На этом марафоне приветствуется полная свобода творчества, сообщают организаторы. Начало завтра в 13 часов. а в 15 часов здесь же, в детском центре, начнется художественный мастер-класс «Красота в мелочах». Он ориентирован на детей от 6 до 10 лет, и по итогам мастер-класса каждый ребенок нарисует свою акварель в особой технике. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
2: Кинопоказ.
3: Долгожданный авторский анимационный фильм одного из самых титулованных российских аниматоров Леонида Шмелькова «Непокой» с 1 августа выходит в прокат в Ельцин-центре. «Непокой» — это мистический триллер о человеке, который застрял в маленьком провинциальном отеле и не может оттуда выбраться. Сам режиссер описывает свое кино как смесь фильмов Дэвида Линча с «Днем сурка». В основе картины лежит проза в жанре магического реализма. Это рассказ Хулио Кортасара «Захваченный дом» о брате и сестре, живущих в доме, захваченном неведомыми силами. А еще это переосмысление мифа об Одиссее, который попал в заточение на остров к прекрасной нимфе бессмертия и вечной молодости Калипсо. Вот так, ни больше, ни меньше. Добавлю, что это полнометражный дебют Шмелькова, режиссера-аниматора с мировым именем, обладателя призов Берлинского кинофестиваля и национальной кинопремии «Ника». «Непокой» будет идти в Ельцин-центре до 12 августа. Билеты, в зависимости от сеанса, стоят 350 и 400 рублей. Полную афишу всех событий Ельцин-центра можно посмотреть на сайте президентского центра. Я же на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
4: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
5: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
5: Импорт на Урале вырос в 2 раза, а экспорт в 3. Статистику за первое полугодие озвучил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев на пресс-конференции ТАСС.
6: С учетом внедрения очередной новации, это диспетчеризация декларации на товары, нам удалось подрасти. У нас практически в 2 раза вырос объем импортных товарных партий. В 3 раза увеличился экспорт. Импортная составляющая – это классическая машинное оборудование, это химическая промышленность, это фармацевтические товары, то есть те, которые пока не выпускаются на территории Российской Федерации.
5: Основная сфера для экспорта на Урале – это металлургия. Также растет аграрный сектор. Экспорт плодово-овощной продукции увеличился практически в 3 раза, злаковых культур – в 18 раз.
2: Тенденции и прогнозы.
5: Рост реальных доходов россиян замедлился. За год он составил 1,5% год-году. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России за июнь». В прошлом году за тот же период показатель прибавил сразу 8,7% годовых. Реальные располагаемые денежные доходы за вычетом обязательных платежей с коррекцией на инфляцию увеличились на 1,5% во втором квартале этого года, год-году после 1,7% кварталом ранее. Об этом сообщает Статведомство. Эксперты объясняют замедление роста реальных доходов россиян в этом году падением доходности по вкладам и охлаждением экономической активности.
2: Рынок труда.
5: В России самая высокая средняя зарплата зафиксирована в отрасли трубопроводного транспорта – около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. В апреле средняя зарплата в сфере трубопроводного транспорта составила чуть больше 200 тысяч. За месяц сумма увеличилась на 95,5 тысяч рублей. Из данных статистики за 7 июля стало известно, что в России зафиксирован рост средних зарплат у представителей ряда профессий, в частности у фотографов, которые по результатам апреля этого года стали получать в 1,6 раза больше в годовом выражении. Второе место по приросту ежемесячных доходов стали занимать переводчики. Их услуги сейчас приносят на 55% больше, чем в 2025 году. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: От первого лица.
7: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
8: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
7: Давайте поговорим об одной из ваших площадок, которая относится напрямую к фонду. Это молодежный кластер «Салют». Здесь, в Екатеринбурге, в самом центре нашего города. Проекту этим летом год исполняется в августе, если не ошибаюсь. Подведем, может быть, какие-то промежуточные итоги, что успели сделать, что, может быть, запланировали и где-то в ближайшее время будет сделано, какие-то новые очереди ввели и так далее.
8: Ну, сам по себе этот кластер – это действительно такая молодежная площадка, где проходят всякие мероприятия для молодежи совершенно разной направленности. Там и какие-то встречи учителей, там различные молодежные сообщества встречаются, проводим там мы сами какие-то форумы. То есть мероприятий очень много, там даже у нас мероприятие было по внешнеэкономической деятельности, консулы собирались. То есть это такая вот универсальная площадка в центре города. За год что мы сделали? Во-первых, отремонтировали подвал и первый этаж, и зал, малый зал на первом этаже. За этот год мы отремонтировали холл второго этажа. Ну, если кто помнит, там перед самым большим залом такой достаточно большой холл. Мы его отремонтировали, поставили там оборудование презентационное, и там можно отдельно проводить мероприятия. Сейчас мы в данный момент ремонтируем на втором этаже несколько помещений. Там для проведения различных мастер-классов и кружков. У нас там есть идея делать такие кружки труда, скажем так. То есть это уже прям для школьников, старшеклассников, а может быть и младшеклассников, учиться там паять трубы. И сейчас ремонтируем четвертый этаж. Ну и, конечно, наша боль, скажем так, это главный зал. То есть на 500 мест, его надо полностью все там сносить, все заново делать. И это прям большая сумма, мы в такой пока экономической ситуации не можем себе это позволить. То есть пока он законсервирован.
7: Угу. А концептуально-то понятно, что с ним делать? Потому нет, что ну, большой зал, он был зал для кинопросмотров прежде всего.
8: Ну, конечно, нет, там понятно, что делать. То есть мы тоже делаем такой же зал с нормальной начинкой. Только
7: а для чего? Что там делать?
8: Проводить мероприятия. То есть у нас на самом деле в городе не так много площадок на 500 человек, где можно было бы проводить просмотры фильмов, каких-нибудь фестивалей, там мастер-классы, опять же, какие-то встречи. Потому что вот мы используем «Космос», «Экспо». Это крупные площадки.
7: Ну, «Экспо» — это 5 тысяч, да? «Космос» — это около 2 тысяч.
8: Да.
7: А вот тут как раз что-то поменьше.
8: А 500 такая универсальная, да. У нас, я знаю, 2-3 площадки еще в городе, и, насколько я понимаю, они довольно востребованы. Поэтому это такая вещь, то есть мы, конечно, безусловно, ищем спонсоров, которые бы хотели увековечить себя, так сказать, но пока тяжеловато.
7: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
8: Спасибо, до новых встреч.
2: «От первого лица».

0: усиление ветра до 25 метров в секунду. Как и предупреждали синоптики, погода на Урале испортилась с сегодняшнего дня. До этого всю неделю стояла жара до плюс 36 градусов. Ежедневные дожди синоптики обещают вплоть до середины следующей недели, но при этом будет относительно тепло, плюс 20-25 днем по области. Президент США Дональд Трамп заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении украинского конфликта и подтвердил, что два его спецпосланника Джаред Кушнер и Стив Уитков в ближайшие дни впервые посетят Киев. Об этом сообщает Financial Times. Трамп также сказал, что не уверен в том, предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет «Патриот». «Мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», — сказал Трамп. Свердловская область отправила в зону проведения специальной военной операции и жителям ДНР и ЛНР 14 автомобилей и более 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Департаменте информполитики. Помимо фонда ветераны СВО, в отправке гуманитарной помощи приняли участие правительство Свердловской области, региональное управление Федерального агентства по управлению госимуществом и неравнодушные уральцы. 30 июля партию гуманитарного груза также отправили из Екатеринбурга. Это были три фуры общим весом 60 тонн, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге готовят проект развития исторического сквера. Там появятся новые арт-объекты, зоны для отдыха и спорта, системы архитектурной подсветки. Центральным элементом проекта может стать иммерсивное светомузыкальное шоу с использованием фонтана, художественной подсветки, исторических зданий и голосового сопровождения. Шоу будет состоять из трех актов, будет посвящено истории Екатеринбурга. Представление расскажет об этапах развития города с 18 до 20 веков. Пока проект на этапе разработки, в следующем году состоятся публичные слушания, пишет «Комсомолка». Нишевый может стать словом года. Это слово в последнее время стало очень распространенным, и оно вполне может претендовать на этот статус. Об этом агентству ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. По ее словам, слово ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно есть. Нишевый обозначает то, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт, парфюм и так далее. Доллар 79.86, евро 90.88.
1: Повтор программы.
2: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Глен начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
3: 13 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив в прямом эфире. Сегодня программа «Главный экспонат» в студии Павел Рубцов. А напоминаю, мы программу, естественно, ведем вместе со Свердловским областным краеведческим музеем. Его представители рассказывают о разных отделах, о разных музейных коллекциях краеведческого музея в нашем эфире. И вот сегодня у нас в гостях главный научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Неумин Николай Борисович. Здравствуйте, Николай Борисович.
4: Приветствую всех, кто меня слышит. Ну, что касается вот этой темы, она стала такой брендовой темой и была, так сказать, еще в Советском Союзе, так сказать. Многие приезжали, интересовались, где расстрелян.
3: Подождите,
4: Николай,
3: надо
4: Кровавый,
3: объяснить,
4: да?
3: О чем мы сегодня говорим. Да, мы говорим сегодня о династии Романовых. Вы долгое время были заведующим отделом истории династии Романовых. Сейчас там после реорганизации неважно, что происходит, но тем не менее это ваша тема. Да. Вы известный эксперт, давно уже работаете над ней. И вот эта тема, она, естественно, отражена и в экспозиции музея.
4: Да. Экспозиция, значит, зал памяти Романовых был открыт в апреле 2006 года. На последнем этаже музея истории и археологии, это подразделение нашего областного краеведческого музея, ну, кто местный житель, тот знает, где находится ДК Дзержинского, да?
3: Ну, там же на, сейчас...
4: Ленина 69, да, так сказать, вот. И в июле 23-го года нас расширили и перевели, то есть нашу экспозицию, назвали ее уже не «Зал памяти Романовых», а экспозиция

0: называется «Дом Романовых и Урал». Она более широко раскрывает тему о связях представителей династии Романовых, начиная с первых двух царя, первые два царя, значит, император, затем первый император, это Петр I, который, кстати, основал наш город по повелению его, под его чутким руководством, Петра Великого. Значит, Татищев выбрал место, но через некоторое время реализовал планы Петра, значит, Вильям Дегенин, немецкий генерал на русской службе. Соответственно, получается, Петр I, первый император из династии Романовых, основал наш вначале завод-крепость, статус города мы получили в рамках вот губернской реформы, которую осуществляла императрица Екатерина II. В 1781 году мы из заводского поселения превратились в город, получили статус города, должность городского головы, городская дума, городской магистрат и так далее. И герб был утвержден, герб сохранился до нашего времени, это печка и колодец. Администрация нашего города в центре герба, значит, печка и колодец, это не печка, а домна по переплавке медной или железной руды, а колодец это шахта по добыче медной или железной.
1: То есть экспозиция показывает, как дом Романовых был связан с Уралом. Да. Это же касается не только Екатеринбурга, это касается
0: много чего. Да, о связи представителей дома Романовых с уральским регионом в целом и городом Екатеринбургом в частности. И вклад их, конкретно их вклад, значит, в развитии нашего региона, ну, вне сомнения, на первом месте это Петр Первый. Я верю, что рано или поздно поставят ростовой памятник, потому что, к сожалению, вот, критикую вот эту вот идею установки памятника Дегенину и Татищеву, так сказать, а вот, так сказать, ниже пояса между ними, значит, они держат план крепости, так сказать, такая маленькая виньетка Петра. Но сохранились документы, сохранились письма, переписка, например, Петра Первого с строителем, значит, завода крепости Вильяма Дегенина, из которой следует, что он докладывал о каждом своем шаге Петру. И Петр требовал, когда же быстрее стройте плотину, быстрее, когда вы открываете, значит, первую домну построили, так сказать, когда, значит, это ему нужен был металл, ему нужно было, так сказать, это архиважно, как говорил Владимир Ильич, было для него.
1: Бюста недостаточно. Вот,
0: конечно, ну как основатель нашего города. Дело в том, что город...
1: Высочайшим повелением.
0: Это было на плотинке, у нас была такая там чугунная доска, значит, вот на створе плотины, там написано по указу императора и так далее. Да если я сейчас посмотрите в Википедии, там написано по указу Петра, так сказать, в этом отношении. Так же, как по его указу, значит, был построен Санкт-Петербург. Но если вы будете в Петербурге, там везде Петр. У нас нет ни переулка Петра Первого, ни улицы Петра Первого, уж не говорю про проспект Петровский.
1: Кстати, да.
0: Удивительно. Да, вот это удивительно. Да, кстати, вот. Но рано или поздно, ну, это, скорее всего, от равнодушия, незнания истории и так далее. И вот все время говорят о Татищеве и Дегенине. Почему-то стесняются сказать о Петре, хотя даже в советское время это единственный из представителей династии Романовых, который был легализирован. То есть, и в данном случае, помните, в разгар большого террора, 37-й год, значит, Сталин вызвал председателя по кинематографии, говорит, есть такая мысль у нас, значит, что вы должны снять фильм о Иване Грозном и о Петре. Там с Иваном там не получилось до конца, там вторая серия. А вот Петр вышел на экран, двухсерийный полнометражный фильм, так сказать, я считаю, очень хороший фильм, так сказать. И там вот как раз есть и про Урал, и про Демидовых, и про строительство заводов, и из этого следует вот в этом отношении. Но я считаю, это равнодушие к истории. Комиссар Малышев, комиссар Вайнер, значит, матрос Хохряков, так сказать, Яков Михайлович Сверглов. А кто про них что-то знает? Значит, алтарная часть храма на крови, самая главная часть, находится на улице Карла Маркса. Карла Маркса, Карла Либкнехта. Ну, Карла Маркса тоже у нас есть, да, так сказать? Бывшая крестовоздвиженская. Ну, скажите, какой вклад внес, так сказать, в развитие уральского региона или нашего города некий Карл Либкнехт? Вообще, кто он такой? Депутат Рейхстага? И что? И что из этого, так сказать? Какая связь? Южный фасад храма на крови находится на улице. От нее сейчас мало что осталось, но несколько домов, в частности, дом журналистов Урала, Клары Цеткин, один. А, да, красная линия сохранилась. Это перекресток, получается. Южный фасад – это Клары Цеткин улица. А алтарная часть храма на крови находится на Карла Либкнехта. Карл у Клары украл кораллы, так сказать. А Клара,
1: у нас царская в Толмачево, значит, переходит. И как-то
0: да. Не... А почему переименовали? Только лишь потому, что на отрезке, помните, был референдум, да, так сказать, это и так далее. Вот жители Толмачева, там, где пятиэтажные дома есть между Малышева и Ленина, они категорически отказались, так сказать, это. А, и также до Первомайской, так сказать, здесь вот это отказались, там пятиэтажки тоже есть. А вот там, где нет жителей, так сказать, значит, есть там водоканал, водоканал, да, музей писателей Урала, музейно-выставочный центр «Царский» и сам храм, естественно, за, так сказать, и вот от Никонова до Первомайской. Сейчас, если бы там была бы хоть одна пятиэтажка, я 100% бы инициатива церкви бы потерпела фиаско, так сказать. И так бы улица члена, значит, Уралсовета, значит, Толмачев, значит, только потому, что он оказался в командировке, да, направили его там на фронт под Пермь. И а так бы он тоже здесь участвовал. И, кстати, он участвовал, значит, есть воспоминания комиссара печати Воробьева, значит, о том, как вместе с Толмачевым и Войковым, они, имея мандат за подписью председателя президиума Белобородова, проверяли работу охраны, значит, как вот, значит, в доме Ипатьева, значит, была там около 80 человек охраны, и вот внутренняя, внешняя, и вот они проверяли и принимали жалобы. То есть Толмачев видел Николая Второго, ходил, спрашивал, значит, о чем-то его, так сказать, да, и что-то ему отвечал, ну, наверное... Это не нравилось Николаю Второму, значит, потому что, он говорит, мы часто любили, значит, заходить в дом под утро, чтобы-то они еще спят, включали свет в сапогах, заходили, там, значит, комнаты запрещалось закрывать на ключ или что-то, так сказать. Вот представьте, моральное состояние Николая Второго, там, или Александра Федоровны, когда такая троица в сапогах, значит, это, заходит, значит, и включает свет и начинает по головам считать. Ну, специально. Это, мне кажется, просто они сознавали, что они какой-то некий дискомфорт, чтобы так вот немножко, чтобы понервничал Николай Второй, так сказать. Вот так.
1: Про Николая Второго еще подробно мы поговорим. Другие же представители тогда дома Романовых тоже, наверное, нужно их увековечивать хотя бы в улицах. Та же Екатерина, о которой вы сказали,
0: конечно,
1: бюст стоит.
0: Конечно.
1: Александр Первый, который здесь побывал, Царский мост остался.
0: Екатерина Вторая, значит, она превратила заводское поселение, так сказать, до этого завод-крепость, в город. Она утвердила через два года после вот принятия вот этого губернской реформы, да, мы стали уездным городом, значит, Пермской губернии, да? Кстати, Екатеринбургский уезд был очень большой. Значит, вот, если посмотрите в интернете, на карте, да, там, кстати, это северная часть Челябинской области, Каслинский, там, Кусинский, Нязепетровские заводы. Это все было Екатеринбургский уезд, так, кстати. Вот один из таких крупных уездов Пермской губернии. Да, вот. И вклад ее огромен. Значит, меня всегда удивляет, когда, значит, сейчас вот в новых регионах, так сказать, в частности, вот в Крыму, восстановили памятник Екатерине, разрушенный большевиками, значит, в Симферополе, да. Пять лет назад, значит, восстановили памятник, также снесенный большевиками, значит, Екатерине II в Краснодаре. Ну, Краснодар назывался до революции Екатеринодар, потому что большую часть... Краснодарского края, также и Ставропольского, было присоединено к Российской империи именно полководцами Екатерины II в ходе русско-турецких войн, так сказать, в этом плане. Она же и присоединила Крым, и вообще Левобережную Украину с городами Херсон, значит, вот, так сказать, и другими, там, Одесса, Севастополь, это все при ней. Тогда даже город Бахмут основан был, и Харьков основаны были при Екатерине II, так сказать. Ну, там вообще фактически процентов 70 городов, значит, левобережной Украины, так сказать. Вот такая вот история. Так вот, там это действует, обратите внимание, у нас почему-то во времена, там, кстати, я не знаю, там, первая, так сказать, после развала Советского Союза, значит, была такая инициатива местных жителей города Ирбита, потому что Ирбит тоже стал городом, значит, Пермской губернии, Ирбитский уезд, центром уезда. И вот благодарные жители, значит, до революции установили памятник Екатерине II, да, так сказать, вот. И, ну, по значимости Ирбит и Екатеринбург, это столица Урала, это значит, центр, значит, до сих пор он, значит, разные, значит, вся промышленность есть, оборонная особенно, вот эти, вспомните, Уралмаш, Химмаш, Электротяжмаш, вот сплошные, так сказать, вот маши, и они до сих пор работают, и вот мне кажется, что вот этот бренд, который был распространен раньше, и говорят, сейчас говорят, горнозаводская цивилизация,
1: да, есть такое.
0: Значит, раньше говорили, Урал – опорный край державы. Ну, кто автор этого всего? Петр Первый. До Петра не было заводов, было несколько мастерских, обслуживали нужды Верхотурского и Тобольского воеводы, а в его последние 25 лет жизни, так с 700 по 25 год, более 20 заводов казенных, государственных построенных. Например, Игошихинский завод в 23-м году был построен, да, Алапаевский в 704-м году. Между прочим, Игошихинский завод стал городом Пермью, понимаете? Но вы в Перми тоже не найдете памятника Петра Первого, там есть памятник Татищева. Вот, и не более того, так сказать, ну, вот как-то так вот. С другой стороны, Сталин уважал Петра, он понимал, что он наследник геополитических интересов Российской империи, да, ценил его, лауреат сталинской премии первой степени, 46-й или 47-й год, Алексей Толстой за роман «Петр Первый», да, так сказать, фильм по инициативе, я думаю, Сталина был снят, значит, ну, и вспомните вообще период даже вот там Брежнев, застой, скажем так, Брежнев, как говорят, привыкли говорить, что Брежнев, ну, вот, видимо, действительно какой-то застой был, так вот, это Россия молодая, да, Сергей Полинарич Герасимов, юность Петра, наш табачный капитан, у нас Мускомедия, Академический театр, я помню, в детстве ходил с родителями на вот эту постановку, там, табачный капитан, да, так, про Петра Первого, вот как-то так.
1: То есть это, ну, надо возвращать в город, об этом мы еще поговорим, как город связан с династией, с домом Романовых. А вот если мы вернемся к экспозиции, у нас программа называется «Главный экспонат».
0: Да.
1: Каков главный экспонат в экспозиции дом Романовых на Урале?
0: Ну вот смотрите, значит, мы фактически работаем без выходных, и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник экспозиция «Дом Романовых и Урал» открыта, да, вот с 11 до 7 каждый день. И у нас есть что посмотреть. Вот, значит, действительно, программа называется «Главный экспонат». Ну, например, я всегда, вот, когда посещаю музеи, так сказать, ну, иногда в других городах, так сказать, и так далее, вот мне всегда интересно что-то такое оригинальное, уникальное, и чтобы нигде больше такого не видеть. Предметы бытования, да, ну, какие-нибудь канделябры, там, не знаю, там, одежда, обувь, так сказать, этнографические костюмы, да, так сказать, что там еще там, лапти, да, там, кстати, что-то еще, и даже иконы некоторые, да, и, допустим, что там, может быть, это, ну, предметы бытования, да, то есть.
1: Ну,
0: все,
1: да,
0: все,
1: чтобы понять, как человек
0: в любом музее, живет. Таких в каждом музее.
1: Ну.
0: Вы заходите, и в каждом музее есть самовар, в каждом музее есть, значит, какая-то такая утилитарная вещь, значит, крестьянского быта, так сказать, вот. А у нас есть такие вещи, которые в мире их больше нет. Например, пистолет системы Маузер 10-зарядный передан одним из участников убийства царской семьи, их всего было 11, а 6 оставили воспоминания. Вот среди этих 6 Петр Захарович Ермаков, человек улицы, когда он умер, его хоронили, значит, фактически вся элита нашего советского Свердловска, так сказать, похоронен был рядом с Павлом Петровичем Бажовым. Ну, говорят, они поддерживали хорошие отношения. А, да, вот Бажов умер в 50-м, он в 52-м. И если вы будете на Ивановском кладбище, на могиле Павла Петровича, то первый памятник перед ним, значит, там облицована такая круглая площадка, и вот первый прямо перед ним, если он так 2,5-метровый Бажов, склонив голову, смотрит вниз, держа трубку. И смотрит он на могилу, значит, Ермакова, так сказать. Да, вот Ермакова. Ее все время обливают краской вандалы. Ну, вот это получается все время летом, значит, видимо, во время крестного хода, да. А представители КПРФ, значит, вот у Шеремета были сюжеты, отмывают, так сказать, отмывают, так сказать. Вот там пишут «цареубийцы» и так далее. Вот он был герой, а сейчас вот как-то вот оказался как-то не со знаком плюс, а сейчас со знаком минус. Так вот, пистолет его, значит, единственное сохранившееся оружие, с помощью которого был, значит, расстреляна царская семья, один из 11 убийц, и вот он, когда в доме Ипатьева был открыт Свердловский областной музей революции. Это случилось 8 ноября 27 года. Вскоре после этого, в 27 году, тоже в ноябре, он принес этот пистолет вместе с воспоминаниями своими, из которых следует, что именно из этого пистолета, заводской номер, там такой-то, значит, 10-зарядный маузер, я 5 раз выстрелил в Николая Кровавого и 5 раз в членов его семьи. И чем очень горжусь. Вот смысл его воспоминаний. Ну, он ездил по школам с лекциями, значит, по разной аудитории и так далее. И очень любил рассказывать. И самое интересное, что в 1939 году, выйдя на пенсию, значит, из органов НКВД, он устроился на полставки, значит, экскурсоводом в музей революции. Вот в подвальной расстрельной комнате этот маузер был выставлен. И вот он рассказывал, мне старые краеведы, ныне уже покойные, рассказывали, один из них, вот как они там были на экскурсии Ермакова. И вот, вот этой самой рукой, вот из этого самого пистолета я уничтожил Николая Кровавого. Очень гордился этим, понимаете? Вот. А это, например, то есть пистолет, которого нет нигде аналога.
1: Единственный,
0: да? Кстати, он 11-й местный житель, то есть он был военный комиссар Грисецкого завода, да, так сказать, вот улица Ермакова, в 92-м или 93-м переименовали обратно историческое ее название Ключевская, да, сейчас Ключевская. Вот, он единственный. Все остальные были, так, воле судеб, оказавшиеся на Урале, так сказать, из разных городов, так сказать, и прочее. А, да, вот этот экспонат, да, он выставлен в нашей витрине, так сказать. А, кроме того, еще более, на мой взгляд, редкий экспонат, который был сохранен сотрудниками музея незадолго до сноса дома. Дом Ипатьева был снесен 14 сентября 1977 года. Вот в первых числах сентября сотрудники музея, значит, главная экспозиция у нас, он назывался Свердловский областной историко-революционный, находилась в Вознесенском храме, прямо в 300 метров напротив дома Ипатьева, так сказать, на площади Комсомола Урала. Руководство музея, желая сохранить вот такую историческую память, за 3 года до сноса он был по инициативе сотрудников нашего музея, там, директора музея Александра Дмитриевича Бальчугова, был поставлен, значит, и других товарищей, был поставлен на госохрану, как памятник русской революции, значит, в этом отношении. Вот. И они понимали, что, ну, со знаком минус. То есть они не жалели Николая II, его семью, они считали, что... Ну, если вы, кстати, вспомните 80-е годы, значит, ну, примерно там, я не знаю, 500 или 600 тысяч, у меня до сих пор где-то эта книжка лежит, «У последней черты» Валентин Пикуль. Да? Ну, я когда прочитал эту книгу, да, там, кстати, ну, у меня такое желание было поучаствовать в расстреле. Потому что там написано, что Николай II, он горький пьяница, что он вообще, значит, плохо что соображает, и, так сказать, совершенно отсутствует у него всяческая воля, что Александра Федоровна спит с Распутиным, а Распутин управляет империей.
1: Ну, и 80-е, не факт, я помню,
0: это было. Не факт, что Алексей, значит, является сыном Николая II. Возможно, Распутина, да? Вот.
1: Это был такой утвержденный нарратив.
0: А вы представляете, кто такой Валентин Пикуль, 80-е? Это все запоем ему читали. Фильм Елена Климова «Агония». Посмотрите, как там представлен Николай II, и как там Петренко сыграл Распутина, да? Фильм, значит, в конце 70-х там... Значит, вышла такая книга «23 ступеньки вниз» Марка Косвинова. Примерно в том же ключе, там, кстати, ну, там, кстати, более документально, но в том же ключе, так сказать, что вот. И поэтому, если провести рейтинг, вот, до распада Советского Союза, самые плохие люди на Земле – это Адольф Алоизович Гитлер, вне сомнения, он и остался, значит, на первом месте. А на втором, думаете, кто? Николай Кровавый. Вот в чем все дело, понимаете? Вот. Вот я, так сказать, оказалось, что значительную часть, большую часть своей жизни жил в Советском Союзе. А, значит, ну, во всяком случае, половины точно. А вот сейчас живу уже, то есть, в Российской Федерации. Да, и вот я хорошо помню, память пока мне не изменяла. А вот это все событие, мне кажется, как-то немножко интересно в этом плане, даже странным как-то. Да?
1: А почему начали заниматься домом Романовых?
0: Ну, так получилось, что я участвовал в поисках останков Алексея, цесаревича Алексея и великой княжны Марии, его сестры, так сказать. И вот нам удалось, я был один из инициаторов этих поисков, значит, и участник этих поисков. Я вот держал в руках костные останки, там, и, там, в частности, и зубы Алексея и Марии, так сказать, да, это случилось, вон, обнаружены они были 29 июля 2007 года, значит, а до этого считалось, что вот они не найдены, то есть это, найдены они были вот так называемым поросенком Лагу, это лесопарк железнодорожного района, значит, от основного захоронения, официальное вскрытие было 11 июля 91 года. Кстати, время было немножко неудачное. Накануне ГГЧП председатель облсполкома Эдуард Россель, значит, снарядил вот эту экспедицию, финансировал, организовал ее. И, значит, первооткрывателями останков являются два человека. Александр Николаевич Авдонин, доктор геолого-минералогических наук, и Гелий Трофимович Рябов, так сказать, москвич, да, так сказать, значит, автор сценария фильма «Рожденная революция», «Государственная граница», там, писатель, да, вот, а они обнаружили вот это тайное захоронение, так сказать, еще в 79-м году, понимаете, в 79-м году, ну, что вы будете делать, да, то есть они вот, так сказать, раскопали, посмотрели, там, взяли, там, значит, сфотографировали. Но не все захоронение, а только вот так.
1: То, что удалось вскрыть.
0: То, что вот они, так сказать, им было интересно, так они там или не там, так сказать, до сих пор. Значит, каким образом они вышли? Очень просто. Значит, узнали о том, что жив старший сын Юровского, контр-адмирал Балтийского флота Александр Яковлевич Юровский. Значит, вот Рябов встретился с ним, он говорит, без вопросов, говорит, вот я могу вам дать почитать, там точно место, где они лежат и так далее, от переезда 174 Горнозаводской железной дороги по старой Коптяковской дороге на юг, в районе там в саженях, ну, это где-то 550-560 метров, так сказать, вот. И вот, когда наступила вот эта перестройка, гласность, значит, там и так далее, значит, Александр Николаевич обратился к президенту Российской Федерации. А тогда еще двоевластие было, президент СССР
1: и России.
0: Российской Федерации. Да. Ну, он перевел стрелки на местные власти, да, то есть я имею в виду на Росселя. И Россель, он об этом пишет в своих мемуарах публично о главном, Эдуард Эдгардович, несколько лет назад в Москве вышла его книга, и он там целую главу посвящает вот об этом, обо всем, так сказать, и это, к этой экспедиции были привлечены все сотрудники правоохранительных органов, первый помощник, значит, областного прокурора, значит, сейчас генерал-майор, уже на пенсии прокуратуры, следователь Волков, там, значит, да, и там и начальник уголовного розыска облсполкома, и кого только там не было, и археологи, главное, были, и все это под камеру,
1: уже, да,
0: и все под камеру было зафиксировано. Так. Значит, вот такая вот история.
1: А почему до сих пор споры-то идут тогда? Если все это было, как вы говорите, сделано совсем в правилах научного изыскания в 2007 году, почему до сих пор часть, по крайней мере, останков не признана?
0: Нет, все останки не признаны.
1: Все не признаны.
0: Конечно, никто. Значит, позиция церкви, значит, ее сформулировал, значит, патриарх Алексий II, значит, он скончался в 2008 году, вот, он отказался от участия в церемонии захоронения, которая проходила в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге 17 июля 98-го года, ну, значит, это такое послание, что мы не можем ошибаться в этом вопросе. Генетика – это наука новая. И это я дословно цитирую, значит, это. Поэтому мы приняли решение. Генетика – наука новая. Там так звучало. То, что в истории науки часто бывает, что одни ученые говорили, что это так, а через какое-то время другие опровергали. Поэтому патриарх отказался участвовать, значит, хотя генетика – это наука. Мне кажется, в генетику надо верить. Это, ну, земля круглая.
1: Ну, хорошо, в 98-м году
0: плоская.
1: Это только начиналось, такие массовидные
0: лаборатории генетической экспертизы. В конце 98-го года открылась в Москве, а уже, так сказать, с начала 80-х в Великобритании, особенно в США, эти лаборатории действовали.
1: Так сказать, это, но это хорошо, но все-таки единичные, можно было еще сомневаться. Да. На сегодняшний момент, когда уже все понимают, у нас эти изучения генов, генов, любой историк на них опирается, кто откуда пришел, какое количество населения сохранилось и так далее, и так далее. Почему сейчас-то сомневаются? Потому что...
0: Нет, тут немножко так. Вначале просто сомневались в этом отношении, вот если кто-то этой темой интересуется, ну, можно погуглить, посмотреть. Это митрополит, митрополит Тихон Шевкунов. Да, митрополит Крымский и Симферопольский сейчас.
1: Ныне, да.
0: Вот, он раньше, когда следствие по этому было делу велось, значит, вот в 15-м году, да, там, значит, второй этап следствия, там, значит, уже получается, уже третий, да?
1: Да,
0: он курировал вот работу, значит, следствия там, ну, я думаю, в церкви своя комиссия.
1: Ну, от лица была, РПЦ, сказать, в общем, он участвовал.
0: Да, да, да. И вот он в 21-м году, делая официальное заявление, ну, они почти ряд одновременно сделали, значит, вначале там митрополита Ларион, а потом вот, значит, более профессионально... Это митрополит Тихон, тогда он псковский. Он сказал, что раньше я в это не верил. А сейчас, убедившись, посмотрев на работу Следственного комитета, прочитав документы, у меня нет никаких сомнений, что это действительно, значит, останки царской семьи и фактически святые мощи. Но, сказал он, этот вопрос не может решить ни патриарх, ни священный синод. Это вопрос компетенции архиерейского собора Русской Православной Церкви. Понимаете?
1: Потому что святые.
0: А, да, да, да. Потому что, значит, просто какие-то останки признать святыми мощами, это действительно нужно, значит, соборность, а соборность на соборе, да, так сказать, в данном случае. Вот такое вот решение. Но эта пауза, она затянулась. Почему? Потому что до этого церковь молчала. То есть с 91-го года, да, с 91-го года, когда официально их... Значит, это захоронение было вскрыто и проведено целый комплекс экспертиз, включая две генетические экспертизы, да, до похорон было две генетические экспертизы, значит, одна в 94-м, вторая в 98-м, в феврале месяце. Обе подтвердили, да, так сказать, ну, особенно вторая, последняя, значит, там напрямую, брата Николая, значит, ДНК в костных останках в Петропавловском соборе, его могила, Георгий Александрович, сравнили с ДНК скелет номер 4, предполагаемый антропологи Николая II, выяснил степень родства, это родные братья. Значит, Георгий Александрович умер от туберкулеза в 99-м году, значит, похоронен в Петропавловской крепости в 899-м году. Так вот, родные братья, степень родства, вероятность 99,9%. Значит, некоторые представители церкви говорили, а почему 99? Нам, надо, 100? Нам надо 100, так сказать, понимаете, в этом отношении. И вот эта тема, она как бы замалчивалась. Церковь никаких официальных заявлений не делала. Руководство церкви никогда не говорило, что это лжеостанки, например, и это лжемощи, там, кстати,
1: просто
0: и так далее.
1: Просто официально,
0: да,
1: не признавали.
0: Но некоторые священники или даже... архиепископы, так сказать, главы митрополии, да, так сказать, прямо открыто заявляли, что это лжеостанки. То есть откровенно, так сказать, в этом отношении. То есть они в это уверовали, да. А, и вот для меня было свое время, вот я уже обращаюсь к этому интервью митрополита Тихона, что, оказывается, есть разумные люди не только в Следственном комитете, так сказать.
1: Человек был погружен в работу, видел,
0: да, да. И вот он сказал так, что, может быть, если кто-то из моих, скажем так, коллег может бросить в меня камень, но я говорю правду, это они. Понимаете? Мне это очень понравилось. И он говорит, что я уполномочен заявить о том, что этот вопрос наконец-то, и точка будет поставлена, будет вынесен на разрешение Архиерейского собора. В 17-м году был последний, 2017-м. Кстати, канонизировали в качестве святого на вечные времена Евгения Боткина, лейб-медика царской семьи, да, так сказать, в 17-м году. Ну, обычно соборы проходят, насколько я там, кстати, информирован, раз в 4 года. Вот, вот этот собор, он сказал, что вот сейчас, значит, на синоде принято такое решение вынести этот вопрос и поставить точку. Значит, и он состоится, если не ошибаюсь, 15 ноября 2021 года. А интервью он давал где-то в сентябре. Но вскоре, значит, пошла информация, что ковид, из-за ковид-ситуации, собор откладывается на апрель, а там, если не ошибаюсь, 20 апреля. Ну, а в апреле значит, вот политическая ситуация, там, СВО, да, там, военная политическая ситуация. Но, я так понимаю, во время вот проведения СВО вряд ли будет
1: решили не,
0: да, не проводить, да, так сказать, но любые военные действия заканчиваются миром, а в этом никаких сомнений, так сказать, и мы победим, так сказать, да, но когда, об этом не знает никто. Ну, получается так, что вот мой оптимизм на этом закончился. Почему? Потому что я хотел, думаю, вот дожить бы до того момента, а когда там, кстати, вот это все произойдет, значит, ну, я, конечно, надеюсь все-таки дожить до этого момента, да, так сказать, но получается так, что в настоящее время в нашей стране нет ни одного человека, который бы ответил на вопрос, да, когда будет назначен, ну, это связано, вот еще раз говорю, когда, в каком году будет назначен, но то, что это будет, и будет.
1: То есть уже подготавливается,
0: да, значит, поэтому, будет. Получается, осталось только формальности для того, чтобы церковь признала их святыми мощами. Вот. То есть это если признается подлинным, значит, это святые мощи.
1: Хорошо, вот как раз вы указали на противоречия некоторые, потому что представления о Николае II, о царской семье, они не только исторические, но и перешли, я бы назвал это даже не культурно-массовое, а в культо-массовые мероприятия. Царские дни проходят,
0: да,
1: в Екатеринбурге.
0: Крестный ход проходит, да, да, с 91-го года, каждый год с 91-го года. Примерно 20-22 километра от храма на Крови до, значит, Ганина вот ямы. Этой шурфа или шахты номер 7, это сердце Ганиной ямы, да, алтарная часть храма, значит, царствотерпцев, значит, да, это проходит в ночь 16-17. В каком-то году побольше, в каком-то поменьше, но рекорд был абсолютный в 18 году, там СМИ говорили, что более 100 тысяч. Там.
1: Столетие,
0: потому что. Да, вот. И в этом году тоже состоялся, значит, 108-я годовщина расстрела.
1: Но вот как влияют царские дни на восприятие царской семьи в Екатеринбурге у историков? Потому что, ну, понятно, если это массовые мероприятия, то многое упрощается, многое говорится не так, как хотели бы историки. Вот где баланс найти?
0: Да, ну, вы понимаете, время, как говорится, все лечит, и рано или поздно, ну, хотелось бы, конечно, вот человек так устроен, что жизнь его, так сказать, какая-то среднестатистическая, да, 68 у нас мужчины живут,
1: ну, говорят. Уже больше.
0: Уже больше, да,
1: больше.
0: Уже. Ну, не 78, да?
1: Статистически.
0: Да, статистически. Это все короткий отрезок времени. Я понимаю, что, допустим, такие институты, как церковь, да, тысячелетняя история, там, государство, тысячелетие государственности, да, у нас нашей. Вот. Это, ну, какая разница, там, через 10 лет, через 15, через 20, ну, так просто вот, как от себя хотелось бы, конечно, вот, дожить. Да, ну, я нисколько не сомневаюсь, что Следственный комитет, значит, ну, там, люди адекватные, и, значит, все вот эти выводы Следственного комитета, они основаны на заключении экспертов.
1: Ну, хорошо, только про останки. А мы вообще говорим про восприятие. Про восприятие и династии Романовых, и последнего
0: императора. А идет переосмысление, понимаете? Вот если вы сейчас погуглите и посмотрите открытие памятников представителям династии Романовых, да, значит, вот у нас Министерство культуры Российской Федерации разработало такой вот императорский маршрут, да, это не только связанное с гибелью Николая II, а связанное с другими, там, кстати, представителями династии, императорами, в частности, да, вот, то есть сейчас переосмыслено, что если раньше, значит, и то только при Сталине, значит, и вот благодаря его там инициативе, хотя я не сторонник Сталина, да, вот он понимал, был человек
1: он
0: достаточно умный, да,
1: имперскую государство.
0: Да, что он возрождает вот эту, так сказать, ну, империя советская, можно так назвать, значит, ну, наследник геополитических интересов, значит, Российской империи, так сказать, вот, и он понимал личность Петра, его роль, так сказать, он основатель этой, значит, этого государства, империи, так сказать, это, вот, и Сталин продолжал эту политику, да, так сказать, вот, имперскую, и поэтому тут все логично, да, так сказать, вот, но, тем не менее, он не мог там устанавливать памятники, да, больше, чем вот то, что фильм, да, и на этом, или книжка там, или роман там, кстати, Алексея Толстого, Петр Первый, да, вот, но сейчас это уже стало на основе, значит, вот такая государственная линия, Наш президент открыл 3 памятника императорам, представляете? Угу. Значит, после присоединения Крыма, вскоре после присоединения, не помню, 15-16 год, значит, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин открывает памятник лично. Это впервые в истории. То есть, угу. ну, генеральные секретари памятники императорам не открывали, так сказать. Ельцин, так, кстати, не открыл тоже. Ну, может быть, недолюбливал, может быть, не любил. Может быть, просто времени не было, так сказать, осмыслить, так сказать, время, там, сказать, события политические разные и прочее. Но вот наш президент открыл памятник Александру Третьему. Угу. Значит, ну, при советской власти это мрачный деспот, значит, который, значит, повесил народовольцев, ну, знаете, его отца убили. Угу. Софья Перовская компания, да, вот там Кибальчич,
1: ну, Александр Третий, Желябов, один из самых там, жестких императоров,
0: Русаков, там, кстати, да. прочее, да, вот. Ну, а потом народовольцы, один из них был Александр Ульянов, старший брат угу. Ленина, решили взяться за него, за его семью, хотели взорвать его семью, так сказать, вот, но полиция в то время сработала лучше, чем вот угу. первый раз, да, там какое-то восьмое покушение на Александра. Второго, последнее оказалось, да, и их арестовали, и тоже повесили. Значит, есть такой советский фильм «Казнены на рассвете». Значит, я даже, будучи пионером, плакал, мне было жалко Александра Ульянова, да, и вот помните, эта картина, не помню, там, кто автор, соцреализм, Ленин, гимназист, обнимает сзади так вот маму, которая сидит на стуле и плачет, угу. и называется «Мы пойдем другим путем». Так сказать, значит,
1: ну, фраза-то точно ушла.
0: Расшатывая вот эту Российскую империю. А, да, вот. И, значит, со слов президента он сказал, что это один из крупнейших государственных деятелей Российской империи. Значит, 13 лет, значит, твердой рукой управлял, значит, империей, так сказать, его уважали где-то на Западе. Даже некоторые страны боялись, так сказать. Вот. И... кроме этого, через пару лет президент лично открывает памятник. Это летняя резиденция царской семьи напротив Ливадийского дворца. Кстати, там на пьедестале слова Александра Третьего золотыми такими буквами, значит, там это выгравированы. Значит, у России только 2 союзника, сказал Александр Третий в узком кругу, значит, в начале 90-х годов. Это армия и флот. То есть это подданные тогда, uh-huh. сейчас граждане Российской Федерации. Да? А вот. Вовсе не Трамп и, значит, и кто там еще, да, да, так сказать, uh-huh. вот, сегодня он сказал одно, завтра другое, так сказать. Да и Китай-то тоже вряд ли, наверное. Вот. Поэтому надеяться можно только на самих себя, так сказать. Вот. Он открыл памятник Александру Третьему в зимней резиденции. У зимней резиденции это Гатчина, райцентр, 40 километров к югу от Санкт-Петербурга, и тоже лично. Uh-huh. А еще один памятник, более величественный даже, ну, полный рост, значит, это прямо у Кремлевской стены. Памятник Александру Первому Благословенному вместе с патриархом Кириллом они открыли, значит, не помню, там, ну, где-то тоже вот там 18-20 год. А Александровский сад, 300 метров, uh-huh. от могилы неизвестного солдата вдоль стены, так сказать, между манежем и у Кремлевской стены, так сказать. Так что вот, если кто не знает, значит, это... И сказал, что это тоже крупнейший государственный деятель, освободил не только Москву от Наполеона и оккупированная западная губерния российской, но и народы Европы от наполеонского нашествия. То есть, получается, президент задает тон, понимаете? Но у нас пока не видят этого.
1: Ну, почему у нас говорят периодически про Александра Первого?
0: Открыли к 300-летию, что у нас открыли? 2 бюста, снесенных. Да. Бюст бронзовый, это копия этих бюстов, угу. да, так сказать, подлинники, не дошли до нас. На месте Павла Петровича Бажова, значит, Петр Первый, угу. а на месте Мамина Сибиряка, бюста на плотинке, значит, Екатерина Первая, угу. что характерно, если будете гулять мимо стен архитектуры и дизайна, да, там, сказать, вместе с старым заводским оборудованием там разных заводов, а там они как бы, получается, на свалке истории. Мне это не нравится. Там написано, что основатель горнозаводского дела на Урале, то есть вот строитель всех заводов, в этом плане, понимаете? Поэтому я вот удивляюсь, почему у нас фигура Петра вообще недооценена. То есть, как бы, ну, никак, так сказать.
1: Ну, хорошо. А давайте вернемся к экспозиции. У нас времени немного осталось. Что дает экспозиция в музее?
0: Я забыл сказать, вот я еще пару предметов. Значит, все-таки у нас тема предмет, да,
1: да.
0: Так сказать? Вот.
1: Экспонат.
0: Экспонат, да. Значит, вот более значимый, еще больше, чем вот это, самый, считаю, это решетка расстрельной комнаты. Дело в том, что все туристы до сноса дома, кто был, ну, кто знал, кто интересовался этой темой, они фотографировались у южного фасада дома Ипатьева на фоне этой решетки. Понимаете? Когда-то я, будучи 13-летним мальчиком, тоже сфотографировался на, на фоне этой решетки. Это случилось за месяц до сноса дома. Так вот, значит, представьте себе, маленькая комната 4,5 на 5,5. Значит, полуподвальная. Почему? Потому что со стороны городского пруда с запада это два этажа, а со стороны Вознесенского проспекта, ныне улица Карла Либкнехта, это один этаж. Значит, вот такой, потому что Верхсетский горка, Вознесенская горка. Вот. И вот 4,5-5,5 сводчатые потолки, такие, знаете, сводчатые подвальные потолки, и единственное окно, огромное, более 2,5 метра, 2 метра, значит, 68 сантиметров, понимаете? Значит, при свете электрической лампочки последние секунды своей жизни, что они могли видеть? Лица своих палачей, вспышки выстрелов от этих пистолетов, направленных в них с близкого расстояния. И не могли не заметить, ну, слышали крики, плач, значит, друг друга, да? Но не могли не заметить огромное окно с огромной решеткой, так сказать, вот. Поэтому я приглашаю всех людей неравнодушных и любопытных посетить и увидеть.
1: То есть это
0: решетку.
1: Точка входа такая для эмоционального восприятия.
0: Да, и вот всегда, вот я еще раз говорю, когда я посещаю какие-то музеи, да, ну вот это есть, вот это все видел, вот это все, так я понимаю, там есть уникальные какие-то экспонаты в Эрмитаже в крупных музеях, ну вот я имею в виду такие вот областные города там, кстати. Вот. А здесь получается так, в мире миллионы решеток, значит, и кованых там, и литых там, чугунных, но это одна. То есть нигде в мире нет. И когда вот так посмотришь, а так действительно получается, вот только здесь можно увидеть, да? И третий экспонат, тоже, на мой взгляд, достаточно важный, это камин с столовой, одна из четырех комнат, где они проживали, столовая Ипатьевского дома на втором этаже, вот камин, значит, такой же камин есть в Каслинском павильоне, это вот у нас, значит, музей картинной галереи, значит, музей ЗО. Но это аналогичный. А вот наш, там есть даже фотография у нас, несколько фотографий, как сотрудники музея демонтируют из этой стены и камин, а из вот фасада южного, то есть южной части, вот это вот, решетку расстрельной комнаты. То есть у нас все задокументировано. Акт приема передачи, там, 2 сентября передали решетку на хранение, камин, там, Маузер, там, да, это в 27-м году и так далее. Ну и последнее, у нас есть результаты раскопок, вот, о которых я говорил, пули, значит, 3 пули, которые мы при промывке, значит, вот после вот уже обнаружения останков, пистолета Браунинг, там, 5,6 миллиметров, один, значит, это образца 900-го года, 903-го года, 2 Браунинга и 2 пули, 9 миллиметров, тоже Браунинг. В общем, эти пули были обнаружены, значит, в телах. Ну,
1: там тех,
0: да, да, да, то есть это, ну, в костных останках, рядом с костной останкой, этими пулями были убиты Алексей и Мария, так сказать. Вот. Где то вы можете увидеть? Только у нас.
1: Это прикосновение, еще раз, такое, конечно, эмоциональное, конечно, прикосновение,
0: эмоциональное,
1: чтобы,
0: да,
1: было,
0: ну,
1: понятно.
0: Человек, имеющий такое воображение, да, то есть некоторые не впечатляются ничем, так сказать, а некоторые сразу начинают, так говорится, воображать, и, так сказать, для них это действительно очень важно.
1: Так поэтому что сходите на экспозицию, еще раз, «Дом Романовых и Урал» называется она, в общем, в центральном отделении, да, в центральном корпусе Свердловского областного краеведческого музея. Спасибо большое. Напоминаю, в гостях у нас был главный научный сотрудник краеведческого музея Неуймин Николай Борисович.
0: До свидания.
2: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Бизнес-статистика.
4: Импорт на Урале вырос в 2 раза, а экспорт в 3. Статистику за первое полугодие озвучил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев на пресс-конференции ТАСС.
5: С учетом внедрения очередной новации, это диспетчеризация декларации на товары, нам удалось подрасти. У нас практически в 2 раза вырос объем импортных товарных партий. В 3 раза увеличился экспорт. Импортная составляющая – это классическая машинное оборудование, это химическая промышленность, это фармацевтические товары, то есть те, которые пока не выпускаются на территории Российской Федерации.
4: Основная сфера для экспорта на Урале – это металлургия. Также растет аграрный сектор. Экспорт плодово-овощной продукции увеличился практически в 3 раза, злаковых культур – в 18 раз.
2: Тенденции и прогнозы.
4: Рост реальных доходов россиян замедлился. За год он составил 1.5% год-году. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России за июнь». В прошлом году за тот же период показатель прибавил сразу 8.7% годовых. Реальные располагаемые денежные доходы за вычетом обязательных платежей с коррекцией на инфляцию увеличились на 1.5% во втором квартале этого года, год-году после 1.7% кварталом ранее. Об этом сообщает Статведомство. Эксперты объясняют замедление роста реальных доходов россиян в этом году падением доходности по вкладам и охлаждением экономической активности.
2: Рынок труда.
4: В России самая высокая средняя зарплата зафиксирована в отрасли трубопроводного транспорта – около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. В апреле средняя зарплата в сфере трубопроводного транспорта составила чуть больше 200 тысяч. За месяц сумма увеличилась на 95,5 тысяч рублей. Из данных статистики за 7 июля стало известно, что в России зафиксирован рост средней зарплаты представителей ряда профессий, в частности у фотографов, которые по результатам апреля этого года стали получать в 1,6 раза больше в годовом выражении. Второе место по приросту ежемесячных доходов стали занимать переводчики. Их услуги сейчас приносят на 55% больше, чем в 2025 году. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама. Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
6: В галерее «Поле», что на Свердловской киностудии, проходит сейчас выставка «Между строк на сером фоне» иллюстратора и почетного командора отряда «Каравелла» Евгении Стерлиговой. Евгения Ивановна – почетный профессор Уральского архитектурного университета, долгое время преподавала на кафедре рисунка, имеет множество профессиональных наград. Евгения Стерлигова проиллюстрировала более 160 книг, и среди ее авторов – братья Стругацкие, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко, Самуил Маршак, Рэй Брэдбери, Клиффорд Саймак, но главный писатель Евгении Ивановны – Владислав Крапивин. За полвека сотрудничества были проиллюстрированы практически все его произведения. На открытие выставки, кстати, совпавшее с днем рождения, художницы пришли каравелловцы. Это вторая выставка Евгении Стерлиговой, которая проходит сейчас в Екатеринбурге. Иллюстрации к произведениям Крапивина представлены еще на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи. Ну а в галерее «Поле» выставка будет открыта до 30 августа. Вход на нее свободный.
2: Кроме того,
6: Музей архитектуры и дизайна архитектурного университета продолжает серию выставочных проектов, посвященных уральским архитекторам-юбилярам. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» подготовлена к 115-летию со дня рождения Абрама Фишзона. Он родился в Полтаве, до 1941 года жил и работал в Одессе, а во время Великой Отечественной был эвакуирован в Свердловск. Среди проектов архитектора – гостиница «Свердловск» на привокзальной площади, курорт «Самоцвет», вокзал в Североуральске, клуб строителей в Первоуральске. Важной частью деятельности «Фюжзона» стало проектирование жилых домов. В частности, он разрабатывал микрорайоны по улицам Куйбышева и Блюхера.
3: И еще.
6: «Фюжзон» хотел, чтобы, невзирая на типовую застройку, она разнилась, рассказала куратор выставки Ольга Колбина. Он предлагал делать не сборные дома, а сборные элементы домов, чтобы собирать из них разные по конфигурации и фактуре здания. Уже тогда он говорил, что нужно мыслить город кварталами, территориями, как социальную структуру, решать все в комплексе. Конец цитаты. Свердловск стал родным для Абрама Фюжзона. Он отлично знал не только его архитектуру, но и историю. Это можно увидеть в его акварельных работах и набросках, где изображены разные уголки Екатеринбурга. Архитектор планировал создать рисованную книгу-альбом по истории Екатеринбурга-Свердловска. Был собран исторический материал. В 70-е годы сделано множество этюдов и зарисовок на пленэре, но по неизвестным причинам завершить проект не удалось. Однако подготовительные материалы сохранились, они в собрании музея, и именно они стали основой выставки. Выставка «Свердловск-Екатеринбург. Прогулки с архитектором» будет открыта на Горького 4А до 6 сентября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
7: От первого лица.
8: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
9: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
8: Давайте поговорим об одной из ваших площадок, которая относится напрямую к фонду. Это молодежный кластер «Салют». Здесь, в Екатеринбурге, в самом центре нашего города. Проекту этим летом год исполняется, в августе, если не ошибаюсь. Подведем, может быть, какие-то промежуточные итоги. Что успели сделать, что, может быть, запланировали и где-то в ближайшее время будет сделано. Какие-то новые очереди ввели и так далее.
9: Ну, сам по себе этот кластер – это действительно такая молодежная площадка, где проходят всякие мероприятия для молодежи совершенно разной направленности. Там и какие-то встречи учителей, там различные молодежные сообщества встречаются, проводим там мы сами какие-то форумы. То есть мероприятий очень много, там даже у нас мероприятие было по внешнеэкономической деятельности, консулы собирались. То есть это такая вот универсальная площадка в центре города. За год что мы сделали? Во-первых, отремонтировали подвал и первый этаж, и зал, малый зал на первом этаже. За этот год мы отремонтировали холл второго этажа. Но если кто помнит, там перед самым большим залом такой достаточно большой холл. Мы его отремонтировали, поставили там оборудование презентационное, и там можно отдельно проводить мероприятия. Сейчас мы в данный момент ремонтируем на втором этаже несколько помещений. Там для проведения различных мастер-классов и кружков. У нас там есть идея делать такие кружки труда, скажем так. То есть это уже прям для школьников, старшеклассников, а может быть и младшеклассников, учиться там паять трубы. И сейчас ремонтируем четвертый этаж. Ну и, конечно, наша боль, скажем так, это главный зал. То есть на 500 мест, его надо полностью все там сносить, все заново делать, и это прям большая сумма. Мы в такой пока экономической ситуации не можем себе этого позволить. То есть пока он законсервирован.
8: Угу. А концептуально-то понятно, что с ним делать? Потому что большой зал, он был зал для кинопросмотров прежде всего.
9: Ну, конечно, нет. Там понятно, что делать. То есть мы тоже делаем такой же зал с нормальной начинкой. Только
8: для чего? Что там делать?
9: Проводить мероприятия. То есть у нас на самом деле в городе не так много площадок на 500 человек, где можно было бы проводить просмотры фильмов, каких-нибудь фестивалей, там мастер-классы, опять же, какие-то встречи. Потому что вот мы используем «Космос», «Экспо». Это крупные площадки.
8: Ну, «Экспо» — это 5 тысяч. Да? «Космос» — это около 2 тысяч.
9: Да.
8: Вот тут как раз что-то поменьше.
9: Такая универсальная, да. У нас, я знаю, 2-3 площадки еще в городе. И, насколько я понимаю, они довольно востребованы. Поэтому это такая вещь. То есть мы, конечно, безусловно, ищем спонсоров, которые бы хотели увековечить себя, так сказать. Ну, пока тяжеловато.
8: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
9: Спасибо, до новых встреч.
7: «От первого лица».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. В Свердловской области дан отбой беспилотной опасности. Об этом объявлено в 13.05. Режим угрозы БПЛА длился 4,5 часа. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово на фоне беспилотной опасности сегодня вводились ограничения полета.

0: Травмами, у пострадавшей перелом кисти, разорванная губа, сотрясение. Это только первичный диагноз. Пострадавшей потребовалось две операции. Она до сих пор в больнице. Дочь женщины уже написала заявление в полицию. ГАИ проводит проверку.
1: Между тем, власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков. Ввести планируют до конца года, пишет «Комсомолка». Среди ключевых требований – обязательная авторизация пользователей через госуслуги, передача данных о поездках к городу, ограничение скорости до 25 км в час. За нарушение этих правил для кикшеринговых компаний предусмотрены санкции. Будет также разработан порядок размещения электросамокатов. Например, будет запрещено оставлять их вблизи соцучреждений, на остановках, газонах, узких тротуарах и придомовых участках. Брошенные в неположенном месте самокаты будут эвакуированы. Данный проект вскоре рассмотрит Гордума. Объявлены еще три хедлайнера книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в конце августа в Екатеринбурге. Так, на фестиваль приедет известная писательница, лауреат премии «Большая книга», финалист русского букера «Ясной поляны» и национального бестселлера Марина Степнова, автор книг «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок» и «Сад». Ждут в Екатеринбурге и Дмитрия Данилова, писателя, драматурга, известного широкой публике благодаря пьесам «Человек из Подольска» и «Сережа». «Сережа очень тупой». И третий хедлайнер – литературный обозреватель, переводчица Анастасия Завозова. Среди прочего, она перевела такие известные произведения, как «Щегол», «Маленький друг», «Изгои» и «Фигуры света». Доллар сегодня 79,86, евро 90,88.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
7: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Итак, на выходные, на 1 и 2 августа в Екатеринбурге синоптики обещают переменную облачность, временами дожди и температуру воздуха 17-19 градусов выше ноля.
2: Информация на правах рекламы.
9: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику «Парацельс».
10: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
9: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.

when something so near and dear to life explodes.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

Ничего не скажешь, красавчики. Никогда не сомневалась в их потрясающих талантах. Могут не только панк, но и рок-н-ролл делать. Бахнули только что Green Day, I'm Never Gonna Rip. И в переводе не нуждается. Мы никогда не забываем про их способности делать самую разнообразную музыку. И ждем новый альбом и фильм к тому же о себе и любимых. Рок-арсенал здесь, Виолетта. 2:28. У меня есть итоги голосования этой недели. Громадное спасибо тем, кто поддержал песни 80-х. Ну вот, результаты сейчас, я не знаю, порадуют ли вас или нет, но это в некотором смысле шок. Покидает наш радиоэфир целых 5 композиций. Внимание, attention. Я уже, так сказать, держусь вот за кресло диджейское. King Crimson и произведение Two Hands. Том Петти и песня I Want It Back Down, не сдаюсь. Echo and the Bunnymen, легенда экспериментальной сцены. Ну, классная песня. Губы как сахар, lips like sugar. Внимание, Джон Леннон, его философская Watching the Wheels. А также Бон Джови. Я никак понять не могу. Эта песня была в фаворитах в группе ВКонтакте. И Never Say Goodbye. Ничего не понимаю. Вот такие результаты. Остальные будут звучать, а лучшая оценка – Grand Funk Railroad и знаменитое произведение It's a Man World в их кавер-версии. Вот такие результаты. Ждите новинки ближе к вечеру в наших новых взаимоволнениях. Какими будут результаты, решать только вам. King Crimson очень скоро. Другая композиция – Heartbeat, парни с коллектива Ansa. Ну а уже сейчас Bon Jovi, ответочка тем, кто не поддержал их песню Never Say Goodbye. Ты предала любовь. You give love a bad name. Вот так.

0: для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем Города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем Города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
4: Салют человечеству. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
5: На рок-арсенале.

0: Афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Летос МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на mts-leto.ru 18+.
0: Рок-арсенал. Ау.

да, знаменитых экспансий на территорию телепроповедей. Люди, которые из телевизора обещали слушателям финансовый успех в обмен на пожертвования. В результате они оказались мошенниками. Так что пока вращается земля, будьте бдительны. Genesis, Jesus, He Knows Me. Сегодня в программе «Полезные ископаемые» у нас сегодня будут кавер-версии. Вы услышите, ну, во-первых, Фила Коллинза, кавер-версия на очень красивое сочинение от меня. А еще знаменитое их произведение в исполнении просто сногсшибательном. Сегодня кавер-версия в 9 часов вечера, не пропустите. Будут и отечественные группы, нечаянные с концертной площадки. Даже заглянет «Апрельский марш». Ну, в любом случае, в 9 часов вечера вам будут гарантированы новые впечатления. Кавер-версия сегодня в пятницу. Ждем всех желающих послушать полезные ископаемые. Пользу всем приносим. «Eagles», «Dire Straits» в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино». Вот такие планы. Здесь Виолетта. Отличного лета. И пока оно с нами, это лето, пусть и дни будут счастливыми. Легендарная группа «Сквиз» об этом же.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

страшно изголодавшимся по любви посвящается Feed My Frankenstein, Элис Купер. Ну, для тех, кто в выходные планирует все-таки наконец-то вспомнить про личную жизнь. Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных начало четвертого. На выходные, кстати, синоптики нам обещают и дождь, и плюс 19. Это вот для тех, кому уже надоело испытывать жажду в жаркую погоду на Урале. А что касается наших планов, на рок-арсенале сделают лучшую погоду. Manic Street Preachers, Bob Marley, будут Nickelback, и уже сейчас сегодняшний именинник, 48-й день рождения, сегодня встречает барабанщик и один из основателей группы Coldplay. Это Will Champion и одна из самых знаменитых композиций коллектива, как прекрасная прелюдия именно под этим девизом провести два выходных. Coldplay, Viva La Vida, да здравствует жизнь!

Однозначно эта песня гарантирует корпоративные радости и таких же победы в пятницу. Я думаю, что довольны те, кто прилагал усилия вместе, значит, выполнил все. Nickelback, When We Stand Together. 30 октября ждем их свеженький альбом Everything Under The Sun. Фанатам привет. В продолжение очень скоро новинка с Sting, Eric Clapton. Подвели итоги голосования этой недели. Меня, честно говоря, обескуражили они. Загляните в группе ВКонтакте, подробности. Ну и ждите новинки. 10 новых песен будут ждать вашего участия в их судьбе. На том же месте в группе ВКонтакте, на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оценить».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.

0: Афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.

Да, сегодня 31 июля, понимаешь, что завтра уже август, но не будем торопить время, потому что лето – это то, что с нами практически целый год. Looking for the summer, Крис Ри. Классной погоды, отличных выходных. Выходные – это уже лучшая погода в нашей жизни. Да, ведь заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. Вот у нас есть победители, которые получают билеты на официальное трибют-шоу Николая Носкова с оркестром. Концерт состоится уже 5 августа в летнем театре в парке имени Маяковского. Кстати, на следующей неделе у меня будут билеты. Я с удовольствием кому-нибудь из вас тоже подарю. Так что с понедельника уже предвкушайте. Людмилу и Евгения поздравляем, они получают эти билеты. Загляните подробности в нашей группе ВКонтакте. Ну а продолжение очень скоро. ZZ Top будут, Radiohead, здесь Виолетта. А я желаю классного лета и пятницы самой лучшей. Beatles для взаимообъятия. I want to hold your hand.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Продажу алкоголя в центре Екатеринбурга запрещают уже сегодня, в преддверии Дня города. В некоторых магазинах в центре еще можно купить спиртное, в некоторых уже нет. Например, самозапрет введен в Перекрестке, а также в Алатырье, пишет издание «Новый день». Напомню, дороги в центре перекрывают уже сегодня. Улица Воеводина с раннего утра перешла в пешеходный режим до ночи 2 августа. С 10 вечера и до 4 утра в воскресенье движение транспорта перекроют на отрезках улиц 8 марта и Бориса Ельцина. Также с 22.00 сегодня до 6 часов утра воскресенья закроют участки Репина, Светло-Реченская и улицы Архангела Михаила. Сегодня на уральских трассах снова запрещено движение тяжелых фур из-за жары. Ограничения действуют с 10 утра до 10 вечера на дорогах Свердловской области, Курганской, Тюменской, Ханты-Мансийского автономного округа. При температуре воздуха плюс 32 градуса и выше тяжелые машины могут повредить.

0: Британское островное государство Науру сменило название на республику Науэра и обвинило об отмене признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. Заявление опубликовано на странице правительства республики в одной из сетей. Власти Абхазии увидели в решении государства результат беспрецедентного и систематического внешнего давления, цитирует заявление РБК. МИД Грузии приветствовал это решение. Площадь Науэра на острове в Тихом океане составляет чуть более 21 квадратного километра. Население порядка 10 тысяч человек, отмечает РБК. Шведский кинопродюсер и бизнесмен Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет 105 миллионов долларов, сообщает издание Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины. Но когда представитель бизнесмена собрался забрать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, через неделю сообщил, что фильм был украден, пока картина не оказалось слитой в интернет. А в Netflix заявляют, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90 рублей 88 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Итак, на предстоящие выходные 1 и 2 августа синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, временами дожди и температура воздуха плюс 19 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
8: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
9: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
8: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
9: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
11: Я

Специально для тех, кто собирается оторваться от суеты в предстоящие выходные, быть на краю земли. From the End of the World, Electric Light Orchestra, их знаменитое путешествие по времени. Композиция вошла в концептуальную пластинку Time 81 года. Всем привет, это рок-арсенал, здесь Виолетта, а на наших студийных начало 5 вечера. Ну а отдельный пламенный привет тем, кто готовится на всю катушку встретить день города 1 августа. Вот такое решение приняли еще весной этого года, чтобы отметить день рождения Екатеринбурга. Отдельный привет тем, кто готовится и мероприятия посетить, ну и вообще хорошее настроение в себе зажечь. С наступающим праздником, днем Екатеринбурга. У нас впереди Pink Floyd, будут Genesis, ну и еще одна сопроводительная. Может быть, подальше от суеты, если у вас есть бомбик в деревне. Blur, Country House.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Летос МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на mts-leto.ru. 18+. Продолжение на рок-арсенале. Очень скоро Dire Straits, Led Zeppelin. И уже сейчас для воплощения всех своих желаний, как минимум на предстоящие выходные, сегодняшнюю пятницу, классика Queen, I Want It All.

Привет из 70-х. Стиляги пишут. Оф, щит, веселое название себе придумали. Ну, а песня как руководство кому-то к действию. Откройся, open up. Классно провести эти выходные. Тем более, что в День города, я надеюсь, для этого будут созданы все предпосылки, условия и радости. Легенды Тото, Саундгарден, а в рубрике «Сделаны на Урале» группа «Апрельский марш», где играет и поет наш программный директор Михаил Симаков. Сегодня, кстати, в программе «Полезные ископаемые» ждите концертное выступление коллектива «Апрельский марш». У нас сегодня будут каверы в 9 часов вечера. Ну, а уже сейчас «White Snake» для тех, кто к радости уже готов. Здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный заводной план.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

каждый раз, когда звучит эта знаменитая песня, мне всегда хочется побывать именно там, вот в этом самом кафе, что на левом берегу, кафе on the left bank, сэр Пол Маккартни, группа Wings. Ну, и вам побывать там, где захотите в предстоящие выходные, тем более, что завтра будет отмечаться день города Екатеринбурга, так что погулять, встреч самых распрекрасных, а что касается лучшей музыки, так нам. Впереди Exit, Stage Left, современный коллектив, представляющий прогрессив, идеи будут Rolling Stones, ну а уже сейчас сегодняшний именинник, день рождения сегодня отмечают барабанщик культовой группы R.E.M. Это Билли Берри, Happy Birthday. Ну и в продолжение нашей музыкальной программы знаменитая песня коллектива, зовущая путешествовать, R.E.M. Wanderlust.

0: Реклама.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Джойпабе. В эту пятницу, 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа, в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухатсу, Unplugged, Намбату, Joy Pop Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joy Pub. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Да, для тех, кто не понаслышке, знает, как это бывает, когда любовь крепчает. Love is strong. Rolling Stones нынче, благодаря своей новой пластинке Foreign Tongues, укрепили любовь фанатов. Ну, во всяком случае, те, кто этот альбом послушал, конечно же, оценили гитарное звучание, все больше похоже на их ранние работы. Ну и, я надеюсь, по лирике тоже поддержали этот релиз 2026 года. Rolling Stones, Foreign Tongues, пластинка, претендующая на звание одной из самых интересных этого года. У нас впереди новые песни. Не за горами Билли Айдол, а летнее настроение подарит Тим Мэгроу. И уже сейчас самый молодой среди всех панк-рокеров планеты, потому что вечно молодой. Игги Поп на сцене в своей, не будем уточнять, сколько зажигает, и сейчас его комментарии.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Рок-афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.

эфире трек из летней коллекции «Арсенал».

ни больше, ни меньше. Это была целая лига чистых прерий. Американская кантри-группа Pure Prairie League. Песня Эми. Может быть, посвящение Эми Ли. Хотя в то время, когда выпускали этот трек в 75-м году, Эми Ли еще не родилась. Лидер Evanescence, если что. Ну, а вам классного настроения летнего. То ли еще будет Зизи Топ, Крис Ри. Здесь Виолетта. Отлично провести предстоящие выходные с наступающим днем города. Ну и так... по возможности запрыгнуть в свой счастливый вагон. Пусть у вас все получается. Вот сейчас простимулирует Scorpions Catch Your Train.

0: Для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: Контач, ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо. Этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города. Мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Спонсор ООО «Респект». Официальный дилер «Нордкросс». Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Похищенные в Таиланде россияне, брат и сестра убиты. В этом сознались задержанные подозреваемые, лидеры преступного синдиката. Они указали на место, где спрятали тела 22-летней девушки и ее 17-летнего брата. Туда направлены следователи и криминалисты, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на тайскую прессу. Предварительно мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян. Незадолго до похищения девушке казалось, что кто-то следит за ее телефоном. Семья переехала в Таиланд несколько лет назад из Тюмени. В посольстве России пообещали помочь матери, юноше и девушке. Также там надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание для виновных. Финляндия вслед за Италией потребовала временно исключить Испанию из Шенгена. Глава МВД Мария Рантанен заявила, что испанская сторона не справляется с обеспечением безопасности на внешних границах Шенгена. Это приводит к неконтролируемому притоку нелегальных мигрантов. Ранее о том же заявила премьер Италии Джорджа Мелони. Поводом стало резкое увеличение потока нелегалов в испанский анклав Сеута. Предварительно на его территорию проникло около 40 тысяч марокканцев, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге две пассажирки подрались в автобусе. Инцидент случился на маршруте 81 у остановки ТРЦ «Гринвич». Одна из пассажирок села на место справа от водителя, бывшего места кондуктора. Он попросил ее освободить его, так как ремень безопасности не работает. Женщина же стала снимать водителя на телефон. Тогда тот остановил автобус, и несколько минут транспорт стоял на месте. Одна из пассажирок не выдержала, вступила в перепалку с женщиной с телефоном, затем и вовсе забрала его и выбросила в открытое окно на асфальт. Завязалась драка, которую женщины продолжили на улице. Автобус уехал. В мэрии Екатеринбурга сообщили порталу Е1, что разберутся в этой ситуации. Сын Свердловского губернатора Денис Паслер-младший подписал контракт с канадским хоккейным клубом. Он покинет Россию для выступлений в сезоне 2026-27 в команде Medicine Hat Tigers. Клуб выступает в западной хоккейной лиге. Контракт предусматривает спортивное развитие игрока и образовательную поддержку. 18-летнего защитника выбрали на драфте канадской хоккейной лиги 2026 года. Ранее Паслер выступал в российских и североамериканских юниорских соревнованиях, отмечает портал 66. Редакторы австралийской версии мужского журнала Men's Health назвали звезд старше 80 самыми идеальными фигурами. Рейтинг опубликован на сайте издания. Лидером стал голливудский актер Харрисон Форд, которому 84 года. Также в пятерке 80-летняя Сильвестра Сталлоне, также 80-летняя звезда «Охотников за привидениями», темнокожий актер Эрни Хадсон. Замыкают пятерку музыканты Мик Джаггер, которому 83, и Пол Маккартни, которому в июне исполнилось 84 года, пишет Лента.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
1: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.

Абсолютно выходное настроение в этой песне This Afternoon, Nickelback. Для тех, кто завтра планирует вообще ничего не делать. Хотя погулять-то уж точно планируют в преддверии Дня города. Так что насладиться вам и встречами, и мероприятиями, которые, конечно, заполнят все площадки Екатеринбурга 1 августа. Рок-арсенал здесь в Виолетта, на наших студийных началах 7 вечера. Red Hot Chili Peppers, Мьюза, еще Гэри Мур. Продолжение и уже сейчас сегодняшний именинник. 63-й день рождения сегодня встречает комбинатор, великий британский музыкант в жанре различных музыкальных идей. Это Fatboy Slim, Big Beat, Breakbeat, Rock, Rhythm and Blues. Все есть в его дискографии. Ну а я предлагаю вам знаменитую песню The Joker. Кто только не делал свои варианты, а он сделал исключительно индивидуальный свой. Fatboy Slim.

такой симфо, прогрессив, поп, экспериментальные идеи в этой великолепнейшей композиции «Mr. Blue Sky», песня, которая украсила пластинку «Out of the Blue» в 78 году. Electric Light Orchestra. Сегодня свой день рождения мог бы отметить участник этой записи, легендарнейший английский виолончелист, участник Electric Light Orchestra Хью Александр Макдауэлл. Ну а у нас впереди будут Evanescence с новинкой, Крис Ри не за горами, а еще Whitesnake зажгут. Ну и обратите внимание, у нас десятка для голосования опубликованные в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Все это новинки. Как расправились с песнями 80-х, узнаете тоже в группе ВКонтакте. Жаль, что целых 5 треков ушли из нашей фанатики. Я на самом-то деле переживаю. Но тот, кто не проголосовал, может быть, тоже сейчас уронил слезу. Загляните в группу ВКонтакте, все подробности. Ну а в продолжение уже сейчас для самой красивой части нашей аудитории знаменитая «Oh Pretty Woman» Гэри Мур.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Джойпабе. В эту пятницу, 31 июля, в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций. Саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу, 1 августа, в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухатсу, Unplugged, Намбату, Джойпаб Бенд и Риди Монстас. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Джойпабе. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.

0: Афиша.
1: Ярко и активно отдохнуть приглашает развлекательная площадка «Летос МТС» на Октябрьской площади у Екатеринбургского театра драмы. Вас ждут разнообразные игровые зоны от классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. У каждого пространства своя программа, спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Приходите классно провести время. Площадка работает до 2 августа. Подробное расписание на mts-leto.ru. 18+.
2: Hello, Yekaterinburg. My name is Martin Lee Gore of Depeche Mode. It's pleasant to listen our song on Radio Rock Arsenal.

вопрос времени всегда открытый. Depeche Mode, Question of Time. Ну а нам с вами как минимум в предстоящие выходные за часами не наблюдать. Классно провести. Впереди с концертной площадки Дэвид Боуи. Летнее настроение подарит Джон Фогерти с песней «Джамбалая» в рубрике «Национальный продукт» группы кино. Здесь все лето.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеб Мо с песней «Круче, чем когда-либо».
0: Рок-арсенал.

Замечательная картинка счастья. Shiny Happy People R.E.M. Ну, хочется, конечно, весь город Екатеринбург видеть именно с такими счастливыми лицами. Как минимум завтра, 1 августа, день города с наступающим. А это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера. Сегодня в 9 часов. Очень будем рады, если не пропустите наш свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». Собирали мы от всей души кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Будет интересно. Но в любом случае ждем всех присоединиться к нам в 9 часов вечера. Я и археологи. Дорогие мои участники программы «Полезные ископаемые», самые креативные слушатели рок-арсенала, люблю вас. Ну а продолжение очень скоро. Карла Сантана и «Летнее настроение» будет Крис Ри. Уже сейчас ярчайший представитель гранж-сцены Pearl Jam. Про то, что слова не нужны, если есть большие чувства. Да, песня «Want to».

Конечно, да здравствует коммуникация в нашей жизни, потому что общение — это достижение, понимание. Австралийская группа In Excess Communication, прекрасная прелюдия, так сказать, не запираться от общества, которое готово раскинуть вам объятия, как минимум в предстоящие праздничные дни, день города. Ну а еще для вас всегда есть креативные занятия, помогающие нам коммуницировать друг с другом. Это голосование на этой неделе. Мы уже подвели итоги. Песни 80-х не все прорвались в нашу активную радиоротацию, а точнее не все задержались. Ну вот, новая подборка — это все новые песни. Вам решать, будут ли дальше вращаться в эфире Рок-Арсенала. Спасибо тем, кто не пропустит это голосование в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Новинка очень скоро будут: Nirvana, Muse, Fleetwood Mac и уже сейчас наши красавцы, екатеринбургская группа Blues Bastards, где играет и поет наш Николай Шабуневич. Коля, где бы ты ни был, мы тебе привет передаем и, конечно же, тебя ждем. Ну, а я предлагаю вам вспомнить, а главное, не забыть эту песню, которую я лично обожаю в дискографии Blues Bastards. Recall.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! Два музыкальных вечера в Joypub'е в эту пятницу 31 июля в 21:30. Группа Funk Power. Артисты The Head Music. Модерновый фанк в стиле Джеймса Брауна. В их репертуаре более 300 композиций, саксофоны, тромбон и драйвовый ритм. В эту субботу 1 августа в 7 вечера. Музыкальный фейерверк в честь Дня города Екатеринбурга. На сцене Дзухатсу, Unplugged, Намбату, Joypub Band и Ready Monsters. Берите друзей и приходите. Ждем вас 31 июля и 1 августа в Joypub'е. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
6: Полчаса и без рекламы.

0: Афиша.
1: Лето нужно проводить бодро и зажигательно. Для этого и придумана развлекательная площадка «Лето с МТС». На Октябрьской площади Екатеринбургского театра драмы вас ждут разнообразные зоны для игр. От классических шахмат и баскетбольного кольца до панов футбола и гольфа. И, конечно, насыщенная программа. Спортивные тренировки, соревнования, квизы, диджейские сеты и танцевальные вечеринки. Подробное расписание уточняйте на mts-leto.ru. Приходите, классно провести время. Площадка работает до 2 августа. 18+.
2: Hi there, my name is Ian Gillan from Deep Purple, and here is our song on radio, Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Вот они, самые яркие сумерки, какие только могут быть. Twilight Light, Electric Light Orchestra. Композиция вошла в монументальную пластинку Time. Ровно 45 лет тому назад выходил этот выдающийся релиз. Привет тем, кто на выходные возьмет, послушает и поставит вновь на репит. У нас продолжение очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» на Утилус Помпилиус. А уже сейчас легендарнейший Пол Роджерс с песней «Фотограф», «Футаж Шутер». Вот на этих нотах, помогающих кому-то, может быть, в предстоящие праздничные дни, в День города, запечатлеть самые счастливые моменты своей жизни. Машу вам кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые». Здесь была Виолетта.

0: респект. Официальный дилер Nordcross. Металлургов 78.
1: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co. теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co., они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222 14 14. Реклама не оферта. О, респект.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Добрый вечер. В субботу 1 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы с градом, местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупреждает Министерство общественной безопасности со ссылкой на синоптиков. С 31 июля и по 3 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, а также подтопление отдельных участков поймы и пониженных участков местности. Жители призывают быть осторожными и в помещениях, и на улице. Улице автомобилистов в пути. В случае ЧС звонить по телефону 112. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, в Свердловской области нет дефицита автотоплива. Сформирован достаточный запас. Об этом заявил глава управления ФАС региона Дмитрий Шалободов. По его словам, при активном потреблении топлива его хватит на неделю. Цены в среднем выросли не более чем на 5%. Всего в регионе насчитывается 690 заправок, и большинство, 428, независимые. Именно на них цены на топливо могут сильно отличаться. У предпринимателей разные модели поведения в этой ситуации. Кто-то придерживает топливо, кто-то покупает у трейдера по высокой цене, отметил глава ФАС и подчеркнул, что у сельхозпроизводителей топливо есть у всех, пишет «Комсомольская правда». Реконструкция цирка в Екатеринбурге завершена на 60%, сообщили в пресс-службе.

0: Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Центробанк установил курсы валют на выходные. Доллар 79,46, евро 91,19.
1: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.

Ventura News.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Срочные новости. Автомобильный премиальный бренд Lind & Co теперь официально в России под названием Nordcross. В Екатеринбурге в Акаме премиум на Металлургов 78. Уже в продаже семиместные кроссоверы на платформе Volvo. Полный привод, классический восьмиступенчатый автомат. Знакомьтесь с премиальными кроссоверами Lind & Co, они же Nordcross, в официальном дилерском центре Акаме премиум на Металлургов 78. Звоните 222-14-14. Реклама не оферта. О, респект.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
2: Категория 18+.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена Тадж Махал и Кеп Мо с песней «Круче, чем когда-либо».

Конечно, любовь не нужно торопить. You can hurry love. Хотя, знаете ли, время бежит, лето тоже. Сегодня 31 июля. Только что жаркие чувства. Песня под названием You can hurry love в 66 году явили миру группа Supremes. Ну, конечно, кто его не узнает, это был Фил Коллинз со своей версией 82 года. Вот так сегодня открываю наш полезный час. Здесь появилась Виолетта. Сегодня у нас кавер-версия. Спасибо, дорогие археологи, за ваши раскопки. У нас сегодня будет и отечественная музыка. У нас будут неожиданные вариации на известные и не очень известные композиции. Кстати, посягательство у нас будет на произведение Фила Коллинза и группы Genesis. Ну, в общем, ваше впечатление всегда интересно прочитать на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Если что, заглядывайте почаще, ну и пишите свои комментарии. К нам вернулись, Валерий Ура выздоровел. У нас сегодня появится новичок с очень эротичным тембром голоса. О нем, кстати, чуть попозже скажу. Так что женская часть аудитории, не пропускайте. Ну, еще у нас из тяжеловесов вернулся Алексей Басов, что не может не радовать.

Приветствую слушатели Рок Арсенала и Виолетту. В этом выпуске полезных ископаемых я хотел бы представить кавер на небезызвестный хит Bee Gees в исполнении Royal Republic, а именно Stayin' Alive.

0: такой версии, я не знаю, как эта леди отреагировала, может быть, упала прямо в обморок на эту самую постель. Это была версия от тяжеловесов в группе Министры. Я очень уважаю этот коллектив, у них прекрасно получаются кавера. Ну, а оригинал написал кто, знаете? Ладно, не буду мучить, Боб Дилан. Я очень люблю в исполнении группы Дюран Дюран, время от времени и у нас звучит. Ну, а это было предложение от нашего музыкального редактора Николая Гушина. Но в любом случае, пока еще рано, мне кажется, принимать горизонтальные положения. У нас впереди много раскопок. Вот, что касается предстоящего музыкального номера, мне на днях молодой человек присылает очень классную кавер-версию, действительно раритетную. Я прошу, как по традиции всегда принято у меня, запишите, пожалуйста, свое голосовое представление. Получаю этот файл, слушаю и падаю в обморок. Такой тембр, такой секс-апил, такая речь. Пишу ему все комплименты и спрашиваю: вы случайно на радио не работали? А он мне пишет в ответ: Виолетта, ты меня не узнала? Я музыкальный редактор соседней радиостанции. Вот так вот, Паша, бывает. Тебе слово.
1: Привет всем, кто слушает Рок Арсенал. Меня зовут Павел. Давайте послушаем ранних Beatles. Вещь называется «So how come no one loves me?». Существует единственная запись этой песни в исполнении Beatles, сделанная на радио BBC 10 июля 1963 года. Оригинальная версия этой песни принадлежит дуэту Everly Brothers, но в исполнении Beatles она звучит так органично, что ее легко можно принять за раннее творчество Леннона и Маккартни. Beatles, «So how come no one loves me?».

Добрый вечер, Виолетта. Здравствуйте, радиослушатели. На мой взгляд, этот кавер самый удачный. Хочется не только раскачиваться в такт песни, хочется сопереживать. В общем, всем удачного прослушивания. Somebody to love.

0: Наш Дмитрий Елунин так полюбил эту кавер-версию, что забыл сказать, кто исполняет. Это канадский певец и, кстати, пианист Марк Мартел. Его прочтение Квиновской «Somebody to Love». Дело в том, что в 2011 году он принял участие в конкурсе, который организовал Роджер Тейлор для проекта Queen Extravaganza и стал одним из победителей, а еще записывал вокальные партии к художественному фильму Queen. Вот так вот. Пользу приносим всем. Полезные ископаемые здесь Виолетта, гарантирую появление нашего вернувшегося Алексея Басова. Ой, я очень люблю эту группу «Монгол Шудан», чью песню исполнит, как говорит Алексей, моего друга, с которым мы вместе встречались, тесно общались. Так что не пропускайте, а сейчас я слово передаю нашему замечательному Валерию и какую песню представит. Валерий, привет.
1: Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели полезных ископаемых. 8 июля 2026 года не стала английской певицей Бонни Тайлер, пик популярности которой пришелся на первую половину 80-х. Песню «Total Eclipse of the Heart» мы услышим в исполнении немецкой симфоник-метал группы Exit Eden.

Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемая Виолетта! С вами Алексей Басов. И сегодня у нас последняя пятница уходящего месяца. А значит, нужно дать кавер. А так как давненько тут не появлялся, то решил поярче провести этот вечер с вами. А также передаю огромный свой пламенный привет моим давним и верным друзьям Сергею, Ольге и Елене. Приветствую вас, мои дорогие, из радиоприемника. А слушать мы будем сейчас веселый, бодрый кавер-трек в исполнении группы «Монгол Шудан» от группы «Сектор Газа». Итак, погнали! «Казачья!»

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. В 64-м Энтони Ньюли и Лесли Брикасса выпустили мюзикл «The Roar of the Green Spire, The Smile of the Crowd». Ну а песню «Feeling Good» из этого мюзикла вы наверняка знаете, ведь ее исполняли Нина Симон, Джордж Майкл, Джон Колтрейн, Майкл Бубле, группы Pussycat Dolls, Traffic, Eels, Адам Ламберт и Мьюз. Ну а дорога молодым. Будем слушать версию канадского дуэта Crown Lands, объявившими себя последователями Rush. Мы еще к ним вернемся, а сегодня Crown Lands, Feeling Good.

0: Круто, я аплодирую. В хорошем смысле культурные наизмывались над оригиналом, но сколько здесь авангарда идей. Очень крутая раскопка. Денису Чернышову, как всегда, браво. Канадский дуэт Crown Lands, возьмите на заметку. Конечно, эта песня одна из самых перепеваемых на планете. Но уверена, что Feeling Good, именно это настроение сейчас у всех тех, кто любит новые впечатления. Для этого, собственно говоря, мы и делаем четвертый год программы «Полезные ископаемые». В продолжение очень скоро умопомрачительная версия на знаменитое сочинение гимн одиночества группы «Битлз» от нашего замечательного Дмитрия из Санкт-Петербурга. Ну а сейчас я приглашаю вас на концерт 2005 года. Это предложение от нашего Михаила из Кустаная. «Переел мороженого в жару», говорит, не могу, все за меня передайте. Передаю Пламенный, во-первых, привет от него. И вот этот прохладительный напиток под названием «Ром и Кока-Кола». Песня, которая была написана где-то в 40-х, стала известна благодаря сестрицам Эндрюс, кто-то, может быть, слышал. А вообще авторские права на эту композицию принадлежат артисту Мори Амстердаму. Кто-то, может быть, сейчас найдет и сделает свои, проведет параллели. Итак, я думаю, сейчас узнаете этот голос.
1: Ведущий специалист завода «Три тройки» справился с баскетами?
0: Жаль, что нам не видно, справился. Михаил Симаков, наш программный директор, который играет и поет в группе «Апрельский марш». Ну и их веселая версия на песню «Ром и Кока-Кола», где еще слышите? Только в программе «Полезные ископаемые», только на «Рок-Арсенале».

Добрый вечер всем. Это Дмитрий, Петербург. Предлагаю вашему вниманию кавер на Элеонор Ригби «The Beatles». Исполнил его рок-коллектив «Blonde and Blonde» в 69 году на своем первом альбоме из трех. Интересный факт, группа называлась в честь альбома Боба Дилана. Слушаем их вариант «Элеонор Ригби».

Добрый вечер, дорогие слушатели. Приветствую вас, Виолетта. На связи Дамир из Екатеринбурга. Предлагаю вам послушать кавер группы Magellan на песню «Мама» культовой психоделической рок-группы из Британии Genesis. Magellan, американская прогрессив-метал-группа, записала кавер-версию на песню Genesis в 1995 году. Этот трек вошел в трибьют-альбом Super Shreddy, A Tribute to Genesis. В их исполнении композиция обзавелась узнаваемым, тяжелым и атмосферным звучанием. Итак, слушаем песню «Мама» в исполнении группы Magellan.

душесчипательная история, жестокий роман о молодом человеке, который влюбился во взрослую женщину. Эпическое произведение Genesis. Вот в такой версии от калифорнийского коллектива Magellan. Как вам этот вариант? Пишите в чате ваши впечатления. Мне в целом очень даже, ну, разве что тот момент, где слышен смех, в оригинале исполняет Фил Коллинз, он все-таки актер, сделал это очень коварно. Ну, вот, у ребят, мне кажется, получилось немножечко комично, но в целом прямо очень... Респектабельно. Большое спасибо Дамиру. Это наш новый археолог, которому всего лишь 16 лет. Берите пример. Молодежка. Парень очень хорошо разбирается в рок-музыке, потому что ее любит. Программа «Полезные ископаемые». Впереди у нас еще раскопки, что надо. Ну, а сейчас от меня такая легонькая загадочка образовалась. Меняем ритм. Эту песню вы хорошо знаете. Кому принадлежит оригинал, хотелось бы у вас спросить. А это легендарнейший гитарист и композитор Стив Стивенс, участник группы Билли Айдол, и не только. Песня называется... Сейчас и название прозвучит. Вот так она и называется. Кому принадлежит оригинал, пишите в чате на сайте Rocker Scene.

Few и Weekend – это синт-поп-проект минского композитора и продюсера Арсения Никонова. Композитор играет в стиле 80-х годов, сочетая динамичные синтезаторные партии и агрессивное гитарное рок-звучание. А мы с вами слушаем самую известную песню Pink Floyd

Вот что значит быть профессионалами. Классика в классике, считайте, Scorpions и знаменитое сочинение The Temple of the King Ronnie James Dio и Ричи Блэкмор, автор этого произведения. Артему респект. Ну а сейчас от меня кусочек лета. Прекраснейшая песня о любви под названием Be My Baby. В 63-м году группа The Ronettes представила. А я вам предлагаю абсолютно непредсказуемую версию от большого мастера прогрессивных идей. Это Алан Парсонс включил в свою пластинку 2022 From the New World. Кстати, в записи вообще всего релиза принимали участие Джобана Масса, Томми Шоу из группы Styx, а в качестве вокалистки он пригласил прекрасную Табиту Фейр. Итак, ловите, Алан Парсонс, Be My Baby.

А в последний июльский вечер этого года, ну как не вспомнить песни «Июльское утро» от Юрай Хип. Но сначала давайте вспомним, что Кен Хенсли примерно с 2006 года выступал с итальянско-норвежской концертной группой Live Fire. А последний состав Live Fire, решив заняться собственными работами, выступали и записывались под именем Van de Volt, да как и альбом хипов. Ну а после кончины Хенсли в его память Van de Volt записали альбом Live Fire с каверами Юрай Хип. Итак, слушаем Van de Volt.

Но я надеюсь, что вы оценили это прочтение гениальнейшей композиции July Morning Eurahip. Денису большое спасибо. Конечно, 9-минутное произведение как-то надо еще уместить в нашу программу, где очень много музыкальных предложений. Я надеюсь, найдете эту версию и послушаете от начала и до конца, а потом еще раз на репит поставите. Ну а завершит наш сегодняшний выпуск песня Егора Летова «Поезда, все мы в пути» исполнит Билли Новик. Это предложение от нашего Михаила из Кустаная. Ну а я говорю громадное спасибо всем без исключения за раскопки для нашего кавер-часа. Получилось все зачетно. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления. Услышимся с вами уже в августе. Следующая тема свободная, так что жду ваши раскопки мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Засим целую, обнимаю всех нежно. Здесь была Виолетта.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится...

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: композиции на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Well, thank you very much.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале, звучит на Арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Эрик Клэп.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!
1: Сделано на Урале, звучит на Арсенале.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Привет вам, дорогие екатеринбургские арсенальцы! Поздравляю вас с днем рождения родного города! Гуляйте, веселитесь, но безобразие не нарушайте! С праздником!